0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Павловского.

В наше время, когда в мире настойчиво разрушается даже понятие семьи, христианские семьи испытывают немалое давление и извне, и изнутри. Я прочитаю из Евангелия Матфея, 19 главы, 6 стих, вторую часть стиха. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Эти слова говорит Иисус Христос. Бог запрещает действовать на разъединение. Бог против разводов. Бог против всего того, что клином становится между мужем и женой. То, как не Бог может сочетать. Ну, если вот так вот представить две детали, они разные, да? Но они совпали, совпадают. Вот муж и жена тоже разные. Но вместе они в сочетании представляют нечто целое, единое, красивое. Бог наш все хорошо делает. И вот если Господь это сделал, то тогда Он усмотрел все в их характерах, запросах, способностях, физическом ли отношении или моральном. Ну все Он усмотрел. Так, друзья, да? Или не так? Здесь почему Господь отвечает или говорит эти слова? А потому что фарисеи подходят и, искушая, говорят, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? По всякой ли причине? Они ссылаются на то, что Моисей позволил писать разводное письмо. В 24 главе книги Второзакония, первый стих я прочитаю. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Вот здесь, друзья, написано «возьмет жену и сделается ее мужем». «Возьмет жену и сделается ее мужем». Похоже, сколько-то проживут вместе, да? И потом что? И она не найдет благоволения в глазах его. Почему? Потому что он находит в ней что-нибудь противное. Ну вот я посмотрел в еврейском, там написано «постыдное дело он в ней усматривает». Ну и толкуют этот текст так, что, похоже, жена, ну, куда-то в сторону посматривает. Вот это постыдное дело. А потом евреи стали так трактовать, что не менее постыдно это, когда она портит кастрюли и сковородки, забывая их снять с огня. Ну, и тогда уже можно, наверное, найти немало всякого, да? По всякой ли причине? Друзья, а вот мы замечаем, в мире порой бывают пышные свадьбы. И потом печально слышать, прожили месяц, и он уже в глазах его что-то увидел, да? Что-то нашел. Братья и сестры, а вот в наших семьях, разве мы не замечаем, немножко пожив, ну что-то противное замечаем? Или нет? Вот пожили сколько-то, да еще если немножко хлебнуть соли, проблем, переживаний, открываются наши характеры. Вы знаете, я очень удивляюсь. Вот я вспоминаю, когда-то, ну, мы неверующими были, я с женой так еще дружил, и вот мне очень нравилось. Я замечал, она не может быстро сообразить порой какие-то мои сложные штучки, вот так переварить и осмыслить. И она немножко морщится, и мне это особо нравилось. Но я до того умилялся сердцем, что мне хотелось ее в такое положение ставить. Она такая красивая, и вот так все хорошо. Знаете, прожили сколько-то лет, и она морщит лоб. И я думаю, ну что тут понять-то-то? Вот все ж просто. Пожили немножко, да? Вы знаете, друзья, я когда-то испытывал просто панику. Ну вот отчасти так. Может, я уже где-то и рассказывал. Мы прожили с женой 3 года, а потом уверовали. И вот я про себя стал замечать, что мы совершенно разные люди. Не просто разные, а совершенно разные. Ну, что я имею в виду? Я вообще по своей натуре быстрый человек. Я
Ну, сейчас уже по-другому. А раньше я не мог вот одно дело делать, а второе попутно могу еще. Так я его тоже сделаю. Я замечаю, я еще и третье могу прихватить. И иногда и четвертое, и пятое. И один раз вот так я много дел делал, а грел машину зимой в гараже. И смотрю, дым с гаража валит, готово. Ну, много делал сразу. И вот задымила машина. А жена наоборот. Она одно, ну так скрупулезно, дотошно, качественно. И вы знаете, это не единственное. Я вот так про себя наблюдал, абсолютная противоположность. Думаю, как мы будем жить с женой дальше? Пока неверующими были, я как будто бы этого не замечал так остро. А через время жена моя со слезами говорит: «Саша, вот ты знаешь, я заметила, мы совершенно разные люди с тобой. Как мы с тобой жить будем?» И заплакала. И вы знаете, я переживал об этом сильно. И почему-то стал так молиться Господу, ну, чтобы узнать, это она или нет. Мы неверующими женились. И для меня самым главным вопросом было, ну, это она или нет. Конечно, вот так решался вопрос, и теперь что делать? И я об этом стал молиться и молился совсем недолго, коротко. И на коленях мне Бог дал ясность. Это она, я тебе ее дал. Вы знаете, я ободрился, слава Богу, думаю, раз это Бог сделал, то Он нас соединит, как я не представляю. Но я не буду настолько безумным, чтобы мне мешать Богу. Я помню, я жене это объявил уже, я успокоился, я говорю, все нормально будет, она рукой махнула в отчаянии. Вы знаете, прошли годы, и потом вот я замечал, допустим, одна сестра пожилая у нас ночевала и говорит, но вы друг для друга созданы, прям так вы хорошо вот соединяетесь. Эх, думаю, не знаешь ты предыстории. Друзья, но в пути все равно находятся разные проблемы, встречаются разные переживания. Много разных причин, которые способны разъединять. И вот если посмотреть в этом контексте, то можно так сказать, что Христос говорит, эти причины должны решаться. Почему они в Ветхом Завете не решались? Почему ссылаются, Моисей позволил давать разводное письмо? Христос отвечает, по жестокосердию вашему. Там, где сердце жесткое, там вопросы не решаются. А вообще, они должны решаться. Бог дал нам новое сердце, плотяное, и все дал для того, чтобы эти причины устранялись. А причин, друзья, возникает действительно много. Очень много. Вот эти иудеи, они говорят, что кастрюлю с огня не сняла, вот и постыдное дело. Вы знаете, ну, может, и не очень удобно, но я так уж пример приводил, я замечал. Жена у меня, сейчас уже нет как будто, а раньше, ну, как специально. Вот я приеду откуда-то, она меня посадит кушать и рядом подсядет, ложку не положит, забывает. Я сижу уже и так, и... а что ты не кушаешь? Молчу уже, мне обидно до того. Ну, ложки нету, как кушать? И это раз, и второй, и третий. Решается эта проблема или нет, друзья? Братья, можно решить ее? Тяжеловато, да, нелегко. Братья, решаются, решается проблема эта. Если только сердце не жесткое. Но у нее это причина, проблема. Но у меня же тоже они есть, да, братья? Я удивляюсь, вот я когда-то готовил тему, мне понравилось слово в книге притчи, там дважды повторяется, что все пути человека чисты в глазах его, прямые все. Ну, то есть человек, это Соломон говорит, человек обычно, он заметил, уверен в том, что он всегда во всем прав, что у него нет никаких ошибок. Братья и сестры, я вот так даже с детьми порой говорю, ну, со старшими детьми. Я говорю так примерно, ну, ты ж не прав, ну, ты ж вот не так. Говорю, я допускаю, что я тоже не во всем прав. А сам порой испытывал, я не допускаю. Я правее его, это 100%. Я даже мысли не допускаю, что я не прав. А если откровенно поговорить, то братья, отцы бывают неправы. Вы помните ваших отцов? Братья, бывают отцы неправы? И сыновьям порой трудно сказать, да? Но я допускаю так, сколько-то 0,0% я допускаю, что я неправ. И это, конечно, трудно тогда решаются. Любые вопросы трудно решаются. Как нужно действовать, чтобы не разлучаться? Какие
принципы соединения. Я думаю, что их очень много, но остановиться хотел на некоторых только. Но первое, что хотел отметить, важен Божий порядок в семье или порядок, установленный Богом. Иногда можно слышать, говорят, ай, что туда идти, семейное собрание, опять мужья любите, жены повинуйтесь, уже наизусть это знаем все. И тем не менее, друзья, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 11 главе, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Бог не меняет это. Это Божье слово, которое неизменно. Это инструкция для здоровой, доброй, крепкой семьи. Вы знаете, я когда-то, помню, клей привез из далекой страны, и вот сказали, что отличный клей, но я в полуха слышал, что надо там особую выдержку помазать, а потом выдержку дать хорошую временем, довольно большую выдержку. Я это не расслышал. И вот я помню, так бывает у меня бессонница, и вот мне не спалось, и я вспомнил про клей. Думаю, испытаю. У нас кусочек плинтуса отвалился деревянный. И я думаю, испытаю. Я взял этот клей, намазал плинтус, пальцами намазал, ночью не там искать где-то что-то, а я так. Намазал плинтус, намазал стенку. Раз, бесполезно. Думаю, вот это клей, расхваливали. Я пальцем мазал, вода водою. Так расстроился, думал выкинуть до ночи. Ладно, и вы знаете, я так и плинтус бросил, и сел, и стал читать Библию. Читал, размышлял, чувствую, что-то у меня пальцы не рассоединяются. Но, видать, этот, глянул вот это да. Я на плинтус, он цветом поменялся. Я его раз к стене, короткое время, не отходит. Вы знаете, со стеной только похоже. Инструкция есть, завод-изготовитель или что там, кто его изготовил. Вот так и было сказано, время надо. Я чуть не выкинул. Я думаю, нам это всем понятно, братья и сестры. Но как мы иногда можем так относиться к Слову Божьему? Снисходительно или как это назвать? Но нам так не должно. Нам надо очень стараться мужьям, чтобы над нами был Христос. Очень стараться. Потому что это для семьи очень полезно. А жене – глава муж. И чтобы жены не оспаривали это. К сожалению, в христианских семьях бывает по-другому. Бывает по-другому. И внешне может показаться, что живут, что все хорошо. Не все хорошо, нарушается Слово Божье. Не все хорошо и быть не может хорошо. И где-то это себя проявит. Если так у нас есть, то обязательно надо исправлять. Итак, первое, что служит к соединению, это выполнение Божьего порядка или устава в отношении семьи. Вот я думаю, братья и сестры, когда дети непослушные, то тогда родители вздыхают. И никакие аргументы со стороны детей не подходят. Это причиняет проблемы. Когда жена непослушная? Ну, жены объясняют это, да? И порой объясняют, что другого выхода нет, иначе все пойдет под откос. А когда муж не очень старается повиноваться Христу, не очень старается, или, может, вообще не старается, у него нет времени, он должен деньги зарабатывать, должен шевелиться. Второе, о чем я хотел говорить, это любовь. Очень важно, много Священное Писание говорит о любви. Вот в притчах 15:17 написано, «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Но эти тексты говорят как раз о семье, о доме. И вот в доме лучше пусть будет скудно, но с любовью. Друзья, как интересно звучат слова апостола Иоанна в первом послании. «Будем любить, станем любить». Я не раз обращал на них внимание. Выглядит дело так, что Бог все нам дал для этого. И проблема единственная в том, чтобы я мог это реализовать. Чтобы я мог так жить. Мог жить по любви. Вот, друзья, эта жизнь, она приятная.
Очень приятная жизнь, когда человек поступает по любви. Но почему-то фарисеи в этом тексте, они говорят, если такова обязанность человека к жене, то что тогда лучше? Не жениться. Чем оказывать любовь, чем служить любовью, лучше не жениться. Но я думаю, друзья, что хорошо, если у нас возникает вопрос, а что это значит любить? Что это значит любить? Лично мне любить мою жену. А жена может задуматься, в чем моя любовь к мужу выражается. Мы сколько-то времени назад, я читал книгу «Вы, отцы», знакомая, наверное, книга. И я вот вечером читал ее, несколько вечеров, а жена что-то там делала еще, и вот она слушала что-то там с машинкой швейной, и она слушала, мы рассуждали вместе. И автор как раз говорил о том, что в семье между супругами должна быть любовь. И он говорит, что если муж вот такие пустяки делает ежедневно, то он любит жену. И он перечисляет некоторые пустяки. Я уже их не помню, я одно запомнил, а там совпадало что-то. Но вот, допустим, если муж помогает жене заправлять кровать утром, то он ее любит. Вы знаете, я прочитал, а потом вдруг подумал, я же это делаю. Я говорю, слушай, ты хоть заметила, нет? Она говорит, да заметила, Саш, давай дальше читай. Вот думаю, интересно, а? Любовь заметна, да? Ее сразу замечают и та, и другая сторона. Когда есть любовь, но Бог нам все дал для этого, друзья, только нам надо это реализовать, или как сказать по-другому, в жизни это притворить. Ну, я пробовал, не раз пробовал, задавался такой мыслью или задачей, вот что мне сегодня делать, чтобы любить жену. Друзья, это всегда бывало с успехом. Всегда. Когда у меня возникала такая нацеленность, ну, как-то особенно подчеркнуть, вот что все же я жену люблю, что для этого нужно делать. И знаете, что интересно, друзья, это не что-то огромное, натужился и гору бабах перевернул, да? Это пустяки, друзья, это много или мало пустячков, которые громко говорят о том, что я люблю жену. Жене моей говорят без слов, и она улыбается, и ей приятно. Вот здесь я тоже хотел сказать, ну, несколько, конечно, трудностей есть об этом как-то более конкретно, но постель – это выражение тоже любви, и это как-то сказать, скрепляет, это, ну, соединяет. Без этого, в общем-то, неполноценность получается. Вот, друзья, мне приходилось беседовать с братом. Но я ему говорю, он поделился переживаниями в семье. Он не руководит семьей, жена руководит. Я говорю, ну почему ж ты так? Ну как-то ж надо, все же тебя Бог поставил. Он голову опустил, он говорит, брат, мне неудобно говорить. Мялся, говорит, ну жена, вот так я вот так вот ей скажу, ну вот так и так надо. Она говорит, иди на диван спи. Ну я, говорит, 3 дня посплю, ну что, руки вверх. Согласен. Это знакомое дело, наверное, в семьях христианских. И такие серьезные проблемы, серьезнейшие проблемы вырастают. Очень серьезные проблемы, катастрофы. Мужья обычно, ну, не способны об этом сказать, но они способны где-то буркнуть что-то, как-то ожесточиться, грубить, всем видом показать, что ты не нужна. И это только из-за этой проблемы. Нередко это единственная причина. Друзья, мне приходилось слушать жен, которые говорят, что, стиснув зубы, они исполняют свои обязанности с мыслью, я больше ни для чего не нужна. Больше он на меня не обращает внимания. Вы знаете, я был молодым христианином, когда соприкоснулся с этой проблемой в своей семье. И думаю, ну что же, что делать, а? Какой-то выход должен быть, что-то у нас не так. Оказывается, я стал понимать, что моей жене очень нужно, чтобы я с ней разговаривал. И чтобы я ее слушал. Это больше всего ей нужно. У меня никогда на это нет времени. Я всегда занят. И жена мне говорит, Саш, вот ты замечаешь, я тебя догоняю всегда.
И на ходу тебе рассказывают, а потом ты уже не слышишь, и я назад иду. Вижу, тебе неинтересно. Но потом у нее, конечно, нет особого интереса. Вот в другом вопросе. И вот она несовместимость. И как эту проблему решить? Но, друзья, я думаю, что если мы ищем действительно прочного соединения, то тогда будем находить ответы. Почему-то Бог так соединяет, что в этой школе иногда и поплакать надо, и смиряться, глубоко смиряться, и отказываться от себя. Это очень важный принцип. Я вот, братья и сестры, заметил, что если я с женой побеседую, помолимся вместе, почитаем слово хотя бы коротко, это очень-очень много для нее. Кажется, решены все проблемы ее. Я замечал в других семьях, что вот этот вопрос далеко не всегда легко решается. Далеко не всегда. И есть требования, есть объяснения один другому, почему ты, а почему ты, и никак не решается. Какая-то жесткость присутствует. И проблема не решается. И эта причина нарастает и нарастает, и живут вместе, но как-то далеко друг от друга. Клин какой-то есть. Вот, друзья, еще мы рассуждали со служителями нашего объединения в конце года о проблемах и переживаниях. И вот одну из проблем увидели. Это проблема семейная, это проблема семей. Но нарушается непорочность ложа. Вот как в мире сейчас принято, они с медицинской точки зрения и с каких еще точек, там не знаешь, объясняют, что это очень здорово и правильно, и хорошо и для здоровья, и для всего. Но мы понимаем, что это беда. Но я говорю сейчас об извращениях различных. И вот это важно, чтобы не было этого. Это тоже разъединяет. Вдруг откуда-то возникают проблемы, кажется, на ровном месте, а не порядок в супружеской жизни. Но я еще хочу сказать о том, что соединяет нас чувствование или мысли Христовы. Это вторая глава послания к филиппийцам. Я уже говорил, что в Филиппийской церкви некоторые намеки только есть на какие-то проблемы в отношениях. Только некоторые намеки, а так апостол радовался о них. Но он много говорит о сохранении единства. Очень много он им говорит. И вот он указывает им на то, что разъединяет, и на то, что соединяет. Любопрение, зависть, тщеславие – это разъединяет. А соединяет мысли и или чувствования Христовы, когда один другой а другого почитает большим себя. Что это значит? Не о себе только заботиться, но и о другом. Вот это соединяет. Я скажу, братья и сестры, что на всех уровнях христианства это остается большой проблемой. Не напрасно Христос снял с себя верхнюю одежду, припоясался, взял умывальницу и умыл ноги. Петр говорит, никогда ты этого не сделаешь со мною. Братья и сестры, вот все равно крепко в нас живет мое «я». И если одна вкусная конфетка лежит, а нас двое с братом, кому она достанется? Как обычно в христианской практике? Всегда так, бери ты. Друзья, больший как поступает? Первый и больший как поступает? Если действительно больший, вот по христовым пониманиям, как он поступает с этой конфеткой? Он ее оставит. Если он больший только буквы, он ее схватит и возьмет себе. Друзья, это в церкви, это в отношениях, и поэтому бывают близкие или далекие отношения. В отношениях братьев, сестер. Вот несколько таких случаев, и уже, кажется, крепко не слепится, да? Когда одно, другое. А мы это замечаем или нет, друзья, в пути? Когда кто-то вперед нас конфету взял. Очень замечаем, очень замечаем. Друзья, вот в семье те же принципы должны быть. Соединяет, когда мы служим друг другу. Возможности служить сколько угодно, друзья. Вы знаете, это нелегко дается. Вот я не так давно испытывал такое. Но у нас 15-й ребенок родился, и мы все же уже не очень молодые.
И у нас дети все такие, знаете, крикливые. Все дети крикливые. Всегда вот нам привычно, когда они не спят ночью, это нам очень привычно. И вот этот точно такой. И уже трудновато. И мне особенно трудновато. И вот в одну из ночей малыш опять заплакал. Или зубы, или что, я не знаю. А жена не проснулась сразу. И вот я лежу, я проснулся. Я лежу и жду, когда она проснется и встанет. Ну, спать под крик – это невозможно. Вот, друзья, я уставший, я болею. И я подумал, ну, наверное, мне надо встать. Друзья, вот эта мысль всегда – я не герой. Я это давно понял. У меня всегда отлично работает бортовой компьютер и в мою пользу. У него первые доводы. Вот он убеждает меня, что это сейчас не время, не дело, не сейчас это. И вы знаете, большими усилиями Господь тревожит меня, и большими усилиями я от кровати отрываюсь и берусь нянчить. Жена просыпается, говорит: «Саша, ложись, я сама». «Ложись, тебе же вот то и то еще надо». Я думаю: «Нет, теперь уж нет». Говорю: «Спи, я понянчу сегодня». И всю ночь нянчу. И очень приятно это жене. Да, сестры? Очень приятно. Это соединяет. Когда мы способны служить друг другу. Только служить по-настоящему, в пути вот этом нелегком, где-то плечо подставить, кажется себе в ущерб, но вдруг обнаруживается, что это совсем не ущерб. И я много раз замечал, что жена охотно взваливает на себя мои обязанности и готова их нести, чтобы мне было легче. Мне это очень нравится, друзья. Мне очень приятно это. Ну и последнее, на что хотел обратить внимание, это мир. Много Слова Божье говорит о мире. Блаженны миротворцы. Друзья, сохранять мир далеко не всегда бывает легко. 17.1 книга притчи, здесь тоже речь идет о доме. «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором». Мир. Это лучше. Сохранять мир, ну, призваны и муж, и жена. От того, насколько успешно мы это делаем, настолько прочной будет наша семья. Мы прожили с женой 27 лет. Уже хорошо познакомились друг с другом и любим друг друга, слава Богу. Друзья, я замечаю, что я способен конфликтовать при всем при том. Я способен иногда обижать жену каким-нибудь резким словом или вот, ну, потому что мне трудно, потому что мне, может быть, что-то уже там нагрузили и перегрузили несколько раз, и я способен на это. И так рад, что жена способна мириться, первой идти навстречу. Очень хорошо у нее это получается. И если есть один миротворец, то его, наверное, достаточно на семью. Я имею в виду мужа и жену. Да, друзья? Если один миротворец есть, то его достаточно на двоих. Будет мир, да? А если двое стараются, каждый в свою меру, что-то лишнее не сказать, жест какой-то не позволить, может быть, то тогда это еще крепче. Лучше мир. Ну и еще, друзья, я хотел коротко сказать. Вот когда между мужем и женой единство, на детей это действует очень благотворно. Я замечал много раз, что ничего приятней для детей не бывает, чем видеть добрые, мирные отношения между папой и мамой. Вот просто так мы с женой разговариваем. И я замечал, вот дочь старшая, ей 15 лет. Смотрю, она так улыбается и улыбку прячет. Ей приятно, что мы друзья, и она вот случайно стала таким, ну, свидетелем дружеского разговора. И ей, смотрю, очень приятно. Детям постарше приятно наблюдать, что у нас мир, у нас единство. Это в чем-то выражается, они это подмечают очень хорошо замечают. И вот брат говорил, что ему непривычно, чтобы там папа с мамой скандалили, и это положительно, да, сказалось. Вот, друзья, сколько проблем мне приходилось слышать детей, у которых родители, папа и мама,
члены церкви, но не мирны же они между собой. Как тяжело детям, они не хотят идти домой. Они ищут любую причину, чтобы где-то задержаться, потому что с утра возникла проблема, и обычно эта проблема тянется не на один день, и сегодня дома делать нечего. Хорошо, когда между супругами единство, это уже много. Но, друзья, мужу и жене нужно позаботиться еще о том, чтобы единство было в отношениях между родителями и детьми. И чтобы между детьми тоже было единство. Мы, читая Библию, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что в семьях праведников, мужей Божьих, бывали серьезные катастрофы. Не то нарушалось единство, а возникало до того, то, что дети восставали на родителей и искали их душ, Авессалом и Давид. Убийства были в семьях, дети убивали друг друга в этой же семье. Каин и Авель. Это серьезные переживания, друзья. И нужно об этом заботиться, и нужно об этом молиться, и стараться сделать все, чтобы вот это единство сохранялось. Вот что касается единства между родителями и детьми. Я думаю, друзья, что это тоже очень непростой вопрос. И те, у кого дети повзрослее, могут подтвердить это. Вы знаете, не так давно, вот я пример вспоминал этот недавно на уроке, не так давно я зашел в комнату, и один мой сын, которому 2,5 года, он лежит уж в такой позе, в какой ему пришлось, и машинку ведет по полу. Но я, недолго думая, с другой стороны прилег тоже на пол. Но он мне уступил машинку, я ее и заметил, он не на машинку смотрит, а на меня. И с таким восторгом у него просто аж этот переполняет его, и он следит за мной, а не за машинкой. Нас это соединяет, крепко соединяет. Мы на одном уровне, одним делом, важным делом заняты. С двухлетним попроще решить вопрос. Хотя, друзья, я замечаю, вот особенно в молодых семьях, у пап не хватает вот на это время. Это пустяковое дело. Их шатает, и они уже не просто физически это не сделают, когда окажутся дома. И это большой ущерб, огромный ущерб. Но когда дети повзрослее, вот на их уровень, чтобы они поняли, встать на их уровень, найти вот эти пути. Я думаю, друзья, искать надо пораньше. Чем раньше, тем лучше. И стараться сохранять единство. Стараться находить это единство, чем раньше, тем лучше. И сохранять его с детьми. Вот я замечал, что в таком возрасте у нас с женой почему-то грешные дети рождаются. И когда вот дорастают, каются вроде бы, все хорошо идет дело, дорастают до определенного возраста и начинает штормить. И я уже не один раз слышал, что в мире хотят жить. И просто по милости Божьей каются и становятся членами церкви. Раньше я думал, что у меня достаточно ресурсов, и я готов это сделать и умею. Чем дальше, тем больше переживаний и уверенности такой, что это милость Божья. И вот очередному 16 лет, и тоже проблемы. И знаете, пришлось мне с ним серьезно поговорить, и я думал, не взял ли я лишку, а? Ну, уже очень серьезно поговорить. Ну, даже дошло до того, что я вытащил ремень. И сам напрягся, думаю, что дальше делать, а? Я не знаю. Ну, кажется, так оставить тоже не оставишь. Ну, опороть его, это вообще что-то, ну, куда, как дальше вести? Вот я взял ремень, он говорит, все, папа, не буду. Ну, примерно так, это последний раз. Ну, и я передохнул, думаю, слава Богу, дальше не будет продолжения. А потом мне надо было уезжать. Ну, он, конечно, так замкнулся. Смотрю, он не сильно со мной хочет разговаривать, замкнулся. И я переживал, не было ли лишним чего-то. А может же быть лишним. И перед отъездом, мне надо было дней на 20 уехать, и перед отъездом я все же нашел возможность коротко с ним поговорить. Но объяснил, что вот как отцу, ну как мне действовать, я даже не знаю. Но так же нельзя дальше. И ты не ожесточайся. Ну, нам надо дальше вместе жить, и тебе же надо правильный путь избрать. Коротко совсем. Он даже головой не кивнул. И я так расстроенный вот по этому поводу уехал.
А потом прошло время, с женой по телефону разговариваем, и она рассказывает, что дома. А потом вспомнила, говорит: слушай, вот этот сын просил, папе обязательно привет передай. О, думаю, хорошо, тогда у нас есть связь, тогда можно продолжать. Не порвалась. Братья и сестры, вот я раньше думал, что, вот знаете, вот так получилось, и думаю, ох, все ж голова у меня, ну, как-то я понимаю, где сказать, где смолчать. Вот сейчас я чувствую, что голова у меня отсутствует. И милость Божья, что мы так поговорили, и Бог вот это дал такую возможность. Милость Божья, у меня уже отсутствует все. Я не знаю, как это делать. Но делать это надо, да, друзья? Если я не буду делать этого в своей семье, тогда кто будет делать? Я понимаю, друзья, что хорошо соединяют родителей и детей беседы, общение, совместный труд, родительская помощь. Много тоже разных пустяков, которые, кажется, незаметны, но они крепко соединяют. И родителям надо об этом заботиться. Но я сказал, что единство между детьми – это тоже важный вопрос. Очень важный вопрос. Что делать для того, чтобы было единство между детьми? Как родители могут послужить в этом? Ну, я думаю, друзья, я уже говорил, что очень важна молитва. И хорошо, когда есть пост и молитва. В семье мы когда-то услышали от других верующих, мы стали один день в неделю, кроме пятницы, поститься вот о нашей семье, об устройстве семьи, об отношениях в семье, о детях. Это важно. Молиться с постом. Молиться тому, кто может сделать, кто может умудрить. Ну, а практика еще какая-то, еще что делать? Ну, нахожу, друзья, что семейные собрания много для этого служат, очень много делают. Ну, хорошо, если, к примеру, инструменты музыкальные и дети, ну, участвуют в этом. Какой-то семейный оркестр, хоть какой уже, хоть кто на чем. Сыграть, вместе спеть, детям это нравится. Это тоже соединяет. Труд совместный, общее дело. И в пути Бог порой особым образом открывает тем, кто ищет. Открывает, что еще важно. Что не упустить можно сейчас. Что сейчас можно вот как раз вовремя сделать. И дай Бог нам столько трепета, чтобы переживать о наших семьях, молиться и стараться сохранять единство. Чтобы после нас наши дети с их семьями могли любить друг друга, хотя где-то по отдельности будут жить, помогать друг другу. То, я думаю, это очень отрадно для родителей. Вот сегодня брат Роман проводил беседу с курсантами, и он читал из первой книги «Паралипоменон» с 26 главы о семействе, о Ветхедоме. Я когда-то проповедовал, мне очень понравилось так, на семейную тему, вот эта семья. Вы знаете, там три поколения – отец, сыновья и внуки. И всех вместе их было 62 человека, которые как штык готовы были стать по одной команде Ветхедома. Это были левиты, которые служили при храме. Они были прилежные, сильные люди, способные. И вот этот Ветхедом, похоже, как хороший дирижер, там мог взмахнуть руками, и сразу это отмечалось на всех 62. Хорошая картина, красивая. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы наши семьи были красивыми. От нас немало зависит. Об этом еще помолимся Богу. Аминь.

Подобно смерчу смерть, она внезапно выхватывает близких, дорогих, и чашу скорби осушаешь залпом, в слезах и снах теряешься своих. Остановясь в раздумье печальном, ты пристальней оглянешься назад, и бьют тебя неистово бичами слова, что ты умершим не сказал. И груз вины твои сгибает плечи за каждый день, ушедший в пустоту, за праздные минуты вашей встречи, за липкую густую суету.

«Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Притчи 19:20.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию первую часть повести о Чарльзе Стаде. «В таком виде меня не узнала бы даже и моя собственная мать», сказал высокий спортивного вида молодой человек, который впервые в своей жизни облачился в наряд китайца. Было начало апреля 1885 года. Совсем недавно он и шестеро его друзей прибыли в Китай. Теперь пришло время расставаться. Они должны были отправиться вглубь страны в разных направлениях, туда, где не ступала еще нога белого человека. Они чувствовали, что были избраны Богом для того, чтобы рассказать язычникам-китайцам все о Господе Иисусе Христе, а также о спасении, которое можно обрести, веруя в Него. Эта группа молодых людей, закончивших Кембридж, имела название «Кембриджской семерки» еще задолго до того, как они покинули Англию. Прожив несколько месяцев в Шанхае, друзья решили, что отправляясь в глубинные районы Китая, они должны выглядеть как китайцы – в юбках, в халатах с длинными рукавами, в шляпах, похожих на капюшон, и, конечно, с косичками. А также должны вести такой же простой образ жизни и есть точно такую же пищу, как и те бедняки, которые обитают в тех местах. Молодые люди были убеждены, что единственная возможность быть понятыми китайцами – это самим быть китайцами. Меньше всех остальных ощущал себя китайцем Чарльз Томас Стад, кратко ЧТ. Он был высокого роста и понимал, что будет выделяться среди низкорослых китайцев. И еще у него был очень большой размер ноги. А как известно, маленький размер – гордость китайца. Но Стад был не из тех людей, которые будут стонать и охать по поводу таких вещей. Он был уверен, что Бог позаботится об устроении всех трудностей, которые возникнут на его пути. Его ноги были проблемой. Он не мог достать ни одной пары обуви, которая была бы ему впору. Сапожник, к которому обратился Стад, сказал, что он никогда не шил ботинок такого размера. И наотрез отказался даже попытаться предпринять такую гигантскую операцию. Он просто-напросто убежал от стада, охваченный суеверным страхом, что им могут завладеть злые духи. Был найден другой мастер, который, однако, предупредил, что впервые берется за такую работу и за результат не ручается. Ему никогда не приходилось видеть таких громадных ног, какие были у стада. Стад отправился в путь еще с двумя членами семерки, двумя братьями. Он прошел с ними 1800 миль вверх по рекам Янцзы и Хан и добрался до Ханхунга. Это путешествие заняло у них 3 месяца. Оттуда Стад отправился на север по Фингафу с двумя странствующими торговцами, которые продавали христианские книги, буклеты и трактаты. С чем только не сталкивался Стад во время этого путешествия. Ему приходилось спать в грязных гостиницах, с трудом пробираться по колено в грязи, карабкаться по каменистой и гористой местности. Самое большое беспокойство доставляли ему его израненные ноги. Наступил день, когда он решил снять свою твердую обувь и надеть примитивные сандали, сплетенные из соломы и бечевок. Но это не принесло ему облегчения. Они врезались в тело, и те 30 миль, которые Стад прошел в тот день, превратились для него в непрекращающуюся пытку. На следующий день он понял, что больше не сможет и шагу ступить в сандалях. Ничего не оставалось делать, как отправиться в путь босиком. С большим трудом Стад преодолел 38 миль. Раны кровоточили. Каждый шаг был словно по лезвию ножа. Большую часть пути ему пришлось пройти в одиночестве, так как он был не в состоянии передвигаться со скоростью своих спутников. Израненные ноги стали опухать и ужасно болели.
но все же Стат как-то добрался до места назначения. Наступил день, когда боль стала настолько сильной, что он обратился к одному из торговцев с просьбой умастить ему ноги маслом, вспомнив, как об этом сказано в послании Иакова, глава 5, стих 14 и 15. Сначала торговец испытывал некоторую неуверенность и сомнение, так как к нему раньше никто никогда не обращался с такой просьбой, но потом он согласился. «Я верил, что если это будет сделано, Господь излечит мои ноги», — писал позднее Стат. И действительно, после того, как раны были помазаны маслом, они стали быстро заживать. Будучи человеком большой веры, Стат верил, что его нога поправится, хотя по ней это совершенно не было видно. На следующий день он прошел значительное расстояние. В последующую ночь нога уже не была такой опухшей, и Стат прошел 20 миль. Воспаление и боль исчезли, и нога, которая до этого была в ужасном состоянии, выглядела такой же здоровой, как и другая. Для Стата это было доказательством того, как верой можно излечиться, и он возблагодарил за это Господа. В другой раз, находясь в лодке, приспособленной для жилья, он и его спутники избавились от нашествия крыс. Когда они спали, крысы утащили их носки и отгрызли привязанные к носкам тесемки. Как Стату и его товарищам удалось совладеть с крысами? Не с помощью капканов, а обращением к Богу с просьбой избавить их от этой напасти, чтобы они могли продолжать свою миссионерскую работу. К ноябрю Стат был уже в Пинченге. Там он провел много дней, активно работая. Он вставал в 3:30 утра и занимался чтением Библии, что очень благотворно сказывалось на его духовном состоянии. Он говорил, что чтение в такое раннее время оставляло в его сердце неизгладимое впечатление. Уроки, полученные утром, служили и руководством, и предостережением, и утешением на протяжении всего дня. Если он пропускал это время, он чувствовал себя Самсоном, лишенным волос и всей своей силы. С весны 1886 года Стат жил несколько месяцев совсем один среди китайцев в Чинбу. Большую часть жаркого дня он проводил в чтении Библии, также в молитвах и размышлениях. Но каждый день за час до заката солнца он выходил к людям и раздавал им свои трактаты, отрывки из Евангелия и, конечно же, свой любимый Новый Завет на китайском языке, который ему вручили перед отъездом из Англии. Чарльз очень любил беседы о своем единственном герое Иисусе Христе, чьи взгляды он стремился провозглашать на каждом шагу. Как он радовался тому, что мог говорить с людьми на их родном языке. В Чинву у Стата был повар, которого он называл «Пятницей». Стату приходилось сдерживать активность Пятницы, так как тот считал, что его хозяину следует жить, во всяком случае, во всем, что казалось еды, как богатому мандарину. В действительности же еда обходилась ему ежедневно в 4 пенса, так как Стат ел в основном рис. Вместе с Хадсоном Тейлором, руководителем китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны, Стат отправился в Хачунг, так как кембриджская семерка была членом этой миссии. Это был трудный переход. Миссионерам чудом удалось спастись от опасностей, которые подстерегали их, когда приходилось проходить по узким гористым уступам. Вокруг осыпались камни, а скорость и сила речных потоков сбивала с ног. Стены узких ущелий были почти перпендикулярны и превышали 100 футов высоты. В сезон дождей образовывались обвалы, которые местами превращались в трясины. В одной из таких трясин увязли два мула. Они еле держались на поверхности, перевернувшись на бок. Стату пришлось пробираться к ним по колено в грязи, снять с них поклажу и передать погонщикам.
Только после отчаянного барахтания бедным животным удалось выбраться из трясины. Но сколько ушло на это времени? И как часто миссионеры оказывались рядом со смертельной опасностью? Прибыв в Ханчунг, путешественники узнали о волнениях в Жуане и о том, что всем иностранцам пришлось, спасая свою жизнь, срочно бежать из местной столицы Чинкинг. Услышав это, Хадсон Тейлор спросил своих людей, есть ли добровольцы, чтобы отправиться в Жуан. Желание отправиться в Жуан изъявили все, но выбор пал на стадо и одного из его друзей по имени Фелпс. Приказ, полученный ими, был краток. Надлежало заново занять место. Только эти три слова и никаких «если» или «но». На дорогу в Полин у них ушло 3 дня, и они были наполнены волнениями. Хозяева гостиниц тех мест не хотели принимать иностранцев, так как они очень боялись, что их обвинят в том, что они дают пристанище чужим дьяволам. Все же 2 путешественника нашли что-то вроде комнаты без окна, примыкающую к свинарнику, от которого ее отделяли только тонкие перегородки. На следующую ночь им удалось попасть в гостиницу, которая находилась в противоположном конце города. «Ну, в этой комнате хотя бы есть окно», – прокомментировал их веселье Стад. Но запахи, которые они ощущали в этом жилище, были, казалось, самым невыносимым испытанием. Однако недурной запах оказался самым трудным испытанием для миссионеров. Где-то в середине ночи Стад, обессиленный бессонницей и зудом во всем теле, вскочил с кровати и начал яростную борьбу с сотнями клопов. «Я убил 25 пар с помощью своего ружья», – писал он позже на том языке, к которому привык, живя в своей состоятельной, увлекающейся охотой семье. «И не было у меня ни загонщиков, ни собак. Неплохая охота в течение 1 часа». Когда спустя некоторое время Стад и Фелпс добрались до центра Чанкинга, находящийся там британский консул не мог поверить своим глазам, увидя 2 своих соотечественников. «Как вам удалось попасть сюда?» – воскликнул консул. «У всех ворот города стоит охрана, чтобы не пропустить чужеземных дьяволов». Миссионеры не смогли сдержать улыбок и сказали, что войти в город им удалось только благодаря Богу, и что пришли они, чтобы покорить Жуан для Господа. На лице консула отразилось большое удивление. «Что бы вы ни хотели сделать, вы в любом случае не сможете здесь оставаться», — сказал он. «Я могу дать вам паспорта, чтобы вы отправились вверх или вниз по реке. Единственный иностранец, которому разрешено проживать в этом городе, — это я». В конце концов, консул пригласил их остаться к обеду, а в середине обеда он неожиданно, к их большому удивлению, предложил. «Стад, вы бы не могли остаться здесь со мной?» Консул и не пытался объяснить перемену в своем поведении. Стад так написал домой об этом инциденте. «Только некоторое время спустя я понял, почему Бог направил меня в это место». Вот письмо от отца, в котором он приглашает нас встретиться с ним в субботу в Лондоне, сказал Стад своим братьям, Кинистону и Джорджу, вместе с которыми он обучался в Итоне в 1877 году. «Он написал, зачем мы ему нужны?» – спросил Кинистон, которого в семье называли просто Кини. «Нет, но он сообщает, что это что-то необычное», – ответил Стад. «Я думаю, что он повезет нас в какой-нибудь театр или на концерт известных исполнителей негритянских песен». «Подождем и увидим», — заметил Стад. Братья решили поехать в Лондон в ближайшую субботу. Когда они встретились с Эдвардом Стадом, то сразу почувствовали какую-то происшедшую в нем перемену, но ничего не спросили. Они не знали ничего о том,
что в жизни их отца произошли большие изменения. «Куда вы ведете нас, сэр?» — спросил Стад. Ему больше, чем братьям, хотелось поскорее обо всем узнать. «Неужели я не сказал тебе, мой милый мальчик?» — с улыбкой ответил Эдвард Стад. Что еще больше разожгло любопытство его сыновей. «Так я это сделаю сейчас, ладно? Мы идем в театр, знаменитый театр Друри Лейн, чтобы увидеть и услышать очень необычного человека. Уверен, что он вам понравится». Кинни пытался выяснить еще кое-какие детали, но как только они оказались в Друри Лейн, отец не проронил больше ни слова. Подъезжая к театру, мальчики увидели афишу, на которой было написано, что в Друри Лейн состоится выступление двух знаменитых американских евангелистов – Муди и Сенки. «О, да это религиозное представление!» – прошептал Стади Джорджу, на лице которого можно было прочитать все, что тот в этот момент чувствовал. Молодые стады были воспитаны в строгих правилах и приучены слушаться родителей без пререканий. Ничего не сказав отцу, они вошли вовнутрь. Театр был заполнен. Сидящие в зале люди пели гимны, которые стады никогда раньше не слышали. Вскоре на подмостки вышел Муди и Сенки, и собрание началось. Первая часть программы оставила юношей равнодушными. Но вскоре после того, как стал говорить Муди, стад навострил уши. Он слушал внимательно, хотя и ерзал на своем месте. Нельзя сказать, что его действительно заинтересовало все услышанное. Мало что из сказанного коснулось души подростка. Он просто и мысли не допускал, что все это имело отношение к нему лично. И единственное, что в тот вечер отметил для себя Чарльз, это то, что религия, о которой с таким пылом говорил проповедник, была живой, неформальной и даже привлекательной. Она так отличалась от стереотипа, принятого в их семье: «Лучше всего веди себя в воскресенье, а в понедельник обо всем забудь». В его сердце запали слова Муди, что христианство – это единственная в мире религия, имеющая смысл. После собрания Эдвард Стад собирался поговорить со своими сыновьями. Братья уже знали, что после прослушивания проповеди их отца пригласил один из приятелей Муди, что Эдвард Стад ходил слушать проповедника еще один раз, после чего Муди так успешно поговорил по душам с их отцом, что Эдвард Стад принял Господа Иисуса как своего Спасителя и посвятил Ему свою жизнь. С тех пор он стал совершенно другим человеком. Кучер Эдварда Стада сказал как-то о нем: «Хотя у хозяина та же кожа, но в ней уже совсем другой человек». Эдвард Стад быстро отказался от своего увлечения скачками, игрой в карты, танцами и многими другими светскими развлечениями. Он приложил все силы к тому, чтобы привлечь свою семью и друзей к новому образу жизни и желанию посвятить себя служению Господу, что с его точки зрения было намного важнее, чем прежние интересы. Но три брата, и особенно Стад, смутно представляли себе евангельское рвение своего отца. Как позже говорил Стад, все в их семье жили собачьей жизнью, пока не обратились в веру. Сам Стад прибегал к различным уловкам, чтобы избежать тихих бесед со своим отцом. Поэтому до его души достучался первым не отец. Это был человек по имени Визерби, с которым Стад сблизился спустя год после того, как гостил дома на каникулах. Эдвард Стад превратил один из залов своего фамильного особняка в место, где проводились христианские собрания. Каждую неделю там выступали по два проповедника. В одно из воскресений, когда юноши присутствовали на проповеди, один из проповедников произвел на них неплохое впечатление, а другой совсем не понравился. «Я не выношу этого старого Визерби», —
— сказал Стас своим братьям. «Давайте подшутим над ним. Он говорит, что не очень хорошо умеет ездить верхом. Давайте сделаем так, чтобы он поехал с нами». «А мы будем на рысаках, которые нам недавно подарили?» — перебил стадо один из братьев. «Потрясающая идея!» — хором воскликнули братья. «Сначала мы медленно поедем сзади, а затем пустим лошадей в легкий галоп, вырвемся вперед и обойдем отца и старого Везерби. Их лошади будут рваться вперед, чтобы сравняться с нами, и мы увидим то, что хотим увидеть». Что они действительно увидели, так это то, что Везерби проявил больше выдержки и силы, чем они ожидали. Ему удалось, хотя и не без значительных усилий, остаться в седле, и мнение юношей о нем изменилось. В тот же день после обеда Везерби остановил стадо, когда тот намеревался пойти к площадке для игры в крикет. «Не уделишь ли ты мне пару минут, Чарльз?» – спросил его Везерби. И стад почувствовал, что не может отказаться, хотя бы из-за той шутки, которую они проделали. Первый вопрос, который задал Везерби после того, как они устроились под деревом, был следующий. «Ты христианин, Чарльз?» Какое-то время стад не спешил с ответом, а потом сказал. «Я не думаю, что меня можно назвать христианином в вашем понимании, но я верю в Христа и в церковь с того момента, как я начал ходить». Стаду не терпелось поскорее добраться к воротам на крикетной площадке. Но не тут-то было. Последовал долгий разговор, состоящий из вопросов и ответов, в основе которого была беседа Иисуса Христа с Никодимом, описанная в Евангелии от Иоанна. Основное внимание Везерби уделил тому факту, что именно потому, что Господь очень любил людей, Он отдал им Своего Сына, чтобы те, кто поверил в Него, не погибли, а обрели вечную жизнь, как чудесный дар. «Ты обычно благодаришь человека, если он тебе что-нибудь дарит, не правда ли, Чарльз?» — спросил его Везерби. «Не кажется ли тебе, что такой дар особенно заслуживает благодарности? Выражаешь ли ты ее? Ты никогда об этом не пожалеешь». И тут что-то отозвалось в душе Чарльза. Впоследствии он говорил, что как только он высказал свою благодарность, на него снизошло чудесное ощущение спокойствия и радости, а также понимание смысла того, что Иисус объяснил Никодиму как настоятельную необходимость – родиться свыше и тем самым обрести дар вечной жизни. В тот же день Везерби энергично принялся за двух других братьев и одержал над ними победу. Ни один из юношей никому ничего не рассказал, но по возвращении в Итон каждый из них написал письмо отцу, и все они получили один ответ, в котором их отец выразил свою радость по поводу того решения, которое они приняли. Братья посчитали нужным засвидетельствовать другим о своей вере в Спасителя. Для этого они открыли в Итоне класс по изучению Библии. Что касается стада, то его первой любовью все еще оставался крикет. Однажды братья стада играли все вместе в одной команде, и их соперники говорили, что все было бы хорошо, если бы они справились с тремя стадами. Стад был капитаном команды в 1879 году и доказал, что он отличный многоборец. В том же году он присоединился к своим братьям в Тритине в колледж в Кембридже, завоевал кубок и играл за университет в течение последующих 4 лет.

0: Сидит у окошка мальчонка и вдаль так печально глядит. По-детски сложил он ручонки и так сам с собой говорит: «Мой папа, ну где ж ты так долго? Я каждый день жду у окна, но вижу дорожку я только. Скажи, где искать мне тебя? Быть может, в лесу заблудился, а может, не можешь идти? Я б очень тебе пригодился. Мой папа, приди, не молчи. Мы вместе с тобою играли и вместе гуляли в лесу. Меня б сиротою не звали. Я так тебя, папа, люблю». И плакал мальчонка так часто, по папе родному скучал. А папа скитался несчастный, о сыне и не вспоминал. А мама молилась за сына, за мужа молилась вдвойне, а милости Бога просила, пути не ропша о судьбе. Шли годы, и боль затихала, познал сына владыку отца, и раны любовь исцеляла, принял в свое сердце Христа. Теперь и сыночек молился, о милости Бога просил, и веры луч сердца теплился, когда об отце говорил: «Мой Бог и Отец мой небесный, к тебе обращаюсь с мольбой. Мой папа все бродит несчастный, его возврати ты домой. Ты знаешь все, и всех ты видишь, как мяч для тебя круг земной. Его зачерствелого сердца своей прикоснись ты рукой». И Бог те молитвы услышал и начал работу в отце. И как-то с похмелья проснулся, задумался он о судьбе. А был он когда-то так счастлив, жену он имел и дитя, любим был, отцом назывался, и в сердце имел он Христа. Но все это счастье благое на цепи раба променял, все то, что в нем было святое, своими ногами попрал. Теперь перед ним две картины: та светлая жизнь во Христе, но свет тот покрыли вдруг в тучи, и темная жизнь во грехе. Теперь рвалось сердце на части. Что делать? Куда же идти? Но где друзья? Где мир, счастье? И стоны рвались из груди. И вмиг он все понял так ясно. Обманут и загнан тупик. И плакал теперь он несчастный: «О Боже, мне ль сможешь простить?» И каялся грешник, уставший от пьянства, блуда, мира зла. Душа, что все годы стенала, покойную теперь обрела. И внутренно вся потянулась к родным и к таким дорогим, к жене и родному сыночку. Он к дому направился к ним. И чем ближе стал приближаться, тем больше щемило в груди. О, сколько принес им несчастья! О, сколько наделал беды! И слезы его раскаяния потоками лились из глаз. То Бог ему дал покаяние, нашел и от гибели спас. Все вместе теперь Бога славят, и в доме покой и уют. Во всех их делах сам Бог правит, осанна сердца их поют. А сколько на свете несчастных людей, что погибель идут, порой себе неподвластных рыга сеть окутала их. Молиться живком еще сила, ком веры в Иисуса Христа, за тех, кто блуждает в всем мире, за мать, за отца, за дитя. И верьте, что ваши молитвы услышаны вечным Творцом, на них свое время ответит. Надежда и вера лишь в нем.
1: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

духовные размышления на каждый день. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Матфея 13 глава, 4 стих. Хорошая, плохая почва. Первым типом почвы была твердая земля, возможно, хорошо протоптанная тропинка на краю поля. Сеятель разбрасывал семя, и оно, упав на эту часть земли, было унесено ветром, смыто дождем или, как сказано, поклевано птицами. Были использованы хорошие семена, но никакого результата. Почему, используя этот символический язык притчи, слово Бога бывает неэффективно в сердце человека? Его послание не слишком трудное для понимания, просто многие отказываются слушать и принимать его. Кто-то думает, только не это. Кому-то не нравится то, кто говорит. Поэтому слова пролетают мимо ушей. А кто-то думает о чем-то другом, что для него важнее, поэтому и невосприимчив. Иисус поясняет, что приходит лукавый, то есть сам дьявол, и похищает. В таком случае послание Библии не может произвести нужного воздействия. Подобного рода почва была характерна для религиозных лидеров того времени. Они были против Иисуса и его послания. Они отвергли волю Божию о себе. И поэтому не было никакого плода. Сегодня слово Бога по-прежнему проповедуют, но те, у кого ожесточены сердца, не принимают его и, следовательно, не могут принести плод для Бога.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Псалом 134. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Восточного.

0: подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил черное море, ибо вовек милость Его, и провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его, и убил царей сильных, ибо вовек милость Его, Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его, и Ога, царя Вассанского, ибо вовек милость Его, и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Псалом 136.
1: При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его! Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень».
0: Псалом 137. Давида. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня».

Растрешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора, псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего». Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли. Да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Христианская семья поистине является оплотом всякого общества и каждого государства. Христианская семья, в отличие от мирской, зиждется, как и церковь, на Христе и возрожденной жизни, жизни Божьей, жизни, проистекающей от Святого Духа. Христос, искупивший человека, возвратил верующей семье ту божественную любовь, которой была осенена семья при сотворении прародителей. Бог восстановил семью, даровав ей во Христе нарушенные грехопадением права и преимущества, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Только один Христос мог преобразить всю душу человека до последних ее глубин, родить в ней вечную, неудержимо действующую силу. И сила эта творит в человеке, в семье, в обществе совершенно новый облик духовной жизни. Христос спасает человека и его семейную жизнь от страшного, самого опасного разрушителя — эгоизма, неприкрытого врага любви. На протяжении многовековой человеческой истории религиозные учения, философские построения, общественно-социальные теории не могли справиться с чудовищным врагом — эгоизмом. Падшая натура человека всецело управляется им. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть у меня, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Христос освободил верующего в Него от власти эгоизма, греха и смерти, подчинил его иному закону, закону Духа, жизни, любви и свободы. Новозаветная семья явилась таким образом колыбелью, очагом любви Христовой. Любовь положена в основание христианской семьи. Вступая в брак, любящие сердца устремляют свой духовный взор далеко за узкие пределы своих личных самолюбных надежд и желаний. Любовь, жаждущая взаимного счастья, привела людей к семейным узам. И узы эти спаяны взаимной любовью. Такая любовь является порукой того, что супруги не станут замечать многие недостатки и несовершенства, не будут тяготиться ими. Живя под одним кровом, они будут идти на взаимные жертвы. Имея детей, жертвовать ради них собственными интересами. Таково главное условие жизни христианской семьи. Нужно еще и уважение друг к другу. Взаимное уважение и то высокое христианское достоинство, с каким супруги, каждый на своем месте, в каждом житейском положении, блюдут самих себя, вот краеугольный камень супружеского счастья. Уважение всегда прямо связано с любовью. Когда между супругами теряется уважение, любовь становится животной страстью, унижающей человека. Муж никогда не станет главой дома, если он лишен чувства уважения к жене и детям. Мать и жена всегда будут пользоваться глубоким уважением мужа и преклонением детей, если своевременно проникнется серьезностью всех своих сложных обязанностей и с Божьей помощью станет свято и беспрекословно исполнять их. Взаимное уважение мужа и жены будет всегда вести к обоюдному согласию. Из всех добрых ангелов, охраняющих семейный очаг,
ангел мира самый родной, близкий и необходимый семейным людям. Немаловажным условием счастливой семейной жизни является взаимное ободрение. Как это благородно, возвышенно, свято ободрять друг друга, подчеркивать в натуре близкого человека хорошие стороны, разделять благородные намерения и побуждения, оставаться всегда взаимно преданными. В тяжкие дни болезни, нужды, неудач, горя, при закате жизни с ее надвигающейся старостью, утратой прежних сил и былых способностей. Ничто так недорого в христианской семье, как постоянная готовность, расположенность к взаимному ободрению. Не следует никогда забывать, что единственным источником семейного счастья и супружеской любви является любовь Божия. Если муж и жена любят Господа от всего сердца, и если их жизнь всецело предана Богу, человеческая любовь таких супругов будет только укрепляться и освящаться. Решившие жить жизнью христианской, жизнью посвященной и полностью принадлежащей Богу, всегда могут рассчитывать на все благословения семейной жизни. В христианской семье Христос является истинным, незримым главой дома. Там, где Христос главенствует, семья будет счастливейшей семьей в мире. Христос приведет семью к земному блаженству, если в ней привязан Его божественный авторитет, если Его слово охотно и радостно повинуются. Его незримое присутствие благоговейно и незримо чтут, Его советы ценят, Его водительство ищут и на все испрашивают у Бога силы и благословения. Такой христианский очаг не сможет обойтись без семейного алтаря, то есть без общего семейного поклонения Богу. Жить всегда исполненным Духа Святого, поклоняться Богу всей семьей — какое это великое благо! Господь оставил свое обетование. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Даже самую малочисленную христианскую семью Он не хочет лишить этого Своего великого блага — божественного присутствия. Только почувствовав Его постоянное присутствие в семье, каждый ее член способен будет прийти к глубокому решению, выраженному словами Писания. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Чарльз Спершин.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Момент творения. 1988 год. В поисках Ноева ковчега. Прежде чем курды запретили все исследования на горе Арарат, креационисты с огромным интересом следили за работой экспедиций, искавших остатки Ноева ковчега. В 1988 году одной команде разрешили исследовать часть Арарата с воздуха, но это не дало никаких результатов. Команда «Снежный тигр» под руководством доктора Чарльза Уиллиса с помощью радара исследовала часть поверхности горы под слоем льда. Ничего не найдя, они вычеркнули этот участок из списка возможных мест нахождения ковчега. Однако сделали другое сенсационное открытие. С помощью местных жителей членам группы удалось обнаружить высоко в горах остатки, возможно, самого древнего города в истории. Сохранившиеся огромные каменные плиты свидетельствовали о том, что много лет назад там были стены, дома и улицы. Судя по всему, это вполне мог быть город, построенный Хамом, сыном Ноя, после всемирного потопа. Но христианская вера не зависит от того, найдется ли ковчег. Он вообще может оказаться не на той горе, которая сегодня носит название Арарат. Наше самое мощное свидетельство – пустая гробница Христа и измененные жизни людей. Ковчег напоминает нам, что нужно быть готовыми к возвращению Христа, который будет судить всю землю. Это может произойти в любой момент. Как подготовиться к этому? Нужно знать и верить, что Иисус Христос своим воскресением может даровать вам новую жизнь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Скажи, тебе не страшно, как и мне, себя топить в назойливой рутине? Она же никогда нас не покинет. О небе мысли нету и в помине. Ты просто, как и я, сидишь на дне. Тебе не кажется, что мы как будто спим и что-то настоящее теряем? Мы что-то важное с тобою забываем, и силы наши не туда пускаем, и не о том, чем нужно, говорим. И наших дней таинственный запас, которого ни ты, ни я не знаем, мы часто густо, глупо расточаем, а о святом мы даже не мечтаем, и жизнь проходит, будто мимо нас. Тебе не страшно, так же, как и мне, что всякие мне некогда, я занят, политы чьими-то обильными слезами, покрыты чьими-то горячими мольбами, а мы все так же где-то в стороне. Мы где-то не на том, увы, пути. Подумай, почему же так бывает, когда о самом главном забывают и не за грош внезапно погибают, не видя, как, зачем, куда идти? О, сколько боли в тайниках сердец безмолвным криком души разрывают! Душа-то ведь томится и рыдает, а выхода не видит и не знает, и думает, что это все конец. Скажи, тебе не стыдно, как и мне, что третье уже тысячелетие, а мы блуждаем, как слепые дети, не замечая то, что есть на свете, Спаситель нам, а мы как будто вне подвига Иисуса, вне креста, вне милости, любви и жизни Божьей. Теряем дар небес неосторожно и думаем, что все, увы, так сложно, а истина пронзительно проста. Без Бога ты погиб, увы, навек, и жизнь твоя несчастная разбита. Но знай, что в Иисусе нам открыта дорога, та, что нами позабыта, дорога в небо, слышишь, человек? Скажи, ты про такое не слыхал? А если слышал, почему молчал? И почему ты Бога не искал? Я задаю тебе простой вопрос. Что скажешь ты, когда придет Христос?

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Уже достаточно давно, начав наше исследование, мы с вами можем приближаться к пониманию тех смыслов, которые сокрыты в Священном Писании. Мы с вами изучаем 19 главу книги Левит, которая носит название «Кдошим» в еврейской традиции, что означает «будьте святы». И практически то, что в ней говорится, повторено слово в слово, в частности, апостолом Петром, где он призывает, цитируя слова Писания, освящаться и быть святым. Я напомню некоторые моменты, которые нам важны для проникновения в это слово и в значение того, о чем мы говорим. Еще раз повторю, что есть различие между понятием освящения и понятием быть святым. Оно сокрыто и в самом древнем языке, и в смысловом контексте, когда об этом говорится. Осветиться или отделиться от чего-то нечистого, неправильного – это важная составляющая, начальная, необходимая составляющая жизни верующего человека. Без этого нет жизни. Нет жизни с Богом, нет приближения к Богу, нет исполнения предназначения, потому что само это слово на древнем языке означает отделиться с целью предназначения, то есть быть предназначенным для определенной цели. Какова же эта цель? Эта цель звучит в следующих словах «будьте святы». И вот здесь уже глубокое смысловое понимание нам поможет разобраться, что это означает. Это уже не отделение от нечистого, это духовный подъем или рост. В библейском контексте быть святым означает отделиться порой и подняться не только над тем, что запрещено, а даже и над тем, что не запрещено, понимая, что некоторые вещи, которые не запрещены Богом, они могут оказывать в том числе неблагоприятное влияние на жизнь человека. Тот самый простой пример, который мы приводили, это пища, которая дана человеку как необходимость от Бога, пища, еда, которую человек должен употреблять, чтобы жить. Но мы понимаем, что злоупотребление пищи, а в библейском контексте Бог говорил о том, что не все является пищей человека, и обозначил, в частности, в Завете, связанном с еврейским народом, определенных животных, которые не являлись пищей для людей, а являлись, вероятно, пищей для других животных. Но я не буду перечислять диетарные законы, многие с ними знакомы. То есть нужно было отделиться от того, что запрещено, для того, чтобы хотя бы в пище соответствовать замыслу Бога. Ну а потом, казалось бы, ешь то, что разрешено, но и здесь были ограничения. Существовали

то интимные отношения для человека не являются только, я подчеркну, средством деторождения, как многие думают. Но интимные отношения, согласно Бога, могут быть чистыми или нечистыми. Казалось бы, одно и то же. Но чистыми, освященными они становятся только в браке. И мы понимаем, что если они происходят вне брака, они оказывают сильнейшее влияние на человеческую душу и в том числе и плоть. Мы даже не можем сегодня осмыслить, насколько это влияние велико на духовном и даже генетическом уровне. Ученые только лишь подходят к этому пониманию, еще до конца, идя только лишь наитием, не могут разобраться, хотя в Библии много тысяч лет назад это уже было, может быть, не объяснено, потому что объяснить было невозможно с точки зрения науки людям того времени, но, по крайней мере, запрещено, но мы понимаем, для чего ребенку, который лезет в розетку, объяснять сущность электрического тока, его происхождение и все, что с этим связано, давать ему различные формулы, он все равно это не в состоянии понять. Чтобы в этом разобраться, ему нужно многому научиться. А вот порой даже, ну, простите, нашлепать его или ударить даже по руке, чтобы остановить его в тот момент, когда он лезет маминой шпилькой в открытую розетку, порой необходимо ради спасения жизни этого ребенка. И нужен запрет, нужно сказать ему, не делай этого, это может привести к страшным последствиям. Ну и понятно, что объяснять философски здесь даже невозможно. Нужно сказать, тебе будет больно. И вот то, как больно тебе сейчас от моего шлепка, это все лишь мелочи по сравнению с тем, как может быть больно тебе, когда ты запустишь свои пальцы туда. То есть мы понимаем, есть вещи, которые не запрещены, но есть то, над чем мы должны подняться, даже если оно разрешено, для того, чтобы приблизиться к Богу. И вот слово «к душим» на еврейском языке «будьте святы» в прямом переводе «возвышение», но не возвышение в плане, как мы понимаем, гордость, а именно духовный подъем, рост. Вот быть святым – это и есть понятие духовного роста. И вся 19 глава, которую мы с вами рассматривали, она с самого начала в разных контекстах, говоря о человеческих взаимоотношениях в первую очередь, показывает на практике, как осуществить весь этот Божий замысел. И в конце концов мы подошли с вами к 18 стиху, где все подытоживается словами «люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Вот мы подошли к этому стиху и уже не первое служение говорим об этой заповеди. Мы с вами рассуждали о ее происхождении, мы с вами говорили, как она интерпретируется, какие-то вещи мы вновь повторим. Но очень важно сказать, понимая контекст 19 главы, что человек может быть святым, то есть духовно расти, только если он взаимодействует с ближним. Он сам может подняться, только когда помогает подняться ближнему. Поэтому в понятии «быть святым» аскетизм неуместен, друзья мои. Как, к сожалению, многие столетия в христианстве почему-то практиковали и верили. Чтобы осветиться, да, нужно отделиться. Но быть святым осуществляется только при коммуникации с людьми, только в общении с людьми, только в жизненном процессе, в котором формируется человек. И вот «возлюби ближнего, как самого себя», оказывается, это высочайшая, благороднейшая задача, и надо сказать, что она выполнимая. Почему-то многие считают нет, а мы сегодня будем еще раз убеждаться, что все это исполнимо. И как мы с вами изучали все ступени восхождения,
к ее реализации, описанной в 19 главе. Слово «ближний» с иврита, слово «реа», смысл которого «тот, кто разделяет с тобой твою судьбу», «тот, кто находится рядом с тобой на жизненном пути». И не сказано «люби весь народ, люби все человечество», хотя почему-то люди стараются

об этом говорить, о любви ко всему человечеству, как об основополагающей идее учения Иисуса Христа. Хотя на самом деле Господь этому не учил. Но мы верим, конечно, сердце человека может расширяться все более и более для того, чтобы вмещать больших людей в своей жизни. Но согласитесь, любить абстрактное человечество легко. Настолько же легко, насколько трудно любить человека, который рядом с тобой. Поэтому изначально Бог повелевает любить не всех, а каждого. Каждого, кто на пути с тобой, кто разделяет с тобой жизнь. Это не абстрактный человек, и это немыслимая или немысленная абстрактная забота. Это реальный человек и реальная забота о здоровье, имуществе, о душевном состоянии ближнего. Поэтому мы понимаем, что гораздо красивее выглядит стремление полюбить всех, но заповедь требует на самом деле гораздо более высокого и более трудного, чем любить всех людей. Она требует любить каждого отдельно. И это действительно глобальный замысел, который требует благодати Божией для его осуществления. Любить всех невозможно, потому... Или почему? Потому. Ляма, говорят евреи, отвечают каха. Почему? Да потому. Потому что это все абстрактно. Это не имеет никакого подтверждения. Потому что любовь – это не чувственное состояние. И вообще не о чувствах говорит Священное Писание, мы с вами в этом убедимся. И апостол Иоанн скажет, будем любить не словом и языком, а делом и истиною. Так вот, друзья мои, любовь должна выражаться в конкретных действиях для конкретных людей, о которых мы заботимся, о их проблемах. В Новом Завете есть два толкования этой заповеди, то есть два объяснения, что это значит любить ближнего как самого себя. Мы с вами обсуждали в прошлый раз исторический контекст, как это понималось в древности. И действительно, в Деяниях 15:20 написано, когда обращают слово к тем, кто уверовали из языческих народов, им было сказано о некоторых вещах, 15 глава, 20 стих, о том, что нужно воздерживаться оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы они не делали другим того, чего не хотят себе. И мы говорили, что вот, это, скажем, негативное, не в плане плохое, но как бы запретительное толкование этой заповеди. Мы с вами убедились, для того, чтобы исполнить предписывающую заповедь, нужно сначала исполнить то, что является запрещающим по отношению к этой заповеди. Чтобы быть святым, нужно сначала что? Осветиться. Невозможно духовно расти, если ты не отделился от того, что нечистое и запрещенное. Невозможно. Это очень важно понять. Поэтому, если в жизни человек еще не отделился, он мнит, что у него есть духовный рост, и он переживает иллюзию приближения к Богу, которая в славянской церковной традиции называлась прелестью, в смысле прельщения, самообман. Ну, в лучшем случае самообман, а в худшем случае это обман бесовский, наваждение. Так вот, есть два толкования этой заповеди. Не делать другим того, чего не хочешь себе. Апостолы направили этот минимум для обращенных из язычников, потому что понятно, эти слова были обращены не к еврейскому народу, а они были обращены к тем, кто впервые встал на этот путь. Постарайтесь хотя бы не делать другим того, чего себе не хотите. А вот Иисус в Евангелии приводит толкование заповеди позитивное, то есть предписывающее. Евангелие от Матфея, 17 глава, 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Обратите внимание, есть
негативное, запретительное толкование, начальное, хотя они сохраняются в жизни действительно, то есть мы меряем свои отношения вот этими двумя пониманиями, что значит любить ближнего как самого себя, и в негативной форме, в запретительной, это правило является фундаментом всех этических учений. Но Иисус поставил его в форме утвердительной, мы видим, друзья мои. И очень важно то, о чем мы говорили в прошлый раз. К сожалению, обе эти интерпретации, точнее, обе слова эти, к сожалению, обе эти заповеди, оба этих толкования интерпретируют как афоризм практической целесообразности. То есть люди думают так: если не хочешь, чтобы тебе причиняли вред, ты не причиняй вред. Если хочешь, чтобы как ты хочешь, чтобы к тебе люди относились, так ты к ним относись. То есть хочешь, чтобы хорошо относились, относись к людям хорошо. Помилуй Бог, не об этом говорит Господь. Еще раз хочу утвердить, здесь нет никакой сделки, и нет смысла, что если ты хочешь, чтобы тебе делали добро, ты делай добро. Если бы это было так, то человек мог бы научиться лишь одному расчетливому эгоизму. А эгоизм и так является главным принципом человеческого поведения. Да и поведения животного в том числе. Когда кот хочет есть, он сделает все, чтобы ты ему дал. А когда он поел, он постарается показать тебе, что в принципе ты просто вместилище продуктов, которые выдаются ему вовремя. То есть совершенно отсутствие совести, да? Мы же не хотим уподобиться животному. Эти заповеди говорят не об этом, эти заповеди говорят о критерии. То есть эти заповеди не говорят о том, что те, кому ты будешь делать добро, ответят тебе добром. Но ты измерять должен тем, что понимаешь, что чувствуешь, что переживаешь в своей душе. Как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали люди? Не в плане, что ты ожидаешь, что так будут поступать, но что для тебя хорошо? Что ты понимаешь, было бы утешительным для тебя? Так и ты поступаешь человеком, который оказался в какой-либо сложной ситуации. Итак, люби ближнего своего, как самого себя. Это великий закон Торы, говорили в древности. Это большая заповедь, по словам Иисуса, когда он отвечает на вопрос законников. По словам Иакова, это царский закон, который апостол Иаков считал основополагающим, подразумевая, что человек, старающийся любить своих собратьев как самого себя, избежит огромного числа различных прегрешений и всегда будет помнить о заповедях Божьих. Что же значит любить как самого себя? Ведь именно с этой любовью сравнивают любовь к ближнему. Мы подходим к сегодняшнему рассуждению. Когда мы попытаемся или пытаемся понять, что значит любить в библейской заповеди любви к ближнему, когда вообще мы слышим слово «любовь», мы невольно сравниваем это с современным романтическим представлением о любви. Согласитесь, что любовь бывает разной. Есть любовь детей к родителям, это одно. Есть любовь родителей к детям, совсем другое. Есть любовь к жене или к мужу, это третье. Есть любовь к родине, четвертое. А есть любовь к мороженому, это пятое. Еще древние греки различали несколько видов любви и десятки подвидов любви. И на иврите тоже есть различия в этом понимании. Есть понятие агава, то есть любовь дающая. И есть понятие хафец, любовь как бы берущая от жизни. То есть любящий жизнь, любящий все ее проявления, хафец хаим. Такой псевдоним был одного
раввина, написавшего интересные книги о злословии. Но это выражение известное, то есть «любящий жизнь» оно переводится. Но жизнь мы любим за что? Ну, за все ее удовольствия, которые она нам дает, за радость бытия. И, в общем-то, любовь к жизни эгоистична. Но любовь агава – это любовь отдающая. Поэтому любовь, понятие любви, оно разное. Но их всех, все их объединяет одно. Когда в душе обязательно испытываешь тягу и привязанность к объекту любви. Будь это родители, жена, муж, дети, родина, мороженое, пирожное. То есть для кого как. Без тяги и привязанности это все что угодно, но не любовь. Конечно, это не одно условие любви, это еще не означает любви. Но для наших рассуждений сейчас важно понять, важно знать о тяге и привязанности. Но вот скажите, а вот к самому себе кто-то испытывает как признак любви, атрибут, как атрибут любви, тягу и привязанность к самому себе? Я уверен, что такое возможно. Но на самом деле это состояние осуждается общественной моралью, потому что оно называется нарциссизм. Помните, мифический нарцисс был влюблен в себя. И особенно влюблен в свое собственное отражение. То есть он любовался, есть такое слово, любоваться собой. Но он, по крайней мере, любил свое отражение. А если мы любим в том понятии себя, да, то есть ручки, ножки, пузико. Ну, смешно и глупо, правда? Вот так, так себе, там, ноженьки мои, ручечки мои, там, ой, носопырочка. Ну, как-то даже противно, согласитесь. То есть, есть некое даже презрение к тому, кто любит не то, что свое отражение, а непосредственно себя, понимаете? То есть, целует руку сам себе. Потому что уже, ну, куда может дотянуться, то и целует. А тут сказано, люби как самого себя. И вот для людей возникает проблема, как же это понимать? Совершенно ясно, что это понимать нужно не прямолинейно. Что не прямолинейно следует любить себя, как мы говорим, любить жену, мужа или мороженое, или пирожное, друзья мои. В любом случае, не эгоистическое себелюбие имеется в виду. И психологи очень ошибаются, когда, используя заповедь Божию, говорят, что прежде чем нужно, чем ты сможешь полюбить другого ближнего, ты должен себя научиться любить. Об этом есть целые трактаты и рассуждения. Но ведь поймите одну вещь, тот, кто любит себя эгоистически, ножки, ручки, глазки, он по определению в силу своего эгоизма не может любить кого-то еще, то есть ближнего, кроме себя, и тем более так же, как себя. Значит, получается проблема. Итак, самого себя любить в обыденном понимании и в норме психиатрической невозможно в том понимании, как вот люди часто думают. Однако к этому призывает и Ветхий, и Новый Завет. В чем же подвох? Тогда очевидно, друзья мои, что слово «любить», которое мы встречаем, и понимаем порой его именно так, здесь означает нечто другое. Оно не связано с чувственностью никаким образом. Оно не связано с тягой или привязанностью. Так что же означает слово «любить»? Оно не буквальное, друзья мои, не в том буквальном понимании, как мы осознаем. Оно лишь образное и иносказательное. Мы постараемся увидеть, что это значит. Что же подразумевается под словом «люби»? Ясно, что это отношение ближнему, так и к себе должно быть такое же отношение. Но что это? Понятно, что это отношение должно быть положительное, то есть хорошее отношение должно быть и к ближнему, и к себе.
То есть можно поставить для начала, смело раскрывая это понятие, хорошо относись к ближнему и к себе, и мы можем понять вот эту фразу действительно таким образом, относись к ближнему так же хорошо, как к себе относишься. А поскольку любовь – это высшее проявление хорошего отношения, то мы читаем, относись к ближнему максимально хорошо, так же, как к себе ты хочешь наилучшего. Теперь интересно. Иисус так и сказал. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Кстати, в этом, то есть на этом основаны законы пророки. Мы с вами читали еще один текст, который говорит, на чем основаны законы пророки, в другом месте, Марк 12 глава, когда Иисус говорит, отвечая на слова о величайшей заповеди, наибольшей заповеди, Он говорит, возлюби Господа Бога твоего, сия есть первая и наибольшая, вторая же подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих заповедях утверждается весь закон и пророки. И вот, когда мы сравниваем два эти параллельных места, где говорится, на чем, в чем закон и пророки, то мы получим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте, и возлюби ближнего твоего, как самого себя, это одно и то же. Об одном и том же идет речь. Значит, ветхозаветное слово «люби» означает не сентиментальное чувство, не чувственность, а хорошее, доброе отношение к ближнему, выражающееся именно в поступках, как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Выходит, что чувство здесь вообще ни при чем, и оно, кстати, не обязательно. А вот доброе отношение необходимо. А это доброе отношение имеет особое название. Попросту оно называется словом «забота». Вы слышите? Забота. В принципе, любая любовь предполагает заботу об объекте любви. Кстати, даже о мороженом нужно позаботиться, чтобы оно не растаяло. Любишь кататься, сказано, люби саночки возить. Именно в заботе проявляется любовь. И вот этому умозрительному выводу можно найти подтверждение в Новом Завете. Апостол Павел написал прямым текстом, Филиппийцам 2:4, раскрывая эту заповедь. «Не о себе каждый заботься, но каждый и о других». Смотрите, да? Не сказано, как бы мы сказали, заботься о тех, кого любишь. Да нет, это уже есть проявление любви. Любовь агава, еврейская, от слова ав, даю. То есть, не кому люблю, тому даю, а кому даю, того и люблю. Вы слышите? Весь принцип духовного устройства в том, что за действием тянется сердце человека. А мы хотим начать с чего? С чувства. Мы хотим ощутить, а потом начать действовать. Но Господь иносказательно об этом скажет такие слова. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». То есть туда, куда вкладываете, то и любите. Ваше сердце находится там, куда вы вкладываете то, что для вас ценно. И мы не говорим сейчас, и он не подразумевал только лишь материальные сокровища. Он говорил, конечно же, о сокровищах, ценностях человеческой души, о силах, о здоровье, о времени, о многих качествах, которые мы можем, используя, вкладывать в кого-то. Так вот, вот эта ветхозаветная форма, та же ветхозаветная формула любви, в которой слово «любовь», заменено слово «заботься». Не о себе только каждый заботится, но каждый о других.
Люби ближнего, как самого себя. Заботься о ближнем твоем, как о себе. Смотрите, есть еще аналогичное высказывание. Галатам 6:2. Носите бремена друг друга. Тем самым вы исполните закон Христов. То есть носить чужие бремена – это тяжести, которые свалились на человека, и человек не может понести, вот в данном случае ему не поднять одному. Это слово «барус» на греческом, как корабельный груз, вот вдруг, это то, что человек не может нести. Это не тот ранец собственных забот и ответственности, который каждый должен нести. Каждый должен нести свое, но есть то, что наваливается на человека, и он один не в силах не то, чтобы понести, поднять даже. Вот и сказано, носите бремена друг другу. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Более всего своим по вере. 1 Фессалоникийцам 5:15. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Вот это слово «друг другу» очень хорошо подобрано. Мы тоже теряем несколько смысл. «Друг другу» означает что? Близкие отношения. Дружба. Слышите, сначала тем, с кем ты в близких, дружеских отношениях, подразумевая определенную связь, на втором месте всем. Никогда не путайте. Сначала всем, а потом друг другу. Многие забирают от своего дома, от своей семьи, от своей жены, от своих детей и ищут добра всем, но забывая друг про друга, отчего семьи разрушаются. То есть мы должны стремиться ко всем, но путь через искание добра друг другу. Итак, носить чужие бремена, то есть тяжести, тяготы, делать добро другим, искать. Синонимы заботы о ближнем. Ефесянам 5 глава, 28 стих. Смотрите, в этих стихах мы раскрываем понятие, что значит любить самого себя и любить ближнего, как самого себя. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Да? Но питает и греет ее. Опять же, здесь не говорится о чувственной любви, что мне мои глазки так нравятся, когда я смотрю на их выражение в зеркале. Ну, то есть, не имел ненависти. Или наоборот, что я имею какой-то фу, я себе не нравлюсь. Это совсем другое. Все равно, нравишься ты себе, не нравишься. Ты питаешь и греешь свою плоть. Обратите внимание, глядя на себя в зеркало, не все себе нравятся. И некоторым нужно бы поменьше питать бы, наверное, свою плоть, правда? Но мы любим себя. То есть мы любим себя, заботимся о себе, хотя, глядя в зеркало, не любим себя. Вот точно так же, глядя на людей, мы их не любим и не питаем, и не греем. Но мы видим, что апостол Павел любовь к себе называет заботой, то есть питать и греть. Почему же было использовано слово «люби»? Очевидно, для того, чтобы подчеркнуть необходимость максимального доброго отношения к ближнему, положительного, максимального. Так же, как нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек, психически здоровый, относится к себе по-доброму, в чем-то снисходительно. Никто не хочет себе зла, если он в здравом уме. Нет человека, который хотел бы себе зла. Никто не сидит, насуплившись, и думает, вот бы мне заболеть бы чем-то да потяжелее. Если он так думает, он уже заболел. То есть, если это уже есть, уже проблема. То есть человек со здравой психикой не будет себе это придумывать. Вот бы там у меня рука там отсохла или нога. Ну, бред же, правильно ведь? Никто не хочет себе зла. И к ближнему нужно относиться точно так же. Не желать и не делать зла.
В Библии, еще в Ветхом Завете, об этом написано прямо, Псалом 96, 10 стих, «Любящие Господа, ненавидьте зло». Вообще все законы Библии, регулирующие отношения между людьми, исключительно направлены на то, чтобы не делать зла ближнему, а делать ему добро. Итак, нам следует учитывать, друзья мои, в понимании этой заповеди иносказательность, образность текста Библии. И еще учитывать, что в разные исторические эпохи изменялось содержание понимания смысла любви. Поэтому те взаимоотношения, которые называли любовью в глубокой древности, не следует рассматривать сегодняшним восторженно-романтическим взглядом. Согласны? Были времена, когда, ну и, наверное, в некоторых народах есть сегодня. Кстати, в еврейском народе в некоторых, скажем, группах сохраняется до сих пор. И мусульман тоже, но у евреев это гораздо строже. Когда он свою невесту, бывают случаи, может увидеть на свадьбе только. И в Библии мы встречаем такие случаи. И при этом ее любить. Научиться любить. Полюбить. Слышите? Сегодня мы же понимаем в другом смысле. Сначала, ах, зашкаливает гормональный фон, а потом раз, через 3 года все улетучилось, все прошло, все растворилось. И где была любовь? А ее не было. Потому что любовь строит. Любовь созидают, любовь создают, и любовь выражается в заботе друг о друге. Итак, мы приходим к тому, что под любовью к себе и к ближнему нужно понимать хорошее, доброе, позитивное отношение, заботу, явленную в определенном действии, то есть в практическом действии. Вот интересно, помните, мы рассуждали с вами в прошлый раз о высказывании Гиллеля, который умер буквально до служения Христа за некоторое время. Помните, когда он говорил язычнику, он сказал об этой заповеди «люби ближнего, как самого себя» немножко по-другому. Помните, как он скажет: «Не делай другому то, что ненавистно тебе, ближнему не делай». То есть не делай ближнему то, что тебе ненавистно. То есть мы понимаем, что это зеркальные фразы «не делать, что ненавистно» или «делать то, что любишь». То есть это как бы одно и то же, или, скажем, две стороны в полноте. Но Гиллель, когда говорил об этом, и не зря мы об этом вспоминали, он исключил слово «люби» из формулы. Почему? Потому что уже в те времена, через 1200 лет после записи Моисеем заповеди «люби ближнего», уже в те времена смысл этого слова претерпевал некоторые изменения. А у язычников он вообще понимался по-другому, так же, как понимается сегодня у нас. И скажи он это язычнику, тот бы мог понять совершенно иначе. Он бы мог бы впасть в заблуждение. Поэтому Гиллелю ничего не оставалось, как не меняя смысла, объяснить эти слова, чтобы слово «любовь» не упоминать. То же самое мы читаем в толковании Иисуса Христа, когда Он говорит, толкуя эту заповедь, поступай. То же сделал Иисус. А в наше время слово «любовь» настолько романтизировалось, настолько отошло от первоначального понятия «делать добро и проявлять заботу», что мы сталкиваемся с тем, что это требует объяснения. Итак, это означает заботиться. И тогда формула библейской любви к ближнему на современном языке должна выглядеть так. Заботься о другом так же, как ты заботишься о себе. Тогда ты не думаешь, нравится он тебе, особо не нравится, испытываешь ли ты чувства. У тебя есть факт. Это тот, кто разделяет твою судьбу. Ты уже должен. А что же чувства? Неужели так все плохо? Неужели так все ужасно? Друзья, поверьте, что чувства приходят.
что Бог наполняет, и любовь Божия изливается в сердце человека Духом Святым. Потому что тот, кто смиряет себя, обретает Божью благодать. То есть незаслуженный дар. Человеческое сердце не остается, ну как бы мы сказали, ненаполненным жизнью. Оно избавляется от эгоизма, оно перенаправляет свое внутреннее стремление. Ведь все мы стремимся к чему? Чтобы получать удовлетворение от жизни, от всего. То есть эгоизм, как говорят мистики, это стремление к наслаждению. А вот любовь – это наслаждаться от того, что другой наслаждается. В первую очередь. Вы понимаете, да? То есть научиться отдавать то, что в Писании и называется словом «любовь». Итак, чего требует от нас заповедь любить ближних так же, как самого себя? Согласно слов Иисуса Христа, Он велит нам поступать с ближними своими и ради них точно так же, как мы поступили бы по отношению себя в той ситуации, в которой находится ближний. То есть, когда они попадут в нужду, на практике это означает, что мы должны помочь или с деньгами, или личным участием в зависимости от наших возможностей. Мы должны оказывать помощь, услуги, давать добрые советы, уважительно относиться друг к другу, заботливо. Помните, сказано, будьте почтительны друг другу, да, то есть с нежностью нужно относиться к друг другу. Опять же, нежность, что такое нежность? Нужно тоже понять это слово. Это противоположность чему? Грубости. Хотя бы в этом смысле, не описывая нежность, мы можем понять, что есть грубые отношения, вот такое, когда муж к жене или братья друг с другом в церкви, особенно страшно, когда это в семье друг друга строят, да, там уж, я сказал, там, встань, повернись, там, все детей, там, раздражают детей, хотя сказано, не раздражайте детей. Это уже не с нежностью, в почтительности, уважении предупреждать друг друга. То есть уважительно, заботливо относиться к ближнему, к его собственности, точно так же, как к своей собственности. К имени, мы бы сказали, неоскверненному ближнего заботиться, о чести его, как заботиться, как вот ты о своей заботишься. Ты не хотел бы, чтобы о тебе распространяли какие-то слухи, говорили о твоих слабостях, недостатках, суебы, поминали все, что с тобой происходило. Так почему же мы о ближнем об этом говорим? Разделять радости и печали с ближним. И согласитесь, что разделять печали – это еще куда ни шло. Это вот как та часть заповеди, которая наиболее просто исполняема. Потому что сочувствовать бывает гораздо легче, чем радоваться с радующимися. «Возрадовалось сердце мое, когда хлеб и вино у них умножилось», говорит псалмопевец. Сейчас дословно не помню, но как-то там сказано, что «ложусь и сплю спокойно». То есть посмотрел, у них достаток. Причем они не особо друзья мне, но у них все хорошо. Я не знаю, что он принимал на ночь, что спит спокойно, но не всем это удается сегодня. То есть еще нужно уснуть, понимаете, да? То есть у них все хорошо, а я-то ждал, что Бог накажет, Бог ответит. То есть мы же как бы говорили, когда мы говорили, благословить тебя Господь, ну оно уже все же как бы уже кипело внутри. Мы же и подразумевали, ну пусть тебя Господь, пусть тебя сестра Господь благословит. А у нее раз хлеб и вино. То есть это значит, если мы берем не в буквальном смысле, а в прообразе, это хлеб, это какой-то материальный достаток, и вино, это и способность еще и радоваться, и праздники иметь, и так далее. Да? То есть и быт, и праздники, веселяться там. Они плачут, да. А я плачу, ложусь и плачу, понимаете? Плачу. Доколе, Господи? Поэтому научиться радоваться с радующимися, друзья, это большая задача, которая стоит перед нами.
Многие из нас способны печалиться с печалящимися. Действительно, это слава Богу, мы способны сочувствовать, сострадать. Но я думаю, имея вот эту основу, мы уже можем и научиться и другому. И так далее. Всегда и во всех отношениях обращаться с ближним так, как мы хотели, чтобы люди обращались с нами. Как мы бы обращались с самим собой, окажись в их положении, ну, если бы могли только что-то дать себе, чтобы мы считали правильным сделать для себя, если были в таком положении. И вот теперь буквально несколько минут я скажу, прежде всего, все начинается с наших взаимоотношений. Какие-то простые вещи приведу, в следующий раз мы будем говорить о двух деталях этой заповеди. Мы будем говорить о том, что сказал Иисус: новую заповедь даю вам, что означает Его слова. Мы будем говорить также о Его трактовании заповеди, когда Он ответил законнику, искушающему Его, спросившему, а кто мой ближний. Вы помните эту историю про самарянина и попавшегося к разбойникам. Мы постараемся сопоставить, что же раскрыл нам Господь в новозаветном учении более такого, скажем, особого. Обратите внимание, что делал Иисус? Есть такое слово, может быть, оно не очень благозвучно прозвучит сейчас, но Он ужесточал многие заповеди закона. Он ужесточил заповедь о любви. Странно звучит, ну, это русский язык такой, как можно сказать, сделать жестокой или жесткой заповедь любви, но я бы сказал, более высокую ответственность Он возложил на эту заповедь. То есть раскрыл тот глубочайший смысл, который был только лишь предвкушаем, но до конца не понят народом в те времена. Я не могу сказать, что этого не было в Божьем законе. Конечно, провидцы, духовицы видели эти откровения, но в целом народ не мог еще воспринять на духовном уровне, потому что они могли быть раскрыты, эти детали, эти откровения, только лишь с пришествием Мессии. Они сами ожидали, еврейский народ, говоря, что когда придет Христос, то есть Мессия, Он научит нас всему. Помните, женщина у колодца об этом скажет. Вот Он пришел и научил, раскрывая им то, что было недоступно. Вот эту новую, обновленную заповедь, такое слово там мы еще посмотрим потом в тексте, оно не означает абсолютно новое. Понимаете? То есть это как бы не то, что никогда не было, а это то, что обновляет наше понимание, то есть дает более глубокое рассуждение. Итак, простые правила взаимоотношений. Мы возвращаемся к нашей теме, потому что все должно быть практически. Мы духовные, но мы и земные, и ближние – это те, кто мешает нашей духовности, в первую очередь. Потому люди уходили в пустыни, в схроны, прятались, потому что понимали слова Христа и враги человеку домашнее его, как руководство к действию, а не как порой констатацию факта, что враги бывают и наши близкие. И когда мы читаем его слова «любите врагов ваших», да, о том, что нужно любить врагов, я лично не думаю, что он говорит, как мы уже упоминали, о врагах Отечества. Потому что весь смысл бытия был бы разрушен полностью. Но здесь говорится о тех, кто становится врагами, противниками. То есть, помните, Иисус даже называет Петра сатаною. Опять же, в нашем понимании сегодня за тысячу лет христианства это слово потеряло тот оттенок, который на еврейском языке, потому что сатан – противник, да? И иногда мы читаем такие слова, помните, когда, я уже отвлекусь на секунду, когда Давид, сделав перепись народа, неправильно произведя ее,
это уже отдельная тема, не будем комментировать, совершил ошибку, из-за чего пришел мор и истребление. И в одной из книг написано, что Господь побудил, а в другой из книги написано, что сатана побудил. И вот поди разберись, что это значит. Но в данном случае в еврейском мировоззрении есть понимание не о личности, вот в данном контексте, а о том, что Господь стал противником ему. Вы понимаете, все однозначно все равно пришло от Всевышнего, какие бы он ни использовал для этого бы силы. Если правитель повелел казнить преступника, то палач, совершающий казнь, он не по своему изволению совершает, потому что свыше было постановлено. И этот палач не может выйти из-под власти того, кто управляет всем. Роль у него такая, плохая. Но это другая тема совершенно. Так вот, мы говорим про повседневность, где ближние мешают нашей духовности, они противниками становятся, и дьяволами, и сатаною, действительно, то есть клеветниками порой, да, говорят, ты не можешь, ты не сделаешь, жалуются и противятся. И мы склонны раздражаться больше всего на наших ближних, потому что кому достается тем, кто помогает нашему духовному росту своим присутствием. Нет противления, нету роста, друзья мои, правда? Так вот, я хочу сказать, что в поисках духовности мы должны спуститься с небес на землю и научиться смотреть себе под ноги, чтобы не приткнуться, не упасть и не расшибиться. Потому что именно в повседневной жизни мы пренебрегаем отношением друг с другом. У нас всегда есть виноватые, согласитесь. Мы всегда или часто произносим эту фразу, говоря о другом, как ты мог это сделать, когда эта фраза обращена к нам, мы отвечаем, довели. То есть всегда есть объективные факторы. Невозможно представить, что побудило тебя, жена моя, так сказать, но почему я так сделал? Потому что человек этого выдержать уже не может, понимаете? И мы начнем с самых простых вещей, я не буду много перечислять, и на этом завершим. Самое главное умение – умение слушать и слышать ближнего. Вот способность внимательно слушать – это есть проявление любви к ближнему. Потому что больше всего мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы нас выслушали. Практические вещи очень простые, друзья мои. Мы не говорим о каких-то сверхдуховных явлениях. Надо научиться простым истинам. Во время разговора давайте высказаться друг другу. Не перебивайте постоянно. Но в жизни смиренно и кротко выслушивать своих близких, особенно что-то от детей слышать, или от тех, кто ниже тебя по рангу, очень-очень тяжело. Согласитесь. Потому что самолюбивый человек концентрирует все интересы вокруг себя. Он не желает думать о других так же, как он сам думает о людях. Таких же, как он сам, людях. Он не думает о других. Поэтому любовь к самому себе, в том смысле, как ее пропагандирует, она греховна. Вы слышите? Когда эта любовь эгоистична. Если человек не идет дальше своего эгоизма и не ставит, и ставит, продолжает ставить себя в центр внимания, чтобы все ему служили, его интересам это уже грех. Согласитесь, это грех. Если не перенаправить эти чувства, грех. Но Христос утвердил, возлюби ближнего, как самого себя. Это означает, что то, что мы желаем для себя, мы должны желать и осуществлять для ближнего. Если мы не желаем что-то для себя, то с нас не спросится. Мы не должны желать этого и для ближнего. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Это Божье установление. Поэтому не пренебрегайте друг другом, братья и сестры. Помните, особенно среди своих, по вере, можно научиться чему-то у каждого человека. У каждого человека можно научиться, потому что каждый ценен и интересен.
И, к сожалению, мы многому не учимся, потому что не способны сердцем выслушивать друг друга. Потому что нет желания сопереживать, с одной стороны, а с другой стороны, мы недооцениваем и уничижаем других людей, потому что возвышаем себя. И мы слушать не хотим, и слышать не можем. Поэтому я думаю, что наше будущее, наша жизнь может измениться, если к каждому мы начнем относиться как к уникальной личности. Ведь Писание говорит, что мы не можем любить Бога, которого не видим, если не любим ближнего, которого видим. И тут меня ловят и говорят, ну вот, вот, любовь к Богу же. Вы же не можете заботиться о Боге. Если ты сказал, что любовь – это забота, как ты будешь заботиться о Боге? В Писании раскрыто. Кто любит меня, соблюдет заповеди мои. Ибо любовь к Богу есть то, чтобы мы, что мы соблюдаем заповеди Его. Оказывается, любовь к Богу тоже не имеет чувственного начала, как люди понимают. И ничего общего с тем, как люди, казалось бы, выражают свою любовь к Богу в так называемом поклонении, которое зависит от музыки порой, от чувственных переживаний, не имеет критерия такая любовь другого, кроме как жить по заповедям Божьим. Тот любит Бога, кто соблюдает заповеди Его. Еще сказано, как мы читали, мы не можем утверждать, что любим Бога, которого не видим, если не любим ближнего, которого видим. Потому что наш ближний – это образ Божий. Видя в ближнем только хорошее, мы можем тогда, как мы говорили об этом до, искать хорошее, мы можем услышать такого человека, постараться понять его внутренний мир, подготовить какую-то почву для того, чтобы передать ему или что-то от него обрести сокровенное Слово Божие. И тем самым многое может измениться и в нашем мире, и в мире того человека. Единственное, что наше собственное состояние влияет на такие отношения. Нужно быть готовым бороться со сомнением, самомнением, с гордостью, с превозношением, амбицией, эгоизмом. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Господь сказал, Матфея 18:5, «Тот, кто принимает одного из малых сих, его принимает». Это значит, что принимая я, еще раз хочу сказать, любого человека, который появился на нашем пути, пусть маловажного или не столь важного в наших глазах, согласно этого слова мы принимаем Христа. Поэтому благословит Господь, чтобы наша приветливость, уважение друг к другу, вежливость, я подчеркиваю, сегодня огромная проблема с вежливостью в христианском обществе. Люди говорят друг другу болезненные вещи, не в попад, не к месту, не по мудрости, не подумав, делают различные замечания, когда их никто не уполномачивал на это. Я уже не говорю с точки зрения какой-то библейской иерархии, вообще по жизни лучше бывает молчать. Потому что мы в себе уверены, что мы свет для слепых прозрения и наставники невежд. Помните, как мы читали, как же ты, уча другого, не учишь самого себя. Поэтому вежливое и мягкое обращение друг к другу, старание не сделать больно. Такой простой пример. Кстати, он просто из мудрости еврейского народа. Хотите, принимайте, хотите, нет. Но евреи за столько тысяч лет смогли создать пояснения и комментарии и попытаться разобраться в тех или иных вопросах с большим успехом. Например, если человек пришел в какой-то одежде, в нелепой, и ты встречаешься с ним, еврейская мудрость говорила так, ни в коем случае ты не должен сделать ему замечание и сказать, ты чего так нарядилась-то сегодня? Что-то все цветастое, что ли, на праздник пришла, или на похороны там, ну, в общем, в зависимости от того. Это не есть любовь к ближнему.
Вот когда человек одевает, и ты присутствуешь при этом, ты можешь сказать: слушай, не одевай этот клоунский наряд. Но если он уже одел, и ты его встретил, не делай человеку больно, что пользы в твоих словах. Вы слышите, сколько ошибок мы совершаем. Но мы бы не хотели, чтобы нас так обломали, потому что нам-то кажется, что мы Гуччи с Версачи, понимаете? Эту заповедь нужно выполнять как можно лучше. Старайтесь. Я думаю, что нужно сейчас будет остановиться, потому что у нас не так много времени. И нужно научиться говорить правильно и вовремя, с любовью к ближнему. Вообще, многое зависит от того, как мы говорим. Один восточный правитель, есть такая притча, увидел страшный сон, как у него выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал толкователя сна. Он призвал одного из толкователей, тот внимательно выслушал правителя озабоченно и сказал: «Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких. И эта потеря неизбежна». Вот эти слова вызвали гнев правителя. Он расстроился, он разозлился, он велел бросить в тюрьму этого несчастного с глаз долой и сердца вон. И при этом он позвал другого толкователя, который выслушал сон, сказал: «Я счастлив тебе сообщить радостную весть. Ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. А придворные очень удивились. Они говорят: ведь ты же сказал ему то же самое, что твой предшественник. Ну почему же он наказан, а ты вознагражден? На что последовал ответ: мы оба одинаково истолковали сон, но все зависит от того, не что сказать, а как сказать. И может быть, это не самый удачный пример, но все-таки, друзья мои, пусть даже из этого не самого порой подходящего примера, не отвечающего на все наши вопросы, мы научимся, что значит любить ближнего как самого себя. Будьте на страже чести ближнего, его настроения, состояния, здоровья, имущества. Бог возлагает на нас эту ответственность. Любить ближнего как самого себя. Аминь.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

дорогие друзья, мы рады приветствовать вас вновь на волнах Радио МВИ. Сегодня вы услышите следующую часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

наступила пора молотить пшеницу. Иосиф Армстронг был единственным мальчишкой, который после долгих летних каникул не явился к началу занятий в школе. Беннет, конечно, мог бы нанять еще одного работника, но вместо этого он заставил Иосифа помогать в работе до самого праздника урожая. Амос Пеннивилл был настоящим христианином, и этого мальчика он любил всем сердцем, поэтому он прилагал все старания, чтобы помочь Иосифу догнать пропущенное. Казалось, он понял невысказанную просьбу своего ученика. Мальчик не жаловался ни на своего отца, ни на перегрузку. Он никогда не выражал никакого недовольства. Иосифу не было трудно догонять своих сверстников. Амос Пеннивилл с удивлением наблюдал, какие успехи делал этот мальчик, особенно в математике. К Рождеству получилось так, что Иосиф своих одноклассников далеко опередил. Иосиф даже научился смеяться. Сколько радости им приносило на переменах игра в прятки или догонялки, и учитель играл вместе с детьми. Можно ли было себе представить, чтобы Беннет Армстронг-младший играл бы со своим сыном? Рози Маги улыбалась Иосифу. Она сидела на другом конце ряда. Она сложила на парту ладошки одну на другую, поставила на них свой круглый подбородок и смотрела на него. Щеки ее были розовые, как два спелых персика, и белокурые волосы свисали локонами по обеим плечам. Рози Маги помахала Иосифу рукой, и хотя он был слишком стеснительный, чтобы как-то ей ответить, но там, где у него было сердечко, появилось приятное чувство, такое чувство, которое Иосиф в своей жизни до сих пор еще не испытывал. Иосиф был тот единственный ученик, который должен был топать домой по снегу пешком. Рози Маги сочувствовала ему. Несколько дней спустя он получил от нее записку следующего содержания. «Если тебе домой со мной по пути, то можешь ехать с нами в наших санях». Однажды Иосиф доил корову. Он быстро поднял голову и огляделся вокруг. Никого не было видно, но он был уверен, что его кто-то звал. Голос был похож на голос Гризли Стеварда. Иосиф был так уверен, что его кто-то звал, что пошел к воротам и выглянул. Он даже вышел немного за ворота и оглянулся. Он смотрел налево и направо, но никого не было. «Бровни, ты

0: Лаял, собака Иосифа мчалась к нему большими прыжками.
1: «Кто меня звал, Бровни?»
0: Иосиф управился с дойкой, а вечерние тени стали еще длиннее, и ночь медленно опустилась на землю. Ему стало вдруг совершенно ясно, что это был голос Бога. «Мама», — прошептал Иосиф этим вечером своей матери, — «я думаю», и лицо его стало очень серьезным, — «сегодня Бог со мной говорил». «И что Он тебе сказал, Иосиф?» «Только мое имя, больше ничего». «Было это, Иосиф, было это где-то около 5 часов?»
1: «Да, наверное».
0: «В это время, Иосиф, я читала в моей Библии, в первой книге Моисея написано следующее: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». И когда я эти слова читала, я думала о тебе».
1: «Что ты этим хочешь сказать, мама?»
0: «Я уверена, что Бог тебе однажды это откроет». Лотти Вудс стояла перед своим классом, состоявшим из одних мальчиков. Лучи утреннего солнца падали через стекла окон на ее серого цвета волосы. Она смотрела на детей своим сияющим взглядом. На ней было зеленое с набивными коричневыми цветами платье, которое ей очень шло. «Сегодня мы будем заниматься чем-то совсем особенным». Голос ее звучал, как перезвон колокольчиков. «Я уверена, что это вам понравится, потому что сегодня к вам будет кто-то обращаться». Она улыбнулась, и в это время позолоченная коронка угловатого зуба сверкала на солнце. «Так что можете сесть вместе потеснее. Иосиф, ты начнешь». Иосиф прошел вперед и сел в конце первого ряда. Около 40 детей с нетерпением ждали, что будет дальше. «Кто из вас знает, кто такой дядя Том?» – спросила Лотти. Все дружно подняли руки. «Конечно, вы его все хорошо знаете. Все, кто ходит в нашу церковь, с ним знакомы. Его редко кто называет господин Брэдли, не правда ли?»
1: «Что с тобой, Фредди? Ты хочешь сидеть рядом с Иосифом? Ну хорошо. Отодвинься немного в сторону, Чарли. Теперь все в порядке. Вы, наверное, хорошие друзья?»
0: «Все в порядке. Я не буду тебя ни в чем упрекать, Фредди».
1: «Если бы я была мальчишкой, я тоже бы охотно села рядом со своим кузеном».
0: «Ну а теперь ближе к делу, дети. Дядя Том любезно согласился выступить сегодня перед вами. Он предупредил, что красиво говорить не умеет. Но в это не очень-то верится. Я ему сказала, что это должна быть настоящая маленькая проповедь, как в церкви, и он, наконец, согласился. И вот он». Все повернулись к двери. Она тотчас отворилась, и вошел дядя Том Брэдли, который, собственно, никому настоящим дядей не был, но никто не знал, кто же его первый так назвал. Немного волнуясь, он потирал свои большие жилистые руки. Его загорелое и обветренное лицо дышало свежестью и здоровьем, а темные цвета спелого ореха глаза, казалось, во время беседы беспрерывно детям подмигивали. А каким сильным он казался! Том Брэдли не был необыкновенно большой, что касается высоты, но крепкий и кряжистый. Все мальчишки любовались им. Он коротко откашлялся и провел языком по губам.
1: «Значит так», — начал он несколько неуверенно. «Наша уважаемая Лотти меня пригласила сегодня к вам, чтобы сказать небольшую проповедь. Если бы я с вами, мальчишками, мог говорить там, на дворе, за углом церкви, тогда из этого, конечно, получился бы настоящий доклад. Но поскольку я отношусь к числу старших в церкви, наша Лотти, конечно, подумала, что и здесь это может получиться». «Так». Он снова облизал губы и, подбирая слова, продолжал.
0: Если бы в комнате не присутствовали уважаемая Лотти, сестры Христофер и Брукс, представительницы из деканата, ему было бы легче говорить. Странно, что такого сильного мужчину волновало, что несколько женщин смотрели на него. Он еще раз откашлялся, провел пальцем между горлом и воротничком, пытаясь его немного расслабить. «Вы, дети, уже все, конечно, слышали о работе наших миссионеров там далеко в Индии. Им тяжело приходится трудиться, чтобы завоевывать сердца людей для Иисуса. И там тоже живут детки, как и здесь. Хорошие дети, такие же, как и вы. Милые дети, которые голодают, и есть хотят, и хорошие книжки читать. И да, которым тоже нужны ботинки и, конечно, одежда, как и вам. И, конечно, но некоторые из нас, старших церкви, говорили об этом с братом Грисли, и мы подумали, как хорошо было бы, если бы наши дети из воскресной школы согласны были, так сказать, хотя бы одного ребенка денежным пожертвованием поддержать». Одного ребенка, я имею в виду, неважно какого. Но я думаю, вы меня понимаете. Одного мальчика, может быть, маленького мальчика, как этот вот тут справа, как Иосиф Амстронг, который должен теперь идти учиться. Я думаю, тебе что-то около 6 лет должно быть, да, Иосиф?
1: Мне 8. — возразил Иосиф и сжал свои руки между колен. Щеки его порозовели. Все дети смотрели на него, а некоторые улыбались ему.
0: «О, извини, Иосиф», — сказал дядя Том и потер свои загорелые руки. «Ты старше, чем я думал. Но неважно. Может быть, живет, значит, где-то в Индии хороший мальчишка, как наш Иосиф, и нуждается в помощи из Америки. Или девочка... как вот Зузи. Если каждый из вас, детей, каждое воскресенье принесет по одному пенни, мы их все сложим в одну коробочку. Сколько пенни было бы у нас? Вас сколько? 40?
1: 43, сказала Лотти.
0: То было бы у нас 43 цента, не правда ли? А так как году 52 воскресенья, то получится, давайте-ка посчитаем, это будет примерно 22 доллара в год, почти 23 доллара. Кто из вас может каждое воскресенье приносить с собой по одному пенни?
1: Почти все руки поднялись вверх. Иосиф сначала, раздумывая, поднял руку до середины, а потом и его рука энергично пошла вверх. Он вспомнил, что мать сказала что-то про появившуюся у нее новую идею. Она хотела готовить попкорн и продавать его в городе.
0: «Вот, пожалуйста, вы только посмотрите. А может, кто-то мог бы и 2 или 3 пенни принести. Кто это сможет?»
1: Несколько рук поднялось.
0: «Что ж, продолжал дядя Том. Может, вы еще подумаете об этом, и кто-то сейчас думает «нет», но может изменить свое решение. Теперь я хочу еще рассказать вам одну историю. Жил как-то один молодой человек. Он купил себе в городе новые брюки, но они были ему слишком длинные, и он попросил жену их укоротить примерно на 4 сантиметра. «Нет», сказала она, «у меня сейчас нет на это времени». Тогда он пошел к своей сестре и попросил ее об этом же. «Нет, и у меня тоже нет времени», сказала она. И тогда он попросил свою мать. Но что сказала она? «Пусть тебе жена это сделает». Пока этот молодой человек во дворе занимался своей работой, его жена передумала и сказала себе: «Какая же я эгоистка! Я перешью ему брюки и удивлю его этим». Она отрезала от брюк примерно 4 сантиметра, заботливо их подшила, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор покормить кур. Но и сестру начали мучить угрызения совести, и ей стало жаль, что она поступила так равнодушно и упрямо.
1: Она пошла в его комнату, взяла брюки, отрезала от них 4 сантиметра, подшила их, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор доить коров. На сердце у нее стало легко. Немного погодя, мать этого молодого человека подумала: «Как жаль, что я не выполнила просьбу моего сына. Если жена не хочет ему брюк подшить, то я это сделаю, и я его удивлю». Она пошла и отрезала 4 сантиметра, подшила их, погладила и повесила их обратно в шкаф. Когда вечером молодой человек примерил снова брюки, верите ли вы, что он был удивлен? Конечно, верите. Его брюки были в 3 раза короче, чем он этого хотел. А кто был разочарован? Молодой человек, конечно, и его жена, и его сестра, и его мать. Но мы можем быть уверены, что у нас такое не случится. У нас могут произойти лишь радостные события. Если те из вас, кто сейчас еще говорит, что не могут принести в воскресенье 3 пенни, свое мнение изменят и все-таки принесут, то только себе представьте, сколько мы тогда соберем. У нас будут в 3 раза больше, чем мы вначале думали. Никто не будет разочарован. Наоборот, все будут счастливы. Может, некоторые из вас могут изредка и более 3 центов приносить. Тогда, в общем, я понимаю, мой пример был не совсем удачный. Дети, и я уверен, вы не скоро меня пригласите к себе снова, чтобы выступать перед вами. Я лучше запустил бы руку в собственный карман и отдал бы эти деньги за вас, чем здесь перед вами выступать. Но тогда, дети, для вас была бы потеряна милость и радость дарить. Ведь самое важное в жизни христианина – делиться с другими. Возможность дарить делает меня всегда счастливым. Это стало неотъемлемой частью моей христианской жизни. Кто из вас в следующее воскресенье примет участие в сборе денег? Все руки поднялись вверх. Никто не остался безучастным. Сама сестра Лотти подняла руку, и сестра Брукс, и сестра Христофер тоже. Дядя Том провел языком по губам и пошел к дверям. «Кто еще думает, что дядя Том не умеет произносить речи?» — спросила Лотти Вудс. Одна маленькая девочка подняла руку, и когда все засмеялись, она ее медленно опустила. «А кто думает, что он это умеет?» 43 руки взметнулись вверх. «Большое спасибо, дядя Том!» — смеясь громко, сказала Лотти Вудс. «Теперь, когда лед тронулся, мы как-нибудь снова обратимся к вам. Нам всем ваше выступление понравилось». Дядя Том расслабил галстук на шее и вышел из комнаты. Иосиф смотрел на дверь, за которой исчез Том Брэдли. Список его героев на одного стал больше. Среди других там стояли имена Амос Пеннивилл, Гризли Стефорд, а теперь еще и дядя Том Брэдли. Перед ним стояла сестра Лотти, возле него сидел его любимый двоюродный брат Фредди, и за закрытой дверью в другом помещении в собрании сидела среди многих его любимая мама. В последующие годы Иосиф должен был в школе научиться еще многому, что могло ему в жизни пригодиться. Он благодарил в душе учителя за то, что тот старался все пробелы в его знаниях ликвидировать, когда он не мог посещать школу. Когда он, так задумавшись, сидел воскресным утром, вряд ли он вполне осознавал, что для него в будущем, в близком будущем, будут значить пример этих людей, встретившихся ему в ранней юности. Они восполнили ему то, что он не имел дома, и эти образы в вере для него были очень важны. Христианство подарило человечеству много хороших образцов. Но дети больше тянутся к примерам живым, чем к героям из книг и памятникам, стоящим на пьедесталах. И Беннет Амстронг был живым примером. а религия, которую он своему сыну демонстрировал каждый день, состояла из жестокого, отталкивающего поведения, которое Иосифа от него лишь могло отпугнуть. Но Иосиф был очень развитый мальчик. В некоторых областях знаний он был даже дальновиднее, чем дети его возраста. Он показывал удивительное понимание духовных вопросов, и у него было явное желание приносить своей матери радость. Кроме того, он учился удивительно охотно и легко. «Отец», — спросил он этим утром за завтраком, — «миссионеры сначала обязательно учатся в школе?»
2: «Почему?»
1: «Ну, я потому что я, может быть, однажды тоже захочу стать миссионером, отец». Его рука пугливо вцепилась в угол скатерти.
2: «Ты хочешь?» Вспыхнув, вскричал Бенет. «Ты думаешь, ты, наверное, вбил себе в голову поехать учиться в колледж? Только без моего согласия. Это будет тебе путевка в ад!»
1: Как приговор произнес Бенет и поставил локти на стол.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, если будем всегда созерцать Бога умом, если будем постоянно помнить о Нем, то для нас все окажется легким, все сносным, все мы будем переносить удобно и станем выше всего. Хождение перед Богом или частое постоянное по возможности памятование о Боге не только не затруднит в исправлении дел житейских и исполнении обязанностей своего звания, но еще более облегчит их и увенчает их еще большим успехом. Потому что, приближаясь к Богу мыслью, человек входит в ближайшее, можно сказать, дружеское общение и обретет в Боге всесильного помощника себе. Посвящайте Богу начатки каждого дня и ночи в молитве, благодаря Его за прошедшее, прося Его благословения на будущее, и в продолжении дня, из часов, похищаемых у вас миром и его делами, помышляйте по возможности, хотя минуты, дабы вспомянуть о Боге, тайно вознося к Нему сердце и мысль благоговейную, благодарную, молитвенную. Упражняясь в сём, внимательно и постоянно вы найдете в себе то, что написано в Псалме: «Вспоминаю о Боге и трепещу».

мост. Весенней ночью в городе большом пожаропламя охватило дом. Он с первого начал с этажа. Жильцы бежали, плача и дрожа, но с пятого уже бежать нельзя. В огне для отступления стезя. А там четыре сына и отец, всех любящий и ласковый вдовец. Трещало пламя, расстилался дым. Соседний дом был цел и невредим. Для жизни оставалось одно — попасть скорей в соседнее окно. Стихия и опасна, и страшна. О, только б дотянуться до окна! И зацепиться удалось ему. По телу пробирайтесь моему! И трое пробежали в попыхах, а младшему мешал смертельный страх. Скорей, сынок, мне трудно так висеть, слабею я и становлюсь как плеть. Малыш прошел, схватился за карниз и с грохотом отец сорвался вниз. Что этой жертвы чище и святей? Отец погиб, но спас своих детей. Вот так Спаситель стал мостом для нас. Сам умер, но всех обреченных спас. Как нам попасть из черной бездны ввысь? Как из огня греховности спастись? Кто нас введет в украшенный чертог? Лишь тот, кто крест принять Голгофский мог. Давайте все и примем, и поймем. Все через него, все для него и в нем.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Веками в еврейской среде это было неписанным законом.

существует множество неудачных, несчастливых браков. По-моему, одна из главных причин несчастливой брачной жизни заключается в том, что одна из сторон, или муж, или жена, не является истинными христианами. Кажется, что не существует большей боли, чем отсутствие единства в результате неравноправной связи двух людей, верующего с неверующим. Возможно, что вы уверовали, будучи уже семейным человеком. От этого острота сердечной боли не становится менее реальной. Что же делать? Страдать безмолвно? Оставить свою супругу или супруга, когда положение станет невыносимым? Или день и ночь проповедовать, призывая к покаянию? А может быть, просто-напросто сдаться? Нет, все это не выход из положения. Существуют способы, которые намного положительнее и эффективнее в разрешении этой очень сложной ситуации. Давайте сегодня вместе остановимся на некоторых принципах, следуя которым вы сможете свидетельствовать вашему неспасенному мужу или жене, чтобы обрести их для Господа. В первую очередь мы обращаемся к женщинам, по той простой причине, что чаще всего встречаются семьи, в которых неверующая сторона – это мужья. Но даже если нас слушают мужья, имеющие неверующих жен, хотим сказать, что это общие принципы, они применимы и в таких случаях. Дорогая сестра в Господе, если ваш муж не спасен, хотите ли вы приобрести его для Господа? Мы хотим предложить вам несколько советов, которые укрепят ваше свидетельство в семье. Во-первых, не забывайте, что тон вашего голоса так же важен, как и смысл сказанных вами слов. Интонации и выражение вашего лица, жесты часто могут передать больше, чем ваши слова. Каждый раз, разговаривая с кем-либо, в действительности вы одновременно говорите на двух языках. Один язык – это язык ваших слов, например, русский. Другой язык – это язык ваших чувств, ваше отношение, которое кроется за словами. Очень часто эти два языка резко противоречат друг другу. Когда подобное случается, язык ваших чувств обесценивает сказанное словами. Такая формулировка может показаться сложной, но в действительности это означает, что в разговоре с вашим мужем чувства, выраженные по отношению к нему, производят большее впечатление, чем сказанные вами слова. Не кажется ли вам порой, что сказанные слова никак не воспринимаются? Библия предлагает выход из подобного затруднения. Говорите с любовью. Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий». Так что, во-первых, будьте внимательны к тому, что вы говорите, как вы говорите, и еще следите за тем, когда вы говорите. Это наш следующий принцип. Умейте определять подходящее для разговора время. Будьте чувствительны к Божьему руководству. Бог оставил нам хороший пример точного, правильного выбора времени. В послании к Галатам, в 4 главе, мы читаем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных». Бог не только делает все правильно, Он также делает все точно по времени. Когда вы научитесь быть чувствительными к Божьей воле, вы будете поражены. Дух Святой обеспечит для вас наиболее подходящую возможность для того, чтобы засвидетельствовать словами. Один мудрый христианин однажды сказал, «Всегда свидетельствуйте, а когда необходимо, также пользуйтесь словами». Мы можем положиться на Божье обетование, данное в книге Экклезиаста. «Все соделает Он прекрасным в свое время». Бог имеет свое определенное время и для вас. Всем нам необходимо научиться следовать следующему принципу – искусству молчать. Знание подходящего времени для разговора – это в то же время и знание того,

а не следовать произносить слов. Очень правильные слова, сказанные в неподходящее время, становятся недоброй вестью. Когда ваш муж приходит с работы усталым и голодным, не время жаловаться на то, что он никогда не посещает церковь. Научитесь молчать. Для этого требуется дисциплина. Но такой урок стоит выучить. Также научитесь слушать. Не просто слушать, а слушать со вниманием. Помните, что сказал об этом Иаков? «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медлен на гнев». Как часто случалось в вашей семье, что вы слышали только первую часть обращенных к вам слов, потому что вместо того, чтобы выслушать до конца, вы уже обдумывали свой ответ? Дайте мужу возможность выразить свои чувства. Может быть, таким образом вы узнаете, что удерживает его от того, чтобы стать христианином. Следующий принцип, который, пожалуй, является самым важным, это ваша примерная христианская жизнь. Жизнь истинного христианина будет вашим наилучшим свидетельством. Библия так говорит об этом. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязное житие». Основной смысл этого стиха заключается в том, что можно приобрести своего мужа для Христа без многочисленных увещаний. Он увидит Христа в вашей жизни и познает того, кто произвел в вас такую добрую перемену. Я подчеркиваю, добрую перемену, перемену в лучшую сторону. Уподобиться Христу вовсе не значит стать причудливой и странной в своем поведении. Такие перемены вызовут у вашего мужа только неприязнь. Изменения должны быть очевидны и выражены вашим уравновешенным, продуманным образе жизни, наполненным любовью в терпеливом повиновении мужу. И это нелегкая задача. Хорошо, допустим, вы научились говорить с любовью. Вы научились правильно определять, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать. Вы стали хорошим терпеливым слушателем и всеми силами стараетесь жить жизнью, подобной жизни Иисуса Христа. И во всем этом вы полагаетесь на силу Божью. Но незаметно никаких изменений. Скорее наоборот, ваш муж становится все более и более неуживчивым. Никогда не сдавайтесь. Я повторяю, никогда не сдавайтесь. Но в чем смысл такой жизни, скажете вы? Я так стараюсь во всем быть женой-христианкой, но ничего от этого не меняется. Вполне естественно ваше желание, чтобы все старания нашли отклик в сердце мужа. Если это произойдет, прекрасно. Но если нет, не сдавайтесь. Ваше истинное стремление заключается не в том, чтобы немедленно в нем произошли перемены. Ваша цель, чтобы однажды, в один из дней, ваш муж стал христианином. Формирование христианских убеждений – это продолжительный процесс. Ваша любовь к мужу и желание его спасения должны быть очень сильными, чтобы ничто не помешало вам терпеливо ожидать. Дайте простор Духу Святому использовать такое количество времени, какое необходимо, чтобы произвести желаемое действие в сердце вашего супруга. Если вы проявите терпение и дадите Духу Святому это время, то вместе с Господом сможете обрести своего мужа для Христа. Я читал об одном мужчине, который по вечерам проводил свое время с друзьями в ресторанах. Как обычно, и в этот раз они много пили. Потом этот мужчина поспорил с друзьями. Он утверждал, что если сейчас, а была уже поздняя ночь, все они пойдут в его дом, он разбудит жену, велит ей накрыть на стол, и она исполнит это без единого упрека и жалобы.
Они поспорили на 100 рублей, что все будет именно так, как он сказал. Около 2 часов ночи они всей гурьбой валились в дом. Мужчина вошел в комнату своей жены, разбудил ее и приказал приготовить пищу. С улыбкой на лице она прошла на кухню и стала готовить. Затем, все так же улыбаясь, она накрыла на стол. Друзья ее мужа не верили своим глазам. Уплатив проигранную сумму, они сделали ей комплимент. «Мы поспорили с твоим мужем, что ты не станешь готовить среди ночи». «Конечно, мы проспорили, но стоило проиграть, чтобы увидеть это собственными глазами. Как ты смогла сохранить приветливость, имея такого требовательного мужа?» Она ответила: «Я христианка, и я люблю Господа. Я знаю, что мое пребывание здесь очень коротко, и я радуюсь при мысли, что скоро буду с Господом на небе. Мой муж неверующий. Его будущее настолько безнадежно, что я решила, пока он жив, я буду стараться сделать его жизнь как можно приятнее». Сказанное произвело такое впечатление на ее мужа, что неделю спустя он принял Господа.

Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить: «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил: на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. Чтобы занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной, но перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид, вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал, как бы ты с изношенным протезом, слабый и голодный, ковылял. Да и речь его была нормально. Несомненно, в здравом он уме, на вопрос ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немного. И вхожу в буфет. Оглядел, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: «Здесь такой-то был? Инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Господь к своей невесте подойдет голодный. А она говорит о церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь

Дорогие друзья, человек будет судиться не только за дела и слова, но и за злые помыслы на страшном Христовом суде. Прелюбодействует уже тот, кто питает в сердце нечистые мысли. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. 1 Иоанна 3:15. И всякий, кто питает злобу на ближнего и хочет ему повредить или его убить, хотя и не убивает на деле. И тот есть вор и хищник, который желает чужую вещь похитить, хотя и не похищает. И тот пьяница, который хочет упиваться, хотя и не упивается. Этот грех совершается против 10 заповеди «Не желай» Исход 20:17. И хотя такой человек не делает ближнему зла, но хочет сделать, и так грешит против Божьего повеления. Ибо Бог, как говорит к душе и сердцу, так и смотрит, куда клонится сердце человека, и потому его судит. Христианину не только не должно делать, но и хотеть зла, если он не хочет согрешить против своей совести и против Слова Божия. Погибели предшествует гордость. Притчи 16:18. Стало быть, не допускай злых мыслей, и не будет падений. Между тем, о чем больше всего не брегут? О мыслях. Им позволяют бурлить сколько и как угодно. И думать не думают когда-нибудь укрощать их или направлять к разумным занятиям. А между тем, в этой внутренней суматохе подходит враг, влагает зло в сердце, обольщает его и склоняет на это зло. Остается ему или исполнять скованное сердцем зло, или бороться. Но наше горе в том, что за последнее почти никто не берется, а все, как связанные, ведутся на зло. Если помысел тебе представляет сладость греховного действия, ты помышляй о заповеди Божией, запрещающей это действие, о тех плачевных последствиях, каким приводит кратковременная сладость греха, и помысел удалится от тебя.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Матфея 13 глава, 4 стих. Хорошая, плохая почва. Первым типом почвы была твердая земля, возможно, хорошо протоптанная тропинка на краю поля. Сеятель разбрасывал семя, и оно, упав на эту часть земли, было унесено ветром, смыто дождем или, как сказано, поклевано птицами. Были использованы хорошие семена, но никакого результата. Почему, используя этот символический язык притчи, слово Бога бывает неэффективно в сердце человека? Его послание не слишком трудное для понимания, просто многие отказываются слушать и принимать его. Кто-то думает, только не это. Кому-то не нравится то, кто говорит. Поэтому слова пролетают мимо ушей. А кто-то думает о чем-то другом, что для него важнее, поэтому и невосприимчив. Иисус поясняет, что приходит лукавый, то есть сам дьявол, и похищает. В таком случае послание Библии не может произвести нужного воздействия. Подобного рода почва была характерна для религиозных лидеров того времени. Они были против Иисуса и его послания. Они отвергли волю Божию о себе. И поэтому не было никакого плода. Сегодня слово Бога по-прежнему проповедуют, но те, у кого ожесточены сердца, не принимают его и, следовательно, не могут принести плод для Бога.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельства, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца.

0: Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я голос вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал ему в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!» Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» И Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». И Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
1: Евангелие Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матери Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» И Иисус отвечал: «Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
0: Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он больше приобретает учеников и крестит, чем Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в самарийский город, называемый Сихар, возле участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как это ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий эту воду, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне такой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». И Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить его дело. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, поднимите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в их труд. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовало по слову его. А женщине той говорили: «Уже не по словам твоим веруем, ибо сами мы слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевши все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров!» Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Дорогие друзья, в Библии можно найти очень много мест, говорящих о помышлении сердца человеческого. В Псалме 138 Давид говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». Мы должны знать, что есть три начала наших помыслов – от Бога, от дьявола и от нас. От Бога бывает, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Духа Святого, возбуждая нас к высшему преуспеванию и вразумляет нас спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, обращает волю и намерения наши к лучшему. От дьявола происходят помыслы, когда он старается низложить нас как услаждением пороками, так и тайными обольщениями, с тонкой хитростью, ложно представляя зло под видом добра и преобразуясь перед нами в ангела света. А от нас помыслы происходят, когда естество напоминает то, что мы делаем или сделали, или слышали. Эту троякую причину мы постоянно должны наблюдать, и все помыслы, возникающие в нашем сердце, зорко рассматривать, сначала исследуя происхождение их, причины и виновников, чтобы можно было знать, как мы должны относиться к ним, смотря по достоинству внушивших их, чтобы нам сделаться искусными. Будем всегда избегать недоброго помышления, потому что помышление судится наравне с поступком. Никогда не допускай войти в сердце твое помыслу, прогневляющему Бога.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

0: Сгущаются тучи.
1: Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что святое и чудное небо распростер? Словно шелк тончайший он развесить вышел, над землей раскинул голубой шатер. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, он есть тот, который над землей восел? Он князей и судей королей превыше, на весах пылинка перед Богом все. Разве ты не знаешь, кто советник дивный? Разве лучше Бога кто-то знает путь? Разве есть на свете кто мудрей, правдивей? Разве Бога славы учит кто-нибудь? Разве ты не знаешь, что Господь предвечный не изнемогает и не устает, но своей рукою, властью бесконечной, утомленным силу вновь и вновь дает? Разве ты не знаешь Господа святого? Разве ты не слышал голос чудный тот? Тверже основания, крепче камня слова, чист закон Всевышний, недвижимо тверд. Разве ты не знаешь силу Божьей мышцы? Разве ты не видел мощь в его груди? Разве кто посмеет с Господом сразиться? Вся надменность мира перед ним, как дым. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Каждый вдох и выдох твой в его руках. Крик твой самый громкий, твоих мыслей тише. Все твои заслуги, как следы в песках. Разве ты не знаешь? Разве ты не понял, что такому Богу можешь подарить? Принести посмеешь что в своих ладонях? Чем царя святого можешь ты почтить? Разве все сожженьем, но его все овны, и ливана кедры все до одного? Все, чем окружен ты, Божье безусловно, что в руке имеешь, все лишь от него. Разве ты не знаешь, жертвы, песнопения и благодеяния без любви и пусты? Богу нужно место, место посещения, чтобы это место приготовил ты. Разве ты не знаешь, сердце нужно Богу, сердце без остатка хочет Он твое. Разве это слишком? Разве это много? Разве не положишь сердце пред царем? В трепете склоняю сердце пред Всевышним, с радостью святою отдаю себя. Да, Господь, я понял. Да, Господь, я слышал, как ты это сердце взял себе, любя.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

где не ступала еще нога белого человека. Они чувствовали, что были избраны Богом для того, чтобы рассказать язычникам-китайцам все о Господе Иисусе Христе, а также о спасении, которое можно обрести, веруя в Него. Эта группа молодых людей, закончивших Кембридж, имела название «Кембриджской семерки» еще задолго до того, как они покинули Англию. Прожив несколько месяцев в Шанхае, друзья решили, что отправляясь в глубинные районы Китая, они должны выглядеть как китайцы – в юбках, в халатах с длинными рукавами, в шляпах, похожих на капюшон, и, конечно, с косичками. А также должны вести такой же простой образ жизни и есть точно такую же пищу, как и те бедняки, которые обитают в тех местах. Молодые люди были убеждены, что единственная возможность быть понятыми китайцами – это самим быть китайцами. Меньше всех остальных ощущал себя китайцем Чарльз Томас Стад, кратко ЧТ. Он был высокого роста и понимал, что будет выделяться среди низкорослых китайцев. И еще у него был очень большой размер ноги. А как известно, маленький размер – гордость китайца. Но Стад был не из тех людей, которые будут стонать и охать по поводу таких вещей. Он был уверен, что Бог позаботится об устроении всех трудностей, которые возникнут на его пути. Его ноги были проблемой. Он не мог достать ни одной пары обуви, которая была бы ему впору. Сапожник, к которому обратился Стад, сказал, что он никогда не шил ботинок такого размера и наотрез отказался даже попытаться предпринять такую гигантскую операцию. Он просто-напросто убежал от Стада, охваченный суеверным страхом, что им могут завладеть злые духи. Был найден другой мастер, который, однако, предупредил, что впервые берется за такую работу и за результат не ручается. Ему никогда не приходилось видеть таких громадных ног, какие были у Стада. Стад отправился в путь еще с двумя членами семерки, двумя братьями. Он прошел с ними 1800 миль вверх по рекам Янцзы и Хан и добрался до Ханхунга. Это путешествие заняло у них 3 месяца. Оттуда Стад отправился на север по Фингафу с двумя странствующими торговцами, которые продавали христианские книги, буклеты и трактаты. С чем только не сталкивался Стад во время этого путешествия. Ему приходилось спать в грязных гостиницах, с трудом пробираться по колено в грязи, карабкаться по каменистой и гористой местности. Самое большое беспокойство доставляли ему его израненные ноги. Наступил день, когда он решил снять свою твердую обувь и надеть примитивные сандали, сплетенные из соломы и бечевок. Но это не принесло ему облегчения. Они врезались в тело, и те 30 миль, которые Стад прошел в тот день, превратились для него в непрекращающуюся пытку. На следующий день он понял, что больше не сможет и шагу ступить в сандалях. Ничего не оставалось делать, как отправиться в путь босиком. С большим трудом Стад преодолел 38 миль. Раны кровоточили. Каждый шаг был словно по лезвию ножа. Большую часть пути ему пришлось пройти в одиночестве, так как он был не в состоянии передвигаться со скоростью своих спутников. Израненные ноги стали опухать и ужасно болели, но все же Стад как-то добрался до места назначения. Наступил день, когда боль стала настолько сильной, что он обратился к одному из торговцев с просьбой умастить ему ноги маслом, вспомнив, как об этом сказано в послании Иакова, глава 5, стих 14 и 15. Сначала торговец испытывал некоторую неуверенность и сомнение, так как к нему раньше никто никогда не обращался с такой просьбой, но потом он согласился. «Я верил, что если это будет сделано, Господь излечит мои ноги», – писал позднее Стад. И действительно, после того, как раны были помазаны маслом, они стали быстро заживать.
будучи человеком

большой веры, Стад верил, что его нога поправится, хотя по ней это совершенно не было видно. На следующий день он прошел значительное расстояние. В последующую ночь нога уже не была такой опухшей, и Стад прошел 20 миль. Воспаление и боль исчезли, и нога, которая до этого была в ужасном состоянии, выглядела такой же здоровой, как и другая. Для Стада это было доказательством того, как верой можно излечиться, и он возблагодарил за это Господа. В другой раз, находясь в лодке, приспособленной для жилья, он и его спутники избавились от нашествия крыс. Когда они спали, крысы утащили их носки и отгрызли привязанные к носкам тесемки. Как Стаду и его товарищам удалось совладеть с крысами? Не с помощью капканов, а обращением к Богу с просьбой избавить их от этой напасти, чтобы они могли продолжать свою миссионерскую работу. К ноябрю Стад был уже в Пинченге. Там он провел много дней, активно работая. Он вставал в 3:30 утра и занимался чтением Библии, что очень благотворно сказывалось на его духовном состоянии. Он говорил, что чтение в такое раннее время оставляло в его сердце неизгладимое впечатление. Уроки, полученные утром, служили и руководством, и предостережением, и утешением на протяжении всего дня. Если он пропускал это время, он чувствовал себя Самсоном, лишенным волос и всей своей силы. С весны 1886 года Стад жил несколько месяцев совсем один среди китайцев в Чинбу. Большую часть жаркого дня он проводил в чтении Библии, также в молитвах и размышлениях. Но каждый день за час до заката солнца он выходил к людям и раздавал им свои трактаты, отрывки из Евангелия и, конечно же, свой любимый Новый Завет на китайском языке, который ему вручили перед отъездом из Англии. Чарльз очень любил беседы о своем единственном герое Иисусе Христе, чьи взгляды он стремился провозглашать на каждом шагу. Как он радовался тому, что мог говорить с людьми на их родном языке. В Чинву у Стада был повар, которого он называл «Пятницей». Стаду приходилось сдерживать активность пятницы, так как тот считал, что его хозяину следует жить, во всяком случае, во всем, что казалось еды, как богатому мандарину. В действительности же еда обходилась ему ежедневно в 4 пенса, так как Стад ел в основном рис. Вместе с Хадсоном Тейлором, руководителем китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны, Стад отправился в Хачунг, так как кембриджская семерка была членом этой миссии. Это был трудный переход. Миссионерам чудом удалось спастись от опасностей, которые подстерегали их, когда приходилось проходить по узким гористым уступам. Вокруг осыпались камни, а скорость и сила речных потоков сбивала с ног. Стены узких ущелий были почти перпендикулярны и превышали 100 футов высоты. В сезон дождей образовывались обвалы, которые местами превращались в трясины. В одной из таких трясин увязли два мула. Они еле держались на поверхности, перевернувшись на бок. Стаду пришлось пробираться к ним по колено в грязи, снять с них поклажу и передать погонщикам. Только после отчаянного барахтания бедным животным удалось выбраться из трясины. Но сколько ушло на это времени? И как часто миссионеры оказывались рядом со смертельной опасностью? Прибыв в Ханчунг, путешественники узнали о волнениях в Жуане и о том, что всем иностранцам пришлось, спасая свою жизнь, срочно бежать из местной столицы Чинкинг. Услышав это, Хадсон Тейлор спросил своих людей, есть ли добровольцы, чтобы отправиться в Жуан. Желание отправиться в Жуан изъявили все, но выбор пал на Стада и одного из его друзей по имени Фелпс. Приказ, полученный ими, был краток. Надлежало заново занять место. Только эти три слова
и никаких «если» или «но». На дорогу в Полин у них ушло 3 дня, и они были наполнены волнениями. Хозяева гостиниц тех мест не хотели принимать иностранцев, так как они очень боялись, что их обвинят в том, что они дают пристанище чужим дьяволам. Все же 2 путешественника нашли что-то вроде комнаты без окна, примыкающую к свинарнику, от которого ее отделяли только тонкие перегородки. На следующую ночь им удалось попасть в гостиницу, которая находилась в противоположном конце города. «Ну, в этой комнате хотя бы есть окно», – прокомментировал их веселье Стад. Но запахи, которые они ощущали в этом жилище, были, казалось, самым невыносимым испытанием. Однако недурной запах оказался самым трудным испытанием для миссионеров. Где-то в середине ночи Стад, обессиленный бессонницей и зудом во всем теле, вскочил с кровати и начал яростную борьбу с сотнями клопов. «Я убил 25 пар с помощью своего ружья», – писал он позже на том языке, к которому привык, живя в своей состоятельной, увлекающейся охотой семье. «И не было у меня ни загонщиков, ни собак. Неплохая охота в течение 1 часа». Когда спустя некоторое время Стад и Фелпс добрались до центра Чанкинга, находящийся там британский консул не мог поверить своим глазам, увидя 2 своих соотечественников. «Как вам удалось попасть сюда?» – воскликнул консул. «У всех ворот города стоит охрана, чтобы не пропустить чужеземных дьяволов». Миссионеры не смогли сдержать улыбок и сказали, что войти в город им удалось только благодаря Богу, и что пришли они, чтобы покорить Жуан для Господа. На лице консула отразилось большое удивление. «Что бы вы ни хотели сделать, вы в любом случае не сможете здесь оставаться», — сказал он. «Я могу дать вам паспорта, чтобы вы отправились вверх или вниз по реке. Единственный иностранец, которому разрешено проживать в этом городе, — это я». В конце концов, консул пригласил их остаться к обеду, а в середине обеда он неожиданно, к их большому удивлению, предложил: «Стад, вы бы не могли остаться здесь со мной?» Консул и не пытался объяснить перемену в своем поведении. Стад так написал домой об этом инциденте: «Только некоторое время спустя я понял, почему Бог направил меня в это место». Вот письмо от отца, в котором он приглашает нас встретиться с ним в субботу в Лондоне, сказал Стад своим братьям, Кенистону и Джорджу, вместе с которыми он обучался в Итоне в 1877 году. «Он написал, зачем мы ему нужны?» – спросил Кенистон, которого в семье называли просто Кини. «Нет, но он сообщает, что это что-то необычное», – ответил Стад. «Я думаю, что он повезет нас в какой-нибудь театр или на концерт известных исполнителей негритянских песен». «Подождем и увидим», — заметил Стад. Братья решили поехать в Лондон в ближайшую субботу. Когда они встретились с Эдвардом Стадом, то сразу почувствовали какую-то происшедшую в нем перемену, но ничего не спросили. Они не знали ничего о том, что в жизни их отца произошли большие изменения. «Куда вы ведете нас, сэр?» – спросил Стад. Ему больше, чем братьям, хотелось поскорее обо всем узнать. «Неужели я не сказал тебе, мой милый мальчик?» – с улыбкой ответил Эдвард Стад. Что еще больше разожгло любопытство его сыновей? «Так я это сделаю сейчас, ладно? Мы идем в театр. Знаменитый театр Друри Лейн, чтобы увидеть и услышать очень необычного человека. Уверен, что он вам понравится». Кинни пытался выяснить еще кое-какие детали, но как только они оказались в Друри Лейн, отец не проронил больше ни слова.
Подъезжая к театру, мальчики увидели афишу, на которой было написано, что в Drury Lane состоится выступление двух знаменитых американских евангелистов – Муди и Сенки. «О, да это религиозное представление!» – прошептал Стади Джорджу, на лице которого можно было прочитать все, что тот в этот момент чувствовал. Молодые стады были воспитаны в строгих правилах и приучены слушаться родителей без пререканий. Ничего не сказав отцу, они вошли вовнутрь. Театр был заполнен. Сидящие в зале люди пели гимны, которые стады никогда раньше не слышали. Вскоре на подмостки вышел Муди и Сенки, и собрание началось. Первая часть программы оставила юношей равнодушными. Но вскоре после того, как стал говорить Муди, стад навострил уши. Он слушал внимательно, хотя и ерзал на своем месте. Нельзя сказать, что его действительно заинтересовало все услышанное. Мало что из сказанного коснулось души подростка. Он просто и мысли не допускал, что все это имело отношение к нему лично. Единственное, что в тот вечер отметил для себя Чарльз, это то, что религия, о которой с таким пылом говорил проповедник, была живой, неформальной и даже привлекательной. Она так отличалась от стереотипа, принятого в их семье: «Лучше всего веди себя в воскресенье, а в понедельник обо всем забудь». В его сердце запали слова Муди, что христианство – это единственная в мире религия, имеющая смысл. После собрания Эдвард Стад собирался поговорить со своими сыновьями. Братья уже знали, что после прослушивания проповеди их отца пригласил один из приятелей Муди, что Эдвард Стад ходил слушать проповедника еще один раз, после чего Муди так успешно поговорил по душам с их отцом, что Эдвард Стад принял Господа Иисуса как своего Спасителя и посвятил Ему свою жизнь. С тех пор он стал совершенно другим человеком. Кучер Эдварда Стада сказал как-то о нем: «Хотя у хозяина та же кожа, но в ней уже совсем другой человек». Эдвард Стад быстро отказался от своего увлечения скачками, игрой в карты, танцами и многими другими светскими развлечениями. Он приложил все силы к тому, чтобы привлечь свою семью и друзей к новому образу жизни и желанию посвятить себя служению Господу, что с его точки зрения было намного важнее, чем прежние интересы. Но три брата, и особенно Стад, смутно представляли себе евангельское рвение своего отца. Как позже говорил Стад, все в их семье жили собачьей жизнью, пока не обратились в веру. Сам Стад прибегал к различным уловкам, чтобы избежать тихих бесед со своим отцом. Поэтому до его души достучался первым не отец. Это был человек по имени Визерби, с которым Стад сблизился спустя год после того, как гостил дома на каникулах. Эдвард Стад превратил один из залов своего фамильного особняка в место, где проводились христианские собрания. Каждую неделю там выступали по два проповедника. В одно из воскресений, когда юноши присутствовали на проповеди, один из проповедников произвел на них неплохое впечатление, а другой совсем не понравился. «Я не выношу этого старого Визерби», — сказал Стас своим братьям. «Давайте подшутим над ним. Он говорит, что не очень хорошо умеет ездить верхом. Давайте сделаем так, чтобы он поехал с нами». «А мы будем на рысаках, которые нам недавно подарили?» – перебил Стада один из братьев. «Потрясающая идея!» – хором воскликнули братья. «Сначала мы медленно поедем сзади, а затем пустим лошадей в легкий галоп, вырвемся вперед и обойдем отца и старого Визерби. Их лошади будут рваться вперед, чтобы сравняться с нами, и мы увидим то, что хотим увидеть». Что они действительно увидели, так это то,
что Визерби проявил больше выдержки и силы, чем они ожидали. Ему удалось, хотя и не без значительных усилий, остаться в седле, и мнение юношей о нем изменилось. В тот же день после обеда Визерби остановил стадо, когда тот намеревался пойти к площадке для игры в крикет. «Не уделишь ли ты мне пару минут, Чарльз?» – спросил его Визерби. И стад почувствовал, что не может отказаться, хотя бы из-за той шутки, которую они проделали. Первый вопрос, который задал Визерби после того, как они устроились под деревом, был следующий. «Ты христианин, Чарльз?» Какое-то время стад не спешил с ответом, а потом сказал. «Я не думаю, что меня можно назвать христианином в вашем понимании, но я верю в Христа и в церковь с того момента, как я начал ходить». Стаду не терпелось поскорее добраться к воротам на крикетной площадке. Но не тут-то было. Последовал долгий разговор, состоящий из вопросов и ответов, в основе которого была беседа Иисуса Христа с Никодимом, описанная в Евангелии от Иоанна. Основное внимание Визерби уделил тому факту, что именно потому, что Господь очень любил людей, Он отдал им Своего Сына, чтобы те, кто поверил в Него, не погибли, а обрели вечную жизнь, как чудесный дар. «Ты обычно благодаришь человека, если он тебе что-нибудь дарит, не правда ли, Чарльз?» — спросил его Визерби. «Не кажется ли тебе, что такой дар особенно заслуживает благодарности? Выражаешь ли ты ее? Ты никогда об этом не пожалеешь». И тут что-то отозвалось в душе Чарльза. Впоследствии он говорил, что как только он высказал свою благодарность, на него снизошло чудесное ощущение спокойствия и радости, а также понимание смысла того, что Иисус объяснил Никодиму как настоятельную необходимость – родиться свыше и тем самым обрести дар вечной жизни. В тот же день Визерби энергично принялся за двух других братьев и одержал над ними победу. Ни один из юношей никому ничего не рассказал, но по возвращении в Итон каждый из них написал письмо отцу, и все они получили один ответ, в котором их отец выразил свою радость по поводу того решения, которое они приняли. Братья посчитали нужным засвидетельствовать другим о своей вере в Спасителя. Для этого они открыли в Итоне класс по изучению Библии. Что касается стада, то его первой любовью все еще оставался крикет. Однажды братья стада играли все вместе в одной команде, и их соперники говорили, что все было бы хорошо, если бы они справились с тремя стадами. Стад был капитаном команды в 1879 году и доказал, что он отличный многоборец. В том же году он присоединился к своим братьям в Тритине в колледж в Кембридже, завоевал кубок и играл за университет в течение последующих 4 лет.

для жизни новой. Тогда откроются книги, а в них тайны Господни.

Тяжело в этой жизни, но было бессмысленно. Без Христа здесь прожить, без надежды на вечную жизнь. Посмотрю на людей, что мятятся бессмысленно, и сильнее начну даже спасение ценить. Мир страдает, и я не всегда благодетельствую, но страдания мои цель имеют и смысл. Плачет мир, да и я не всегда торжествую, но я плачу о тех, кто свой грех не омыл. Как бы низко порой я не падала, как бы больно не ранила душу грехом, мое сердце сегодня спасение усладою, бьется светлая радость днем тихим лучом. И никто эту радость отнять не посмеет, мне вложил ее сердце когда-то Господь. Пусть не скатертью путь предо мною простелится, радость эта меня через жизнь проведет. Если радость земная тебя не утешила, и душе твоей пусто, и скорбен твой путь, обратись ты к тому, кто мне радость дает, хочет он и в тебе эту радость вдохнуть.

скотився до корита. Мій батько, забув я тебе. Спаси мене, Боже,

момент творения. 1988 год. В поисках Ноева ковчега. Прежде чем курды запретили все исследования на горе Арарат, креационисты с огромным интересом следили за работой экспедиций, искавших остатки Ноева ковчега. В 1988 году одной команде разрешили исследовать часть Арарата с воздуха, но это не дало никаких результатов. Команда «Снежный тигр» под руководством доктора Чарльза Уиллиса с помощью радара исследовала часть поверхности горы под слоем льда. Ничего не найдя, они вычеркнули этот участок из списка возможных мест нахождения ковчега. Однако сделали другое сенсационное открытие. С помощью местных жителей членам группы удалось обнаружить высоко в горах остатки, возможно, самого древнего города в истории. Сохранившиеся огромные каменные плиты свидетельствовали о том, что много лет назад там были стены, дома и улицы. Судя по всему, это вполне мог быть город, построенный Хамом, сыном Ноя, после всемирного потопа. Но христианская вера не зависит от того, найдется ли ковчег. Он вообще может оказаться не на той горе, которая сегодня носит название Арарат. Наше самое мощное свидетельство – пустая гробница Христа и измененные жизни людей. Ковчег напоминает нам, что нужно быть готовыми к возвращению Христа, который будет судить всю землю. Это может произойти в любой момент. Как подготовиться к этому? Нужно знать и верить, что Иисус Христос своим воскресением может даровать вам новую жизнь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем продолжать ту тему, которую мы начали уже рассматривать, а именно «Бог, объявленный в своих именах». В этих лекциях мы стараемся извлечь ту информацию о Боге, которая имеется в Божьих именах. В течение прошлой недели мы беседовали о двух главных именах Божьих в гебрайском языке Ветхого Завета – Элогим и Иегова. Мы говорили о том, что имя Элогим изображает Бога как Творца и Кормчего Вселенной. Это имя намекает на силу, величие, праведность, справедливость, вечность и небесность. С другой стороны, Иегова или Яхве связан с другими атрибутами. Прежде всего, это личное имя, особенно имя, под которым Бог относится к человеку как личность к личности. Во-вторых, имя Иегова или Яхве указывает на то, что эта личность неизменна и вечна. По этим причинам Иегова специфически соединен с Божьим заветом с людьми, так как завет – это взаимоотношение по типу личность к личности, завет также неизменный и вечный. Итак, два главных аспекта имени Иегова или Яхве содержатся в этом слове, а также концепция завета. Иегова связан с семью специфическими именами или титулами, представляющими собой семь аспектов Божьей верности соблюдения завета по отношению к людям. В том порядке, как они появляются в Библии, эти имена показывают Иегову в таких аспектах. Первое – тот, кто обеспечивает. Второе – тот, кто исцеляет. Третье – тот, кто является нашим знаменем. Четвертое. Тот, кто является нашим миром. Пятое. Тот, который является нашим пастырем. Шестое. Тот, кто является нашей праведностью. И седьмое. Тот, кто постоянно присущ. Мы уже имели возможность рассмотреть два имен завета, а именно тот, кто обеспечивает, и тот, кто исцеляет. В течение текущей недели мы рассмотрим пять оставшихся имен, с тем, что сегодня мы рассмотрим третье имя, тот, который является нашим знаменем. Это имя Иеговы упоминается в книге Исход, 17 главе. В ней описан инцидент из опыта Израиля, когда он шел пустыней в обещанную страну после выхода из Египта. В течение их странствования один из языческих народов, а именно амаликитяне, преградили путь Израиля в обещанную страну, и поэтому им пришлось сражаться за продолжение своего путешествия. Израиль был успешен в своей борьбе с этим народом. Амаликитяне были поражены, и Израиль пошел дальше. Вот запись этой истории в книге Исход, 17 главе, стихи 8, а также от 13 до 16. Читаю. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. И низложил Иисус Амалика,

Рот его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, что значит Господь, знамя мое. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Эта прочитанная история имеет для нас, верующих людей, постоянное значение. Урок, который дает нам эта история, состоит в том, что мы, верующие, идущие в небесную обетованную страну, будем иметь всегда на своем пути препятствия, оппозицию. Это отнюдь не история, происшедшая однажды, она будет повторяться из рода в род. Господь будет, несомненно, на нашей стороне. Он будет сражаться за нас с нашим духовным амаликом, с врагом Бога и нашим врагом. Специфическим аспектом Божьей помощи, которую получили израильтяне, было название построенного Моисеем жертвенника: «Господь, знамя мое». Итак, Господь дал нам знамя, которое приведет нас к победе в войне, которую мы осуществляем. Об этой войне говорится, например, в Новом Завете, в послании к Ефесянам, 6 главе, 12 стихе, где апостол Павел говорит: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальству, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Другими словами, мы, христиане, также имеем перед собой оппозицию и брань, битву, хотя наша война не с физическими врагами, но с духовными сатанинскими силами, которые препятствуют нашему шествию в небесную отчизну. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, стихи 3 и 4, апостол Павел говорит о видах оружия, в котором мы нуждаемся для войны. Он говорит: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Здесь апостол Павел говорит о духовном оружии, которым Бог снабдил своих детей. В Псалме 19, стих 6, мы опять находим знамя всех верующих людей. «Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя». Итак, нашим знаменем есть имя Господа Бога нашего, и Его победа становится нашей победой, когда мы поднимаем знамя во имя Его. Другими словами, в Его имени Его победа, которую Он уже приобрел для нас в нашей войне с врагом, становится доступной нам, когда мы употребляем истинное знамя. Дальше, есть много информации об имени Господнем и в Новом Завете. Например, в послании к Филиппийцам, 2 главе, стихи 9 до 11, апостол Павел говорит об Иисусе Христе следующее: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, в имени Господа Иисуса Христа мы имеем знамя, перед которым все силы ада преклоняются и признают свое поражение. И апостол Павел после этого говорит, что таким образом победа Христа становится нашей победой. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Итак, победа Христа, которую Он приобрел над сатаной на кресте, является доступной и для нас, но только если мы выполняем одно условие. Если мы употребляем знамя,
которые дал нам Бог и которые находятся в имени Господа Иисуса Христа. Таким образом, в нашей борьбе с врагом имя Господне является нашим знаменем. Глядя на духовное знамя, которое в имени Господа я желаю коротко указать из Ветхого Завета и истории на важность того, кто является носителем знамени в древних армиях. Описывая поражение большой языческой армии, ассирийской армии, пророк Исаия в книге пророка Исаии, 10 глава, 18 стих, говорит, читаю, «И будут подобны они знаменоносцу, падающему на землю». Когда во времена древности падал знаменоносец, в армии происходило замешательство, так как древних воинов учили, что делать. Все возможные перегруппировки они могут только при наличии знамени. Так что отсутствие знамени означало для древней армии большую проблему. Но в случае христиан нашим знаменоносцем является Святой Дух. Слушайте, что говорит пророк Исаия в книге пророка Исаии, 59 главе, 19 стихе. Читаю. «И убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». В оригинале «Дух Господа прогонит его». Итак, Дух Господень, Святой Дух, является нашим знаменоносцем, и если битва порой тяжела, и силы сатаны настигают, как река, наш командир говорит знаменоносцу, Святому Духу, поднять знамя еще выше, и мы вокруг этого знамени начинаем совершать боевую перегруппировку. Наше знамя – это имя Господа Иисуса Христа. Нечто подобное совершается и в наши дни. Сегодня знаменоносец Дух Святой поднимает выше и выше наше знамя, имя Господа Иисуса Христа. И дети Божьи собираются вместе, вне зависимости от деноминации и других преград, которые их разделяют. И, наконец, давайте посмотрим на картину победной церкви, представленную в книге «Песни песней», 6 главе, 4 стихе. Читаю. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами». А в книге «Песни песней», 6 главе, 10 стихе сказано следующее. «Кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами». Это, несомненно, невеста Христа, но также и его армия. Невеста Христа является также и армией Господа Иисуса Христа. Будем помнить, что нашим знаменем является имя Господа Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Евангелие Иоанна 7:38. Каждый знает, что такое жажда. Настоящая жажда может быть мучительнее, чем тоска по дому. Есть и другая жажда — стремление к свободе, тоска по искреннему разговору, желание быть услышанным, дружба, не требующая ничего взамен, а наоборот, дарящая понимание и любовь. Многие христиане считают, что всего этого уже больше не существует. Но я с этим не согласен. Все это имеется и даже в избытке. Ты заблуждаешься, если думаешь, что тебе все это необходимо. Но в то же время я тебя понимаю. Есть еще одна сторона, которую я хотел бы тебе показать. Господь Иисус хочет разбудить в тебе ту любовь, которой Он приобрел тебя. Его любовь тебе — это не огромная цистерна, а бьющий источник. Важно, чтобы твое сердце было открыто для любви Бога, которая, как водяной поток, ищет свое русло течения. Бог хочет применить тебя как живой поток, чтобы Его живая вода потекла к твоим близким, соседям, коллегам по работе, братьям и сестрам церкви. Так мы станем теми, кем стал для нас наш Господь Иисус. Откройте путь потоком живой воды, которая бьет вас неиссякаемым ключом, стремясь течь к другим. Бог хочет использовать меня, чтобы я был и оставался проводником Его любви.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

С войны возвращались бойцы в холодных товарных вагонах. На станциях ждали отцы, их матери, дети и жены. Но не все возвращались домой, а многих лишь память осталась. И часто там слышалось: «Мой не вернулся домой, не дождалась». Было много объятий и слез при этом счастливом свидании, но порою ответ на вопрос вызывал глухие рыдания. Там чья-то стояла мать в упавшем на плечи платочке, и в лицах приезжих узнать пыталась родного сыночка. Ей кто-то на стул указал. Там в одеялах замотан сидел, несмотря ей в глаза, очень близкий, знакомый кто-то. «Неужели меня не узнал? Я мама твоя, посмотри же!» «Я слеп», — он тихонько сказал. «Подойди ко мне, мама, поближе. Встань, сынок, обними же мать. О, как долго тебя ждала я! Я без ног не могу стоять, а без рук разве обнимают? О, мой сын, как же ты пострадал! Ты, видать, не на счастье был создан. Руки, ноги, глаза потерял. Я их не потерял, я отдал. Здесь в понятиях разница есть. Потерять можно все и напрасно. А в отдаче есть доблесть и честь. И жертва отдачи прекрасна. Так жизнь свою отдал Христос. На служение пожертвовал людям. И стоит перед нами вопрос: что с собою мы делать будем? Отдадим свою жизнь Христу, на служение пожертвуем брату и отдаче явим красоту, а не жалкой потери, утрату. Не напрасно прожитую жизнь, не напрасно умершее тело, но сердца, устремленные ввысь, совершившие Божие дело. Аминь.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас вновь на волнах Радио МВИ. Сегодня вы услышите следующую часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Наступила пора молотить пшеницу. Иосиф Армстронг был единственным мальчишкой, который после долгих летних каникул не явился к началу занятий в школе. Беннет, конечно, мог бы нанять еще одного работника, но вместо этого он заставил Иосифа помогать в работе до самого праздника урожая. Амос Пеннивелл был настоящим христианином, и этого мальчика он любил всем сердцем, поэтому он прилагал все старания, чтобы помочь Иосифу догнать пропущенное. Казалось, он понял невысказанную просьбу своего ученика. Мальчик не жаловался ни на своего отца, ни на перегрузку. Он никогда не выражал никакого недовольства. Иосифу не было трудно догонять своих сверстников. Амос Пеннивелл с удивлением наблюдал, какие успехи делал этот мальчик, особенно в математике. К Рождеству получилось так, что Иосиф своих одноклассников далеко опередил. Иосиф даже научился смеяться. Сколько радости им приносило на переменах, игра в прятки или догонялки, и учитель играл вместе с детьми. Можно ли было себе представить, чтобы Беннет Армстронг-младший играл бы со своим сыном? Рози Маги улыбалась Иосифу. Она сидела на другом конце ряда. Она сложила на парту ладошки одну на другую, поставила на них свой круглый подбородок и смотрела на него. Щеки ее были розовые, как два спелых персика, и белокурые волосы свисали локонами по обеим плечам. Рози Маги помахала Иосифу рукой, и хотя он был слишком стеснительный, чтобы как-то ей ответить, но там, где у него было сердечко, появилось приятное чувство, такое чувство, которое Иосиф в своей жизни до сих пор еще не испытывал. Иосиф был тот единственный ученик, который должен был топать домой по снегу пешком. Рози Маги сочувствовала ему. Несколько дней спустя он получил от нее записку следующего содержания. «Если тебе домой со мной по пути, то можешь ехать с нами в наших садах».

0: конях. Однажды Иосиф доил корову. Он быстро поднял голову и огляделся вокруг. Никого не было видно, но он был уверен, что его кто-то звал. Голос был похож на голос гризли Стеварда. Иосиф был так уверен, что его кто-то звал, что пошел к воротам и выглянул. Он даже вышел немного за ворота и оглянулся. Он смотрел налево и направо, но никого не было. «Бровни, ты лаял?» Собака Иосифа мчалась к нему большими прыжками. «Кто меня звал, Бровни?» Иосиф управился с дойкой, а вечерние тени стали еще длиннее, и ночь медленно опустилась на землю. Ему стало вдруг совершенно ясно, что это был голос Бога. «Мама», — прошептал Иосиф этим вечером своей матери, — «я думаю», и лицо его стало очень серьезным, — «сегодня Бог со мной говорил». «И что он тебе сказал, Иосиф?» «Только мое имя, больше ничего». «Было это, Иосиф, было это где-то около 5 часов?» «Да, наверное». «В это время, Иосиф, я читала в моей Библии. В первой книге Моисея написано следующее: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». «И когда я эти слова читала, я думала о тебе». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Я уверена, что Бог тебе однажды это откроет». Лотти Вудс стояла перед своим классом, состоявшим из одних мальчиков. Лучи утреннего солнца падали через стекла окон на ее серого цвета волосы. Она смотрела на детей своим сияющим взглядом. На ней было зеленое с набивными коричневыми цветами платье, которое ей очень шло. «Сегодня мы будем заниматься чем-то совсем особенным». Голос ее звучал, как перезвон колокольчиков. «Я уверена, что это вам понравится, потому что сегодня к вам будет кто-то обращаться». Она улыбнулась, и в это время позолоченная коронка угловатого зуба сверкала на солнце. «Так что можете сесть вместе потеснее. Иосиф, ты начнешь». Иосиф прошел вперед и сел в конце первого ряда. Около 40 детей с нетерпением ждали, что будет дальше. «Кто из вас знает, кто такой дядя Том?» – спросила Лотти. Все дружно подняли руки. «Конечно, вы его все хорошо знаете. Все, кто ходит в нашу церковь, с ним знакомы. Его редко кто называет господин Брэдли, не правда ли?» «Что с тобой, Фредди? Ты хочешь сидеть рядом с Иосифом? Ну, хорошо. Отодвинься немного в сторону, Чарли. Теперь все в порядке. Вы, наверное, хорошие друзья?» «Все в порядке, я не буду тебя ни в чем упрекать, Фредди». «Если бы я была мальчишкой, я тоже бы охотно села рядом со своим кузеном». «Ну а теперь ближе к делу, дети. Дядя Том любезно согласился выступить сегодня перед вами. Он предупредил, что красиво говорить не умеет. Но в это не очень-то верится. Я ему сказала, что это должна быть настоящая маленькая проповедь, как в церкви, и он, наконец, согласился. И вот он». Все повернулись к двери. Она тотчас отворилась, и вошел дядя Том Брэдли, который, собственно, никому настоящим дядей не был, но никто не знал, кто же его первый так назвал. Немного волнуясь, он потирал свои большие жилистые руки. Его загорелое и обветренное лицо дышало свежестью и здоровьем, а темные цвета спелого ореха глаза, казалось, во время беседы беспрерывно детям подмигивали. А каким сильным он казался! Том Брэдли не был необыкновенно большой, что касается высоты, но крепкий и кряжистый. Все мальчишки любовались им. Он коротко откашлялся и провел языком по губам. «Значит так», — начал он несколько неуверенно. наша уважаемая Лотти меня пригласила сегодня к вам, чтобы сказать небольшую проповедь. Если бы я с вами, мальчишками, мог говорить там, на дворе, за углом церкви, тогда из этого, конечно, получился бы настоящий доклад. Но поскольку я отношусь к числу старших в церкви, наша Лотти, конечно, подумала, что и здесь это может получиться. Так. Он снова облизал губы и, подбирая слова, продолжал. Если бы в комнате не присутствовали уважаемая Лотти, сестры Христофер и Брукс, представительницы из деканата, ему было бы легче говорить. Странно, что такого сильного мужчину волновало, что несколько женщин смотрели на него. Он еще раз откашлялся, провел пальцем между горлом и воротничком, пытаясь его немного расслабить. «Вы, дети, уже все, конечно, слышали о работе наших миссионеров там далеко в Индии. Им тяжело приходится трудиться, чтобы завоевывать сердца людей для Иисуса». И там тоже живут детки, как и здесь. Хорошие дети, такие же, как и вы. Милые дети, которые голодают, и есть хотят, и хорошие книжки читать. И да, которым тоже нужны ботинки и, конечно, одежда, как и вам. И, конечно, но некоторые из нас, старших церкви, говорили об этом с братом Грисли, и мы подумали... Как хорошо было бы, если бы наши дети из воскресной школы согласны были, так сказать, хотя бы одного ребенка денежным пожертвованием поддержать. Одного ребенка, я имею в виду, неважно какого. Но я думаю, вы меня понимаете. Одного мальчика, может быть, маленького мальчика, как этот вот тут справа, как Иосиф Амстронг, который должен теперь идти учиться». «Я думаю, тебе что-то около 6 лет должно быть, да, Иосиф?» «Мне 8», — возразил Иосиф и сжал свои руки между колен. Щеки его порозовели. Все дети смотрели на него, а некоторые улыбались ему. «О, извини, Иосиф», — сказал дядя Том и потер свои загорелые руки. «Ты старше, чем я думал, но неважно. Может быть, живет, значит, где-то в Индии хороший мальчишка, как наш Иосиф, и нуждается в помощи из Америки. Или девочка, как вот Зузи. Если каждый из вас, детей, каждое воскресенье принесет по 1 пенни, мы их все сложим в 1 коробочку, сколько пенни было бы у нас? Вас сколько? 40?» 43, сказала Лотти, то было бы у нас 43 цента, не правда ли? А так как году 52 воскресенья, то получится, давайте-ка посчитаем, это будет примерно 22 доллара в год, почти 23 доллара. Кто из вас может каждое воскресенье приносить с собой по 1 пенни? Почти все руки поднялись вверх. Иосиф сначала, раздумывая, поднял руку до середины, а потом и его рука энергично пошла вверх. Он вспомнил, что мать сказала что-то про появившуюся у нее новую идею. Она хотела готовить попкорн и продавать его в городе. «Вот, пожалуйста, вы только посмотрите! А может, кто-то мог бы и 2 или 3 пенни принести? Кто это сможет?» Несколько рук поднялось. «Что ж», — продолжал дядя Том, — «может, вы еще подумаете об этом, и кто-то сейчас думает «нет», но может изменить свое решение. Теперь я хочу еще рассказать вам 1 историю. Жил как-то 1 молодой человек. Он купил себе в городе новые брюки, но они были ему слишком длинные». И он попросил жену их укоротить примерно на 4 сантиметра. «Нет», — сказала она, — «у меня сейчас нет на это времени». Тогда он пошел к своей сестре и попросил ее об этом же. «Нет, и у меня тоже нет времени», — сказала она. И тогда он попросил свою мать. «Но что сказала она?» «Пусть тебе жена это сделает».
1: Пока этот молодой человек во дворе занимался своей работой, его жена передумала и сказала себе: «Какая же я эгоистка! Я перешью ему брюки и удивлю его этим». Она отрезала от брюк примерно 4 сантиметра, заботливо их подшила, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор покормить кур. Но и сестру начали мучить угрызения совести, и ей стало жаль, что она поступила так равнодушно и упрямо. Она пошла в его комнату, взяла брюки, отрезала от них 4 сантиметра, подшила их, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор доить коров. На сердце у нее стало легко. Немного погодя, мать этого молодого человека подумала: «Как жаль, что я не выполнила просьбу моего сына. Если жена не хочет ему брюк подшить, то я это сделаю, и я его удивлю». Она пошла и отрезала 4 сантиметра, подшила их, погладила и повесила их обратно в шкаф. Когда вечером молодой человек примерил снова брюки, верите ли вы, что он был удивлен? Конечно, верите. Его брюки были в 3 раза короче, чем он этого хотел. А кто был разочарован? Молодой человек, конечно, и его жена, и его сестра, и его мать. Но мы можем быть уверены, что у нас такое не случится. У нас могут произойти лишь радостные события. Если те из вас, кто сейчас еще говорит, что не могут принести воскресение трепени, свое мнение изменят и все-таки принесут, то только себе представьте, сколько мы тогда соберем. У нас будут в 3 раза больше, чем мы вначале думали. Никто не будет разочарован. Наоборот, все будут счастливы. Может, некоторые из вас могут изредка и более 3 центов приносить. Тогда, в общем, я понимаю, мой пример был не совсем удачный. Дети, и я уверен, вы не скоро меня пригласите к себе снова, чтобы выступать перед вами. Я лучше запустил бы руку в собственный карман и отдал бы эти деньги за вас, чем здесь перед вами выступать. Но тогда, дети, для вас была бы потеряна милость и радость дарить. Ведь самое важное в жизни христианина – делиться с другими. Возможность дарить делает меня всегда счастливым. Это стало неотъемлемой частью моей христианской жизни. Кто из вас в следующее воскресенье примет участие в сборе денег? Все руки поднялись вверх. Никто не остался безучастным. Сама сестра Лотти подняла руку, и сестра Брукс, и сестра Христофер тоже. Дядя Том провел языком по губам и пошел к дверям. «Кто еще думает, что дядя Том не умеет произносить речи?» — спросила Лотти Вудс. Одна маленькая девочка подняла руку, и когда все засмеялись, она ее медленно опустила. «А кто думает, что он это умеет?» 43 руки взметнулись вверх. «Большое спасибо, дядя Том!» Смеясь громко, сказала Лотти Вудс. «Теперь, когда лед тронулся, мы как-нибудь снова обратимся к вам. Нам всем ваше выступление понравилось». Дядя Том расслабил галстук на шее и вышел из комнаты. Иосиф смотрел на дверь, за которой исчез Том Брэдли. Список его героев на одного стал больше. Среди других там стояли имена Амос Пеннивилл, Гризли Стефорд, а теперь еще и дядя Том Брэдли. Перед ним стояла сестра Лотти, возле него сидел его любимый двоюродный брат Фредди, и за закрытой дверью в другом помещении в собрании сидела среди многих его любимая мама. В последующие годы Иосиф должен был в школе научиться еще многому, что могло ему в жизни пригодиться. Он благодарил в душе учителя за то, что тот старался все пробелы в его знаниях ликвидировать, когда он не мог посещать школу. К Когда он, так задумавшись, сидел воскресным утром, вряд ли он вполне осознавал, что для него в будущем, в близком будущем, будут значить примеры этих людей, встретившихся ему в ранней юности. Они восполнили ему то, что он не имел дома, и эти образы в вере для него были очень важны. Христианство подарило человечеству много хороших образцов. Но дети больше тянутся к примерам живым, чем к героям из книг и памятникам, стоящим на пьедесталах. И Бенет Амстронг был живым примером, а религия, которую он своему сыну демонстрировал каждый день, состояла из жестокого, отталкивающего поведения, которое Иосифа от него лишь могло отпугнуть. Но Иосиф был очень развитый мальчик. В некоторых областях знаний он был даже дальновиднее, чем дети его возраста. Он показывал удивительное понимание духовных вопросов, и у него было явное желание приносить своей матери радость. Кроме того, он учился удивительно охотно и легко. «Отец», — спросил он этим утром за завтраком, — «миссионеры сначала обязательно учатся в школе?» «Почему?» «Ну, я потому что я, может быть, однажды тоже захочу стать миссионером, отец». Его рука пугливо вцепилась в угол скатерти. «Ты хочешь?» Вспыхнув, вскричал Бенет. «Ты думаешь, ты, наверное, вбил себе в голову поехать учиться в колледж? Только без моего согласия. Это будет тебе путевка в ад!» Как приговор произнес Бенет и поставил локти на стол.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

да светится имя Твое. Евангелие от Луки 11:2. Лучший способ выражения уважения Бога – это молитва с благодарностью. Бог хочет, чтобы к Нему обращались с молитвой. Посредством молитвенного прошения мы признаем, что нуждаемся в Боге. Детская молитва всегда лучше, чем высокопарное, неискреннее прославление, исполненное благочестивыми фразами. Господь Иисус оставил нам пример, как нам нужно молиться. Мы все имеем нужды, но нам необходимо знать, что они не должны выступать на передний план, что Бог желает сначала услышать что-то другое. Не случайно Иисус начинает молитву с просьбами об освящении имени Бога, о приходе Его Царства и о Его воле. Три раза просит Иисус о Божьем. В нашей любви к Богу мы произносим это троекратное «Твое» с искренним и благодарным сердцем, а уж потом следуют наши личные просьбы. Этим мы показываем наше святое отношение к Богу. Бог имеет определенный план для этого мира, и Он должен стать биением нашего сердца. Другими словами, мы не должны сначала информировать Бога о наших проблемах, а участвовать в Его планах в отношении этого мира. Для личных просьб мы можем воспользоваться приглашением Иисуса найти уединенное место, закрыв за собой дверь и излить пред Богом все, что накопилось на сердце. Этого и ждет наш Бог. Нет большей необходимости ставить себя в центр внимания, и Бог видит даже самое потаенное. Нам необходимо осознать, что Божье дело превыше всего. Его честь важнее всего. Если мы оставим наше личное и вслушаемся в спокойное дыхание Бога, отдаваясь во власть Его действий, то внезапно обнаружим, что Бог уже давно позаботился о наших нуждах и радуется этому. Не обязательно ставить себя в центр всего, ведь Небесный Отец и так видит меня довольно хорошо».

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

по узкому небесному пути, пусть даже черепашьими шагами мне к царственному пиршеству дойти, но лишь бы не остаться за дверями. На самом дальнем краешке стола, быть может, для меня найдется место, но только быть восхищенной от зла с Твоею непорочной невестой. О Господи, дай силы устоять и донести до смертного порога и веру, и способность уповать на милость и любовь Отца и Бога.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Вот Соломон, когда построил храм, он молился Богу. Его молитва очень интересная была. Третья книга Царств, 8 глава, 46 по 49 стих я прочитаю. Молитва Соломона. «Когда они согрешат пред тобою? Ибо нет человека, который бы не грешил. И ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем,

настоящего раба я видел два раза. Один раз, помню, в поезде я ехал, и человек убегал из рабства. Самое настоящее рабство. Ужасы какие он рассказывал. В наше время есть рабы. Иногда их приковывает какой-нибудь, скажем, если это на ферме, на цепь сажает, на замок там и тому подобное. Друзья, вот духовное рабство, оно ничем не лучше и не легче, и сегодня очень много рабов греха. Только одно большое отличие духовных рабов от буквальных – это духовное рабство, это добровольно. Вот Господь предлагает людям свободу. Вот тут Соломон молится и делает различия. Значит, дальние и ближние вот в плен отведут, Господь говорит, когда они сделают грех, будут виновны перед тобою, они попадут в плен. Это рабство. Сегодня человек, когда делает грех, он попадает в рабство греха, в плен греха. И здесь Соломон делает различие в дальнюю или близкую землю. Но если в отношении духовного рабства, я бы сказал, дальнее рабство, это вот спросите у дяди Славы, который проповедовал, он побывал в этом рабстве. Это зависимость от алкоголя, наркотиков. Вот я, когда готовился к этому молодежному общению, мне мысль пришла. Вот хорошо было бы сделать экскурсию всей молодежи. Вот туда у нас есть братский дом. Ой, они бы вам рассказали. Ужасы, какие они пережили. И таких рабов очень и очень много. К нам приходит домой иногда одна женщина. Если бы вы видели, вот она пьет и пьет, а потом приходит к нам, плачет навзрыд. Говорит, дядя Дима, устала жить, как освободиться? Я говорю, пойдем в собрание. Нет. Устала жить. Ой, сколько таких рабов. Я помню, как-то я кирпич покупал вот, ну, для стройки по объявлению. Подъехал, женщина продает кирпич. И по виду я сразу понял, кто она. У нее было двое или трое детей. И когда она увидела деньги, у нее руки затряслись. И я понял, что будет с моими деньгами. Я ее стал убеждать. Вот дети, а дети голодные стоят, взгляд такой. Я ее просил, пожалуйста, только не иди в магазин за бутылкой. Купи что-нибудь детям. Она говорит, подумаю. И как только я загрузил, она бегом туда в магазин. Раб. По-другому она не может. Знаете, молодежь, но есть близкое рабство. Вот тут написано, я бы сказал, это верующие люди. И тоже бывают рабы греха. Вот в Душанбе, в центре города, есть тюрьма. И я много раз там был. И мы, когда едем в молитвенный дом, обычно с правой стороны проезжаем тюрьму. И там вокруг квартал, как бы жилой, дома. И вот пресвитер мне говорит, там один человек жил, говорит, всю полжизни прожил напротив тюрьмы, а теперь полжизни живет напротив дома. Вы поняли, нет? Через дорогу просто, недалеко. Но это рабство, это плен. Кто-то сказал, плен мелких грехов, но, в общем-то, может быть и так, но все равно это раб. И надо признать, молодежь, среди верующих в христианской среде, может быть, это так незаметно, он читает Библию, он ходит в собрания, он, может быть, даже молится. Иногда бывает в посте, но все равно он раб.

Свобода во Христе или путь к полной свободе. Я не буду останавливаться. Я думаю, мы поняли, что значит свобода. Когда Иисус освобождает от наказания за грех, от власти греха, изменяет внутренность человека так, что ему нравятся Божьи заповеди, законы, Божьи требования. Я хочу обратить внимание только на этот путь освобождения. Вот смотрите, в 47 стихе здесь написано так. «И когда они придут в себя». Вот отведут пленников туда, в далекую землю, или близкую, в Вавилон, и они никак понять не могут, за что и почему Бог это сделал. Но наступает момент, когда человек приходит в себя. То есть он понимает, что с ним происходит. Я слышал такое в Америке, в одном из штатов. Молодой человек попадает в аварию и оказался в коме. И вот там таких людей подключают, да и у нас уже к аппаратам. Вначале страховка платит. Это, в общем-то, очень дорого содержать вот под аппаратами человека. И вот он лежал долгое время, никаких признаков жизни. Но как бы не умирает. И потом родители пригласили, сказали, страховка больше не может оплачивать. Или вы оплачиваете, а это очень дорого. Или мы отключаем аппараты. Но родители говорят, денег нету, отключайте. Назначили час и день, когда отключают аппараты. Это значит, он умирает. И вы знаете, пришли родители, попрощаться с сыном. И ровно за час до назначенного времени он делает вздох и открывает глаза. Успел прийти в себя. Чуть-чуть бы опоздал, и все. Друзья, вот важно успеть прийти в себя. Если ты понимаешь, что ты находишься в каком-то духовном рабстве, постарайся успеть. Время очень ограничено, не опоздай. Ну а потом, смотрите, вот это слово «прийти в себя», я думаю, оно подразумевает еще принять решение. Вот блудный сын, хорошая история в Евангелии от Луки. Вот он, когда пришел в себя, написано, и он сказал, что ж я делаю? Сколько наемников в доме отца моего избыточествует хлебом, а я встану и пойду. Вот молодежь, мне кажется, в настоящее время многим людям недостает вот этого твердого решения. И понимаю, что вот так вся жизнь. Но не хватает этого твердого решения. Соломон молится и говорит, когда они это сделают, тогда помилуй народ твой. Но в 47 стихе еще написано, смотрите, и когда они в земле, в которой будут находиться, в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших их. Молодежь, я очень удивлен тому, что сегодня так мало молитв. Мне кажется, вот без молитв можно вообще общение не проводить. Какой смысл говорить и говорить и говорить, если ты пришел в себя, найди силы, найди смелости, помолись Богу. Помолись Богу по-настоящему. Молитвы бывают формальные, они никому не нужны. Ни вам не нужны, ни Богу не нужны. Вы знаете, вот я вспоминал, когда Даниил был в плену с народом, со своим народом в Вавилоне. Как он молился. А Ниемия, написано, сел и плакал. Помните, Ниневия.
Когда Бог сказал, через 40 дней будет Ниневия разрушена, царь сошел с престола, сели в пепел, в золу сели, в ретище одели. Что значит вреть? Мешковину. Им никому не стыдно было. Они поняли, молитва их спасет. Молодежь, сегодня, вот простите, но положение многих из вас очень печальное. И путь к Богу, к избавлению через молитву. И вы же это понимаете. Но вот удивительно, человек иногда, вот уста закрыты. Еще одно, друзья, вот в 47 стихе написано «и обратятся». То есть одной молитвы тоже недостаточно, должен поворот произойти. Я вчера получил вот этот журнал, последний журнал «Чистый источник». Там есть одна очень хорошая статья. Мне кажется, журнал очень хороший, этот номер. И там есть статья «Три условия победы». И автор говорит, для победы надо идолов убрать из жизни. Если в твоей жизни какой-то идол, и он кратко, но мне кажется, так очень ярко показывает, что такое идол. Это то, что в твоей жизни очень значимо, высоко, за что ты держишься, как за Бога, это идол. А он говорит, жертва, которая приносит этому идолу, это время потерянное. Вот я не раз спрашивал у молодых людей, сколько времени ты проводишь в телефоне? 3 часа, 4 часа, 5 часов. Молодежь, это идолопоклонство. Драгоценное время, о котором написано «дорожите временем», которое можно Богу посвятить. И если каждый день хотя бы 3 часа, это же страшно. Если есть идолы, вот молодежь, в книге Иисуса Навина в 24 главе есть такая потрясающая картина. Иисус Навин собрал Израиля, и заключительная проповедь, прощальная проповедь, он умирает. И в этой проповеди Иисус Навин говорит, вот вам надо теперь решить. Я решил, я и дом мой будем служить Господу, а вы? И весь народ говорит, и мы будем Богу служить. И здесь Иисус Навин говорит невероятные слова. Он говорит, не сможете. Вот я раньше не мог понять. Мне казалось бы, если бы я на месте Иисуса Навина был бы, весь народ говорит, и мы, я бы сказал, слава Богу. Как понять? Он говорит, не сможете. Да потому что Иисус Навин был великим праведником, и он сказал, пока вы не удалите идолов из вашей жизни, ничего у вас не получится. Будете хромать всю жизнь на оба колена при том. Будете в плен ходить, будете плакать, будете мучиться до тех пор, пока не удалите идолов. Так вот, перед Израилем тогда стоял вопрос «или-или». И они убрали идолов. Друзья, сегодня в таких же условиях, если в твоей жизни, это не только телефон. Сегодня много говорят о телефонах. Но если в твоей жизни есть что-то, что претендует на власть над тобой, что очень значимо для тебя, наравне с Богом, чему ты много времени уделяешь, и если ты не избавишься от этого идола, будешь хромать на оба колена всю жизнь. Друзья, вот то, что я назвал, я думаю, это условия победной жизни. Но вот есть еще средства победной жизни. Не знаю, понятно вам или нет. Вот то, это что, без чего нельзя теперь получить свободу. Но Бог дал одно сильное средство. Вот об этом написано Иоанна 8:32. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я был когда-то, много раз, вернее, в Узбекистане. И мы сидели среди узбеков,
местных узбеков, вот подпольные, может, слышали вы там, домашние, как бы, они некоторые перешли в наше братство, некоторые нет. И вот мы за чаем сидели, и я предложил, давайте каждый расскажет, вот вы узбеки, как вы пришли к Богу? И одна женщина поведала очень интересную историю. Я постараюсь коротко. Она говорит, я о Боге абсолютно не знала. С мужем жили мы очень плохо. Он надо мной издевался страшно каждый день. И я решила его зарубить. Пока он был на работе, я все спланировала, приготовила топор, наточила топор. А он всегда приходил с работы, ложился покушать и на диван. И она решила, вот в это время, когда он только уснет, она его зарубит. И вот в этот день он долго не возвращается с работы. И она вся на нервах уже, и его нет, и нет, и нет. Потом уже поздно пришел и не ложится спать. И говорит, у нее такой срыв нервный. Она заплакала, побежала к соседке. Она не знала, что соседка верующая была. И вот это все рассказывает, до чего я докатилась. Мужа хотела зарубить. А та выслушала и говорит, я тебе ничем помочь не могу. Но у меня есть одна книжечка, которая точно тебе поможет. Достает Евангелие, дает ей Евангелие. Она пришла домой, стала тайно читать. Она уверовала. И я скажу, молодежь, вот эта книжечка, о которой говорят, что это причина убийственной атмосферы в церкви, я скажу, это сила Божия. Даже не сама книжечка эта, молодежь. Вот тут написано «Познайте истину». Вот я думаю, надо различать. Книжечка, я неправду сказал, книжечка не поможет. Истина Божия поможет. То, что здесь записано. Если вот познание истины, это значит соединение, это значит принять, это значит Бога услышать. Я недавно беседовал с одной, это в России было, после собрания одна девушка, она очень сокрушалась. И говорит, в моей жизни все вот так вот, что мне делать? Я ей говорю, надо поправить отношение к Богу, к Слову Его. Она говорит, я читаю 3 главы в день, мне 4 надо читать, поможет? Я говорю ей, не о том, может тебе 6 надо читать. Но пока ты Бога не услышишь, пока ты Бога не поймешь, книжечка тебе не поможет. Так вот я хочу спросить молодежь, вы сегодня Бога услышали? Сердце ваше соприкоснулось с этой истиной? Если нет, бесполезны все ваши желания. Бог определил, свободу дает истина. И эта истина должна стать частью нашей жизни. Друзья, вот в послании к Колоссянам, в 3 главе, 16 стихе, написано «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Это даже больше, чем просто запомнение. Учить надо наизусть стихи, Библию учить, но Слово должно в нас вселиться, жить. А это великая сила. Вот посмотрите, от самого начала Бог в своем действии, Бог все производит или делает только Словом Своим. Вот если открыть первую страничку Библии, написано «И сказал Бог». Евангелие от Иоанна открывайте «И сказал». Все Бог делает Словом Своим. И если это Слово стало достоянием нашим, оно будет действовать. Многие христиане делают ошибку. Молодежь, я бы хотел, чтобы вы усвоили эту истину. Ну, допустим, вот я побыл на молодежном собрании, и я решил, буду так и так и так. Если только я, это все бесполезно. Вы убеждались не один раз. Но если Слово Божие во мне будет пребывать,
будет, оно вселяется в меня, и оно будет действовать, это великая сила. Это сила Божия. Каким образом она вселяется? Вот на этой неделе у нас брат в гостях был, он тоже об этом говорил, что можно просто, вот вы все приехали сюда, и я тоже в молитвенный дом, мы не вселились. Вы не имеете права снимать светильники, переставлять там пианино, вы не имеете права, вы гости. Вы просто здесь в гостях. Но если я вселился в свой дом, меня никто не ограничивает. Все, что я хочу, я переставляю, ломаю, строю, ремонт делаю. Это право хозяина. Вот, друзья, на каких правах Господь в вашей жизни? Слово Его. Если для вас оно не авторитет, то победы можно не ждать. Я помню, одного брата убеждал. Ну, там вопрос один был, он не очень хорошо сделал. Я ему говорю, вот так же написано, смотри. Он говорит, ну, это написано. Ой, плохо это. Это написано. А если скажешь, это написано, это да и аминь, друзья, то Бог будет действовать. Да благословит нас Господь унести с собой это живое слово. Вот еще написано в 118-м псалме, написано «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой». Другими словами, чтобы рабом не быть. А что значит «сокрыл»? В другом переводе «это я сберег», «это положил», «когда нужно будет этим пользоваться». Вот вы можете себя испытать. Друзья, что вы увозите с этого молодежного общения? Если вы наполнены словом, если вы сохраните, если вы будете жить этим, ой, сколько будет побед и благословения. Я закончить хотел бы, друзья, молодежь, вернуться к той мысли, как важно помолиться Богу по-настоящему. Вот посмотрите, я еще раз вернусь к Даниилу. Положение Даниила. Он в плену. Он и израильтяне, они рабы, они в плену. И ни на горизонте никаких не намечается перемен. Их взяли в плен не для того, чтобы скоро отпустить домой. И Даниил молится, и долго молится. В это время Неемия молится. Написано, он в посте был, он плакал перед Богом. И посмотрите, молитва меняет ход истории, события вспять поворачиваются. Теперь царь издает указ отпустить всех евреев. Где это видано было, чтобы вот царь такой добрый, щедрый, и взял всех пленников, отпустил домой? Такого не было. Это Бог сделал. Почему Бог делает? Бог делает по молитве. И вот хорошо брат подметил, что этот дом, где мы находимся, это не дом пения, не дом проповеди даже, это дом молитвы. Я вот сидел, слушал, мне приятно было, как поют, как стихи рассказывают. И я думал, если бы наша духовная жизнь зависела бы от пения, у нас на высоте все бы. Петь мы научились. Молодежь, наша духовная жизнь зависит от того, как мы Бога слышим и как мы Ему молимся. А этому, может быть, еще не научились. Я бы хотел предложить, кто желает жить победной жизнью, жить по-настоящему, служить Богу, иметь свободу во Христе, радоваться, смело смотреть в будущее, в небо смотреть. Попробуйте вот этот ложный стыд убрать. Это дьявол искушает. Мы сегодня не делаем призыв к покаянию. Хотя, если кто-то хотел бы покаяться, вы можете это сделать. Я хочу сделать призыв, чтобы мы все помолились, молодежь. Если мы не научимся молиться,
то бедна будет наша жизнь. Один автор, вот книга есть, очень хорошая книга, «Молитвенная жизнь Иисуса». И мне запомнилось там такое выражение: «Никто не может быть выше своей молитвенной жизни». Вам понятно это? Никто не может быть выше своей молитвенной жизни. И заканчивая это общение, я бы хотел бы пригласить, кто желает, молодежь, смело так помолимся. Пусть это краткие будут молитвы. Этим вы закрепите слово, которое вы слышали. Этим самым вы можете позволить ему и позволить ему вселиться в вашу жизнь, сказать Господу то, что вам дорого было, помолиться об этом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Преклоним колени, помолимся.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Однажды во сне я Христа увидал. С крестом он усталый куда-то шагал. Он был весь изранен, текла с него кровь, а в сердце сияла одна лишь любовь. Тяжелый крест его истомил, и я Иисуса Христа вопросил: «Куда ты, усталый Спаситель, идешь и крест на плечах свой тяжелый несешь?» И тихо сквозь слезы на этот вопрос, запятнанный кровью, ответил Христос: «Иду на Голгофу, мой друг, я опять, чтоб снова страдания и муки принять за тех, кто словами меня только чтут, а сами в грехах постоянно живут, за тех, в чье сердце как странник стучу, за тех, кого сильно любил и люблю, за тех, кто опять распинает меня, за тех, в чьем сердце ссора, вражда. Они мне в сердцах своих жить не дают, меня истязают, неверием бьют. Они не стесняются ложь говорить, чтоб только других, не себя обвинить. Они, по словам, дети отца, а сами они далеко от меня». Сказал это слово и дальше пошел. Вдали скрылся с крестом за холмом, а я все стоял и смотрел ему вслед. Старался запомнить Иисуса ответ. Когда я проснулся, я трепетал. Ответ Иисуса меня обличал. Я пал на колени, прощения просил за то, что дни жизни не свято прожил. И если в собрании есть кто-то такой, пусть горько заплачет своей душой, пусть плод покаяния Христу принесет, прощение грехов пусть он обретет.

момент творения. 1988 год. В поисках Ноева ковчега. Прежде чем курды запретили все исследования на горе Арарат, креационисты с огромным интересом следили за работой экспедиций, искавших остатки Ноева ковчега. В 1988 году одной команде разрешили исследовать часть Арарата с воздуха, но это не дало никаких результатов. Команда «Снежный тигр» под руководством доктора Чарльза Уиллиса с помощью радара исследовала часть поверхности горы под слоем льда. Ничего не найдя, они вычеркнули этот участок из списка возможных мест нахождения ковчега. Однако сделали другое сенсационное открытие. С помощью местных жителей членам группы удалось обнаружить высоко в горах остатки, возможно, самого древнего города в истории. Сохранившиеся огромные каменные плиты свидетельствовали о том, что много лет назад там были стены, дома и улицы. Судя по всему, это вполне мог быть город, построенный Хамом, сыном Ноя, после всемирного потопа. Но христианская вера не зависит от того, найдется ли ковчег. Он вообще может оказаться не на той горе, которая сегодня носит название Арарат. Наше самое мощное свидетельство – пустая гробница Христа и измененные жизни людей. Ковчег напоминает нам, что нужно быть готовыми к возвращению Христа, который будет судить всю землю. И это может произойти в любой момент. Как подготовиться к этому? Нужно знать и верить, что Иисус Христос своим воскресением может даровать вам новую жизнь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

написано: «Не хлебом лишь единым». Ответ Иисуса сатане звучал, когда в молитве 40 дней в пустыне, пребыв в посте, Спаситель наш взалкал. Не хлебом лишь, но каждым словом Божьим питаться должен каждый человек. Казалось бы, так выстоять несложно, да в сатане лишь правильный ответ. Так почему ж так тверд был наш учитель? И почему в той схватке устоял? Не мудрствуя в словах сего достиг он. Написано, лишь сатане сказал: «Сегодня тот же злостный искуситель не бросил свое дело искушать идущих всех в небесную обитель, старается с дороги сбить, сломать. И если не пребудешь в Божьем слове, как сможешь в искушениях устоять? На все уловки сатаны в дороге, как сможешь ты, написано, сказать? На мудрость, что имеешь ты людскую, тебе своею будет отвечать. Но есть одно лишь сильное оружие, написано, в ответ ему сказать. И разобьются все его оковы, и убежит, не зная, что сказать. Когда знать твердо будешь Божье слово, не упадешь ты, сможешь устоять. Чтоб так сказать, знать нужно Божье слово, чтоб знать его, в нем нужно пребывать. Чтоб вовремя отбить нападки снова, когда вдруг вновь враг будет.

Дорогие дети, сейчас мы проходим с вами Ветхий Завет, то есть первую часть Библии. Мы говорили о том, как израильский народ, будучи в пустыне и на пути в обетованную страну, много роптал и жаловался на свою судьбу. В нашей последней истории мы узнали, что ни Моисею, ни Аарону, его брату-священнику, Господь не позволил войти в Ханаан. И Аарон уже умер на горе, которую указал Бог, а его священнические одежды получил его сын Элиазар. После остановки у горы Ор, на которой умер Аарон, народ пошел дальше и проходил через очень пустынное и сухое место. Вид пустыни был удручающим. И Ханаан казался дальше, чем когда-либо. Народ устал, был недоволен и, как всегда, жаловался Моисею и роптал на Бога. «Неужели ты вывел нас из Египта для того, чтобы мы умерли здесь в пустыне?» — говорили они снова Моисею и громко жаловались на то, что манна им опротивила, и им хочется чего-нибудь другого. Во время их ропота змеи наползли в шатры и покусали многих людей. Вид у этих змей был огненный, и укусы тоже жгли, как огонь. Укушенные люди немедленно умирали. Народ был знаком с наказанием за ропот и сразу же догадался, что и это наказание за их новую волну жалоб. Они поняли, что поступали плохо, и жалели об этом. Они говорили Моисею: «Мы согрешили, ропща на тебя и Господа. Помолись, чтоб Господь простил нас и избавил от этих ужасных змей». Моисей молился пред Господом, как много раз до этого, и Господь ответил ему: «Сделай медного змея, поставь его высоко на шесте, и кто поднимет свой взор на него, того оставит в покое змеи, и он спасется от их укусов». Моисей сделал медного змея, поставил его на шесте, высоко над станом, и все, кто поднимали свой взор на змея, исцелялись от укусов змей и оставались живы. Эта история тоже имеет глубокое значение, хотя многим кажется, что это просто еще одна история из жизни израильского народа. Дети, вы знаете, что Господь Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, умер на кресте за грехи всего мира. Его вознесли высоко на этом орудии смерти, и с тех пор всякий, кто поднимает свой взор, духовный взор, на Христа на кресте, тот получает спасение и прощение. Апостол Иоанн пишет в своем Евангелии: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Видите, какая тесная связь между Ветхим и Новым Заветами Библии? Израильтяне пошли дальше, остановились в долине Арнона, между землями амореев и моавитян. Здесь не было воды, но народ, наученный горьким опытом, не роптал, но доверился Господу, попросив Моисея помолиться об этой нужде. Господь сказал Моисею: «Собери народ, и я дам им пить». Моисей велел начальникам народа начать копать колодец в пустыне, прямо в песке. В то время как начальники копали, народ пел хвалу Господу. Все верили, что Господь наполнит колодец свежей водой, и скоро все они напьются. Господу было приятно такое доверие ему, и он дал им воду в достатке, и все пили и хвалили Господа. Амореи, которые жили невдалеке, были идолопоклонниками. Они не знали живого Бога и поклонялись богам, сделанным собственными руками. Моисею нужно было вести народ через эту страну, и он послал человека к царю амореев: «Позволь нам пройти через твою страну. Мы будем держаться дороги и ничего не возьмем вашего, даже воды не будем пить у вас», — передал посланник слова Моисея царю. Царь же, которого звали Сигон, отказал в просьбе и двинулся со своей армией на израильтян. Но Бог был с этим народом, чего, конечно, не знали идолопоклонники амореи. Господь помог израильтянам победить. Они прошли через землю амореев, захватили ее, прожили там некоторое время. И когда двинулись дальше и пришли в другую страну, тут местный царь вывел на них свою армию. Но Господь снова защитил их и даровал им победу. 40 лет путешествия приходили к концу. Старики все умерли в пустыне. Все, кроме Моисея и его двух верных помощников, Халева и Иисуса Навина. Снова народ Божий стоял перед границами Ханаана, и только река Иордан отделяла их от желанной земли.
По другую сторону реки были зеленые горы и долины, плодородные поля и богатые города. Они могли смотреть и видеть все это издали, но еще не могли войти туда, в обетованную страну Ханаан. Вот так и мы, дети, видим глазами нашей души ту страну, которую обещал Господь всем верующим, и наше сердце радуется. И пока мы идем по жизненной пустыне, Господь охраняет нас от врагов, от препятствий, которые нам ставит на пути сатана, и мы знаем твердо, что Господь исполнит свое обещание, и мы будем вечно с Ним в обетованном небесном Ханаане. Да, дети, это дивная страна, она ожидает верующих в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Он жив, Он ожидает нас там и отвечает на наши молитвы теперь. Я не сомневаюсь в том, что это так. Когда Господь Иисус еще был на земле, Он однажды проходил через одну местность со своими учениками и говорил о молитве. «Просите, и дано будет вам, стучите, и отворят, ищите, и найдете». Эти слова звучат так, как слова любящего отца. Но это не все. Он продолжал. «Если сын попросит у отца хлеба, разве отец даст ему камень? Или если попросит рыбу, неужели отец даст ему скорпиона или змею? Конечно, нет, таких отцов не бывает. А если и случается, то его не считают нормальным отцом, а так, исключением из общего правила». Свои слова Иисус увенчал такими замечательными словами, которые утешают и радуют меня с юности. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Сколько больше то, что дает Господь, чем то, что люди привыкли давать своим детям». Этими словами Иисус хочет сказать нам, что Он любит нас так крепко, что готов дать нам все, что на земле и на небе. Но даже на наши мелкие просьбы отвечает Господь. Один мальчик, которому было всего 8 лет, жил в бедной семье, почти никогда не получал денег. Иногда мама давала ему копейку, но не больше. Но вдруг кто-то дал ему четвертак. Он так обрадовался, что вообразил себя просто миллионером. Мальчик вынимал четвертак из кармана и рассматривал его, потом опять прятал и нежно поглаживал в кармане. Он собирался купить себе многое на эти деньги. Когда он, может быть, в сотый раз запустил руку в карман, чтобы пощупать четвертак, денег там не оказалось. Что случилось? Как мог он потерять свое сокровище? Он вывернул наизнанку все карманы и начал обыскивать дом и сад, но нигде не находил монеты. Он был просто убит горем. Мысль о том, что его драгоценный четвертак мог потеряться так скоро, нагоняла на него невыразимую тоску. Ведь это было ужасно. Наступил вечер, и мальчик в ужасном настроении начал собираться в постель. Когда он уже залез под одеяло, он вдруг вспомнил, что позабыл помолиться Господу. Он подумал про себя. «Зачем мне молиться? Я потерял мои деньги и дело с концом. Что пользы теперь от молитвы? Если Господь не покажет мне, где мой четвертак, я просто не буду больше молиться. Я просто улягусь спать и все». Но сон не шел к нему, и он ворочался сбоку на бок и стонал про себя. Когда он уже начинал засыпать, какой-то тихий голос внутри шептал: «И ты не помолился? Стыдно так, ты же ведь знаешь Господа». Он поворачивался к стене, пробовал уснуть, но назойливый голосок не давал ему спать. «Ты не помолился? Разве так делают хорошие дети? А ну-ка встань и помолись!» Он сел на краю кровати и подумал, а может быть и вправду лучше помолиться перед сном. Он вылез из кровати и склонил колени. И вдруг почувствовал, что одно колено стало на что-то холодное, твердое и маленькое. Он глянул вниз и не поверил глазам. На полу, у кровати, под его коленом, склоненным в молитве пред Господом, лежал потерянный четвертак.

0: Молитва — это крик души. Чем искренней, тем чище. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она, как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет вам во многом. Молитва — это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и стар, и мал ведут беседу с Богом. Она — глоток живой воды, залог успешной битвы. Она — защита от беды, постигшим суть молитвы. Она — орудие труда, она — души блаженства. Через нее везде, всегда приходят к совершенству.
1: Поджигатель. Глава 6. Бомба в церкви.

0: «Ты поедешь с нами в субботу к морю, Джек?» – спросила Дженни Джарвис. Ее щеки пылали от возбуждения. «Наша воскресная школа едет на автобусе в Гастингс. Там очень-очень красиво!»
1: «Едут не только дети», – вставил Питер. «Поедут и подростки, и молодежь из библейского кружка».
0: Идея поехать куда-то вместе с учениками воскресной школы показалась Джеку забавной. Но когда Питер описал ему всевозможные развлечения, какие там будут, он после недолгих колебаний решил поехать вместе с ними. Приятно было на денек избавиться от старушки Потс. Мирно покачиваясь в автобусе в окружении веселых людей, Джеку пришлось признать, что все это определенно начинало нравиться. Но когда они прибыли к морю, он отделился от шумной компании и в одиночестве отправился бродить по уютным улочкам курортного городка. Вскоре он наткнулся на спрятавшуюся в темном тупике лавку, в которой торговали игрушками и предметами для розыгрышей. Целый час он с наслаждением рылся в ее товарах. Когда же он в конце концов покинул лавку, то сжимал в руке пузырек с этикеткой «Особо зловонная бомба». Он даже за него заплатил. «Эта поездка с воскресной школой оказалась не такой уж и бесплодной», – думал Джек. У него уже созрел неопределенный план взорвать свою бомбу на общешкольном собрании. «На тот случай, если господин Перси, видя, что я так много сейчас работаю, начнет считать, что прибрал меня к рукам». На обратном пути он сидел рядом с чумазой и веселой Дженни.
1: «Она неплохая девчонка», – думал Джек, мягко укачиваемый автобусом. «И ужасно похожа на своего старшего брата, и болтает тоже, как он, без умолку».
0: «Ах, завтра это все будет так здорово!» – задыхалась от восторга Дженни. «Завтра в нашей церкви будет праздник воскресной школы! Мы его проводим каждый год, и мне тоже дали роль. Мы покажем спектакль об Иисусе Навине, о стенах Иерихона, а я играю роль Раав. Питер будет сопровождать пение на гитаре. Папа и мама написали сценарий всего этого праздника, а приглашенный на него проповедник будет потом у нас обедать. Мама уже целую неделю готовит всякую вкуснятину». Джек краем уха слушал ее болтовню и размышлял над только что возникшей у него идеей. «А что, если взорвать эту вонючку в церкви? Немного оживить все это мероприятие?» Но тогда ему самому пришлось бы нести пузырек в церковь, и мысль об этом отнюдь не приводила его в восторг. И в то же время его уже давно мучило любопытство – чем же эти радостные люди занимались в своей жестяной церквушке. И поэтому в глубине души он был рад, что теперь у него появился повод самому все хорошенько разведать. Как назло, на следующее утро, к тому времени, как Джек перешагнул порог церкви, она была настолько переполнена, что свободное местечко нашлось лишь рядом с госпожой Диксон – той самой, что так сильно оскорбила Джека в его первое воскресенье в деревне. Когда он опустился на скамью, она постаралась отодвинуться от него как можно дальше. Тем не менее, лицо почтальона, стоявшего впереди, просияло, когда он увидел Джека. Дженни очень хорошо сыграла свою роль, если, конечно, принять во внимание, что все актеры были дети. Все прошло просто замечательно. Хотя присоединиться к общему пению Джек счел ниже своего достоинства, но тем не менее был вынужден признать, что ему здесь нравилось. Он был уверен, что все богослужения должны быть скучными и обременительными. Но невозможно было поверить, чтобы радостные люди боялись Бога. Все еще сжимая пузырек со зловонной бомбой в кулаке, когда первая половина богослужения подошла к концу, Джек решил, что не будет пускать ее в ход. «Было бы жестоко испортить им праздник», — думал Джек. «Уж слишком большое удовольствие он им доставляет».
1: Катастрофа разразилась из-за тарелки для пожертвований. Госпожа Диксон, его старый враг, ткнула тарелку Джеку в бок с такой силой, будто это был штык, и выбила пузырек у него из рук. Джек тут же нырнул под скамью, но, увы, напрасно. Горлышко пузырька раскололось, и зловонная жидкость разлилась по полу. Почтенный гость только-только начал свою проповедь, когда некоторые из сидящих в зале стали тревожно принюхиваться. Потом один за другим стали извлекать носовые платки. Люди начали кашлять и чихать. Первыми зал покинули ученики воскресной школы, сидевшие в первых рядах. Перешептываясь, последовали они к выходу. Вскоре из дверей один за другим стали выскакивать члены церкви, жадно вдыхая свежий воздух. Последним покинул церковь проповедник, сжимая в руке записи и закрыв платком рот. Благодаря всеобщему смятению Джеку удалось ускользнуть домой незамеченным. Забившись в дальний угол сарая, он с бешено колотящимся сердцем смотрел на грызущих морковь кроликов. «Ты меня сильно разочаровал, сынок», — раздался за его спиной спокойный голос. Джек не обернулся, и почтальон, подойдя, стал рядом с ним. «Я ничего не имею против твоих проказ. Я ведь тоже был когда-то мальчишкой. Но твоя сегодняшняя выходка была какой угодно, только не остроумной. Для нас Бог важнее всего на свете. Именно Ему мы обязаны всем тем, что мы есть и чем мы стали. Ты же сегодня осквернил Его дом и испортил богослужение, которое дарило Ему радость». Джек резко повернулся к почтальону. Он предпочел бы сейчас хорошую взбучку, лишь бы не видеть этого печального выражения на лице господина Джарвиса. Настроение за обедом было совершенно подавленным. Гость старался ни полусловом не упоминать о богослужении, но госпожа Джарвис была так расстроена, что все валилось у нее из рук. Пудинг был слишком вязок. В соусе к ростбифу было множество комков, а ванильный соус подгорел. Когда она в конце концов выскользнула из комнаты, чтобы заварить чай, то к столу уже не вернулась. Направляясь к двери, Джек увидел, что она стояла у раковины и плакала. Питер уже ждал его в саду. Джек никогда еще не видел его в такой ярости. «Ты вообще понимаешь, что ты натворил?» – прохрипел он. «Эта старая лицемерка, рядом с которой ты сидел, сразу же после богослужения отправилась к пресвитерам нашей церкви и стала поливать маму и папу грязью. Она их так настроила против родителей, что папе, раз уж он не может воспитать даже собственную семью, запретили работать в воскресной школе и с молодежью. А ведь этой работой родители дорожили больше всего на свете. А потом... это старое чудовище, оттеснив маму в угол, заявило ей, что это безнравственно привозить сюда таких, как ты, которые в конце концов испортят всех детей в округе. Все это было бы, может быть, и смешно, если бы мама не приняла это так близко к сердцу. Теперь она плачет и никак не может успокоиться». Джек снова направился к кроликам в сарай. Ему было настолько муторно, что он начал мерзнуть. В первые дни своего пребывания в деревне он часами размышлял над тем, как побольнее уязвить здешних обитателей. Ну а теперь, когда ему это так превосходно удалось, он не чувствовал никакой радости. Все его проказы и шалости в этой деревне в конечном счете будто бумеранг оборачивались против него самого. Проповедник не стал дожидаться чаепития с изумительным пирогом, испеченным госпожой Джарвис специально для него, а поспешно уехал. Направляясь в свою комнату, чтобы переодеться для работы в саду старушки Потс, Джек увидел своих приемных родителей, сидевших на диване. Одной рукой почтальон обнимал за плечи свою всхлипывающую жену, то и дело подносившую глазам платок. Джеку почему-то вспомнилась та забота, которой они окружили его, когда он лежал на этом же диване после крокетного матча.
0: И вдруг Джек сделал то, чего еще никогда в своей жизни не делал. Он пересек комнату, подошел к супругам и внезапно охрипшим голосом сказал:
2: «Простите меня, я больше никогда так делать не буду».
0: Не переодеваясь, он выскочил за дверь и побежал к лесу. «Он заговорил!» – воскликнула госпожа Джарвис. Ее слезы тут же высохли.
3: «В первый раз он обратился к нам», – вторил ей муж.
4: «И было видно, что это шло от чистого сердца, поэтому все было не напрасно. Какая разница, что подумают о нас люди?»
0: Когда Джек с тревожно замирающим сердцем вернулся после работы домой, то обнаружил, что благодаря его покаянному извинению в доме снова царила радостная атмосфера. Когда они все собрались к столу на чаепитие со сказочным пирогом, Питер не смог удержаться от замечания.
5: «Как все-таки здорово, что мы теперь можем навалиться на пирог, не заботясь об учтивости и вежливости по отношению к гостю».
0: Госпожа Джарвис попыталась было укоризненно покачать головой, но все потонуло в раскатах веселого хохота. После чаепития Джек наравне со всеми другими членами семьи помогал вытирать посуду. В деревне ж спокойствие воцарилось далеко не сразу. В понедельник вечером проповедник долго беседовал с супругами Джарвис. Джек сидел тихонько на своем чердаке и учил уроки. И тут он услышал непривычно громкий и резкий голос почтальона.
5: «А вам не кажется, что вместо того, чтобы его критиковать, нам надо о нем помолиться?»
0: Дженни, вернувшись на следующий день из школы, снова застала мать в слезах. У них с визитом побывала мадмуазель Диксон.
4: «Она требует, чтобы мы отослали Джека назад в детский дом», — поведала она дочери с возмущенным всхлипыванием.
0: За разговором никто не заметил, как Джек вошел в кухню. Он переступил порог как раз в тот момент, когда Дженни спросила:
4: «А почему мы вообще должны принимать в нашу семью таких, как Джек, если из этого все люди начинают на нас злиться?»
2: Джек напряженно ждал ответа.
1: «Потому что это Бог послал его нам, доченька», — пояснила госпожа Джарвис. «Он ведь, знаешь ли, очень любит Джека».
4: «Неужели же Бог может любить такого злого мальчишку, как Джек?» — недоверчиво спросила Дженни.
1: «Вот это-то и есть самое прекрасное», — был ответ. «Он любит его так же сильно, как и тебя и Питера.
0: Ему совсем не безразлично, что происходит с Джеком».
1: Джек беззвучно выскользнул через черный ход и направился к любимому лесу.
0: Он уже не раз задавал себе вопрос, почему эта семья решилась на такое безумие, взяла его к себе и до сих пор, несмотря на его недружелюбие и упрямое молчание, не отправила его назад в детский дом. Они, вероятно, просто воображали, что замечательно справляются с трудными подростками. Теперь же госпожа Джарвис утверждала, что они это делали потому, что его к ним в дом привел заботившийся о нем Бог. Никто еще никогда о нем не заботился. Ни его мать, ирландка, ни его инспектор, и никто из всех тех бесчисленных людей, которые брали его на воспитание.
4: Но неужели же Бог тогда действительно не такой, как они все? Неужели же госпожа Джарвис права?
0: Воспитательница в детском доме сказала, что Бог ненавидит плохих людей и наказывает их.
4: Кому же тогда верить?
0: В голове его роилось столько вопросов, что в этот вечер во время урока чтения он внезапно спросил у старушки Потс:
6: «Может ли такое быть, что Бог любит таких, как вы и я?»
0: На лице старой дамы появилось такое выражение, как если бы она увидела гадюку.
7: «Этот негодный почтальон все-таки прибрал тебя к рукам», – пробурчала она.
6: «Ну, а это тебе за твой глупый вопрос».
0: Джек не успел и глазом моргнуть, как она отвесила ему звонкую оплеуху.
3: Он украдкой потер покрасневшее ухо и углубился в чтение. С этого вечера мысль о том, что Бог, может быть, его любит, целыми днями не давала ему покоя.

0: Передача «Проверь себя». Помнишь, Саша, первую в мире ссору, которая произошла между двумя братьями?
1: Да, помню. Это был Каин и Авель. Бог сказал огорченному Каину, чтобы он не поддавался злому чувству в сердце, а то не миновать ему беды.
0: Но Каин пренебрег предупреждением, и вместо любви к брату в его сердце в результате зависти поселилась ненависть. Да такая ненависть, что когда предоставился удобный случай, он убил своего ни в чем невиновного брата Авеля.
2: Много столетий спустя так же поступили и с Иисусом Христом. Он ни в чем не был повинен. Разве что только по субботам чудеса совершал. А фарисеи завидовали популярности Иисуса. И зависть их точно так же, как и у Каина, превратилась в ненависть. Ненавидели Иисуса за любовь и доброту Его. Ненавидели так, что предали на распятие.
0: Ненависть ужасна. Библия говорит, чтобы мы более всего берегли сердце свое, чтобы там ни под каким предлогом не могли поселиться ненависть, зависть, грех. Иисус сказал, что из сердца человеческого исходит все злое. Пророк Иеремия считал, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. Я думаю, ты знаешь, о чем я говорю, не так ли?
1: Да. Ах, сколько раз я пытался освободиться от этого неприятного и тяжелого чувства, и никак.
2: Избавиться от тьмы и греха в сердце можно только впустив туда свет и любовь. Сердце не может быть пустым. В нем или сам Господь живет со своим миром и радостью, наполняя его своей любовью, или в нем грех и тьма, уныние и тоска.
0: Если тебя мучает твое сердце, полное греха и ненависти, то обратись в молитве к Иисусу Христу за прощением. Он не только простит тебя, но и наполнит твое сердце собою, своей любовью. А любовь эта такая большая, что она обязательно будет через край переливаться, так что и другие заметят эту перемену в твоей.

0: А сейчас мы послушаем рассказ «Страшная месть».
1: Витю укусил шмель. Очень больно, особенно от того, что Витя вовсе не хотел причинять зла этой очень большой, красивой мухе, сидевшей на маленьком, похожем на солнышко подсолнухе. Он только хотел подержать ее немножечко в руках. А шмель, не поняв добрых намерений мальчика, больно укусил его в палец и улетел. Палец сразу же начал опухать, и слезы сами собой потекли из Витиных глаз.
2: «Ой, какой же ты, мне же больно!»
1: Но Витя не закричал. Больше всего на свете он любил наблюдать за жизнью живых существ. Он не боялся брать в руки ни кузнечиков, ни муравьев, ни даже страшных пауков с длинными-предлинными, словно ходули у клоунов, ногами. Совсем безобидных, но которых почти все Витины ровесники боятся. И, увидав такого паука, норовят растоптать. Ведь и жалко все живое, даже деревья с обломанными ветвями или сломанный цветок. Ему все жалко. И вот такого хорошего, доброго мальчика, как Витя, укусил этот злой, противный шмель. Витя побежал к бабушке. Она у него самая добрая-предобрая на свете.
3: «Да ты же мой золотой! Кто посмел обидеть мальчика?»
2: «Шмель!»
1: Бабушка приложила к пальцу Вити какой-то листок, и боль сразу же стала утихать. К вечеру палец совсем уже не болел.

0: Наутро Витя, как обычно, играл в палисаднике перед домом. Он наблюдал, как крошечный муравей тащил в муравейник огромную зеленую муху. Витя и муравью помог. Осторожно, соломинкой, он подвинул муху ко входу в муравейник. Но муравей, почему-то не поняв благих намерений мальчика, бросил свой груз. Витя обиделся на муравья.
1: «Я же не отбираю, а помогаю. Не хочешь, тащи сам».
0: И Витя, топнув ногой, ушел. Вскоре его внимание было занято большой коричнево-красной бабочкой, порхавшей над цветами, а многочисленная мошкара упорно трудилась, опыляя цветы. Иногда насекомые завязывали между собой кратковременные ссоры. Не понимая причины этих ссор, Витя сказал:
1: «Не надо ссориться, цветов же много, всем хватит».
0: И тут он увидел своего вчерашнего врага. Огромный шмель, сердито жужжа, ворвался в это гармоничное царство мелюзги, словно бомбардировщик. Вите вспомнилась его вчерашняя обида. Еще больше его возмущало то, как шмель бесцеремонно и нахально разгонял мелких мошек и цветочных, похожих на пчел, мух.
1: «Ах так, я тебе покажу, как кусаться!»
0: Витя поднял небольшой обломок кирпича и стал осторожно подкрадываться к шмелю. Но как только он подходил, тот угрожающе жужжа перелетал на другой цветок, потом на сучок дерева, на штакетник и оттуда влетел в одну из ямок, которые папа выкопал для нового заборчика. Витя быстро подбежал к ямке и со всего размаху бросил в нее обломок кирпича и убежал прочь. Он вбежал в дом, плотно закрыл за собой дверь, залез на кровать, уткнулся лицом в подушку и зарыдал. На душе было так неприятно. Удовольствия от мести он не получил. Но тут в комнату вошла бабушка.
2: «Что с тобой, Витенька? Ушибся, родной? Дай я тебя пожалею».
1: «Нет, бабушка, я убил».
2: «Кого, Витюша?»
1: «Шмеля».
2: «Как это случилось?»
0: Сбиваясь и путаясь, Витя с трудом рассказал о происшедшем.
2: «Мой ты родненький, послушай, так просто шмеля не убьешь. Успокойся, он наверняка живой».
1: «Правда, правда живой? Бабушка, я сейчас».
0: И он стремительно выбежал из комнаты. Подбежав к ямке, он осторожно опустился на корточки и заглянул в нее. Когда он сдвинул, слегка приподняв обломок кирпича, шмеля под ним не было. В сердце Вити вновь возвращалась радость, которую он чуть было не убил, может быть, навсегда, как ее убивает каждый, в чье сердце входят злоба, месть и ненависть. Витя с облегчением отбросил обломок кирпича и со счастливой улыбкой на чумазом лице пошел домой. Душа его пела.

На этом наша программа закончена. Если у тебя появились вопросы или тебе захотелось узнать больше о Боге и Его любви, тогда мы ждем тебя у радиоприемника. У нас есть для тебя много интересного.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В наше время, когда в мире настойчиво разрушается даже понятие семьи, христианские семьи испытывают немалое давление и извне, и изнутри. Я прочитаю из Евангелия Матфея, 19 главы, 6 стих, вторую часть стиха. «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Эти слова говорит Иисус Христос. Бог запрещает действовать на разъединение. Бог против разводов. Бог против всего того, что клином становится между мужем и женой. То, как не Бог может сочетать. Но если вот так вот представить две детали, они разные, да? Но они совпали, совпадают. Вот муж и жена тоже разные. Но вместе они в сочетании представляют нечто целое, единое, красивое. Бог наш все хорошо делает. И вот если Господь это сделал, то тогда Он усмотрел все в их характерах, запросах, способностях, физическом ли отношении или моральном. Ну все Он усмотрел. Так, друзья, да? Или не так? Здесь почему Господь отвечает или говорит эти слова? А потому что фарисеи подходят и, искушая, говорят: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» По всякой ли причине? Они ссылаются на то, что Моисей позволил писать разводное письмо. В 24 главе книги Второзакония, первый стих я прочитаю. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Вот здесь, друзья, написано: «возьмет жену и сделается ее мужем». «Возьмет жену и сделается ее мужем». Похоже, сколько-то проживут вместе, да? И потом что? «И она не найдет благоволения в глазах его». Почему? Потому что он находит в ней что-нибудь противное. Ну вот я посмотрел в еврейском, там написано: «постыдное дело он в ней усматривает». Ну и толкуют этот текст так, что, похоже, жена, ну, куда-то в сторону посматривает. Вот это постыдное дело. А потом евреи стали так трактовать, что не менее постыдно это, когда она портит кастрюли и сковородки, забывая их снять с огня. Ну, и тогда уже можно, наверное, найти немало всякого, да? По всякой ли причине? Друзья, а вот мы замечаем, в мире порой бывают пышные свадьбы. И потом печально слышать: прожили месяц, и он уже в глазах его что-то увидел, да? Что-то нашел. Братья и сестры, а вот в наших семьях разве мы не замечаем, немножко пожив, ну, что-то противное замечаем? Или нет? Вот пожили сколько-то, да еще если немножко хлебнуть соли, проблем, переживаний, открываются наши характеры. Вы знаете, я очень удивляюсь. Вот я вспоминаю, когда-то, ну, мы неверующими были, я с женой так еще дружил, и вот мне очень нравилось. Я замечал, она не может быстро сообразить порой какие-то мои сложные штучки, вот так переварить и осмыслить. И она немножко морщится, и мне это особо нравилось. Но я до того умилялся сердцем, что мне хотелось ее в такое положение ставить. Она такая красивая, и вот так все хорошо. Знаете, прожили сколько-то лет, и она морщит лоб. И я думаю, ну что тут понять-то-то? Вот все ж просто. Пожили немножко, да? Вы знаете, друзья, я когда-то испытывал просто панику. Ну вот отчасти так. Может, я уже где-то и рассказывал. Мы прожили с женой 3 года, а потом уверовали. И вот я про себя стал замечать, что мы совершенно разные люди. Не просто разные, а совершенно разные. Ну, что я имею в виду?
Я вообще по своей натуре быстрый человек. Я, ну, сейчас уже по-другому. А раньше я не мог вот одно дело делать, а второе попутно могу еще. Так я его тоже сделаю. Я замечаю, я еще и третье могу прихватить. И иногда и четвертое, и пятое. И один раз вот так я много дел делал, а грел машину зимой в гараже. И смотрю, дым с гаража валит, готово. Ну, много делал сразу. И вот задымила машина. А жена наоборот. Она одно, ну так скрупулезно, дотошно, качественно. И вы знаете, это не единственное. Я вот так про себя наблюдал, абсолютная противоположность. Думаю, как мы будем жить с женой дальше? Пока неверующими были, я как будто бы этого не замечал так остро. А через время жена моя со слезами говорит: «Саша, вот ты знаешь, я заметила, мы совершенно разные люди с тобой. Как мы с тобой жить будем?» И заплакала. И вы знаете, я переживал об этом сильно. И почему-то стал так молиться Господу, ну, чтобы узнать, это она или нет. Мы неверующими женились. И для меня самым главным вопросом было, ну, это она или нет. Конечно, вот так решался вопрос, и теперь что делать? И я об этом стал молиться и молился совсем недолго, коротко. И на коленях мне Бог дал ясность. Это она, я тебе ее дал. Вы знаете, я ободрился, слава Богу, думаю, раз это Бог сделал, то Он нас соединит, как я не представляю, но я не буду настолько безумным, чтобы мне мешать Богу. Я помню, я жене это объявил уже, я успокоился, я говорю, все нормально будет, она рукой махнула в отчаянии. Вы знаете, прошли годы, и потом вот я замечал, допустим, одна сестра пожилая у нас ночевала и говорит, ну вы друг для друга созданы, прям так вы хорошо вот соединяетесь. Эх, думаю, не знаешь ты предыстории. Друзья, но в пути все равно находятся разные проблемы, встречаются разные переживания. Много разных причин, которые способны разъединять. И вот если посмотреть в этом контексте, то можно так сказать, что Христос говорит, эти причины должны решаться. Почему они в Ветхом Завете не решались? Почему ссылаются, Моисей позволил давать разводное письмо? Христос отвечает, по жестокосердию вашему. Там, где сердце жесткое, там вопросы не решаются. А вообще, они должны решаться. Бог дал нам новое сердце, плотяное, и все дал для того, чтобы эти причины устранялись. А причин, друзья, возникает действительно много. Очень много. Вот эти иудеи, они говорят, что кастрюлю с огня не сняла, вот и постыдное дело. Вы знаете, ну, может, и не очень удобно, но я так уж пример приводил, я замечал. Жена у меня, сейчас уже нет как будто, а раньше, ну, как специально. Вот я приеду откуда-то, она меня посадит кушать и рядом подсядет, ложку не положит, забывает. Я сижу уже и так, а что ты не кушаешь? Молчу уже, мне обидно до того. Ну, ложки нету, как кушать? И это раз, и второй, и третий. Решается эта проблема или нет, друзья? Братья, можно решить ее? Тяжеловато, да, нелегко. Братья, решаются, решается проблема эта. Если только сердце не жесткое. Но у нее это причина, проблема. Но у меня же тоже они есть, да, братья? Я удивляюсь, вот я когда-то готовил тему, мне понравилось слово в книге притчи, там дважды повторяется, что все пути человека чисты в глазах его, прямые все. Ну, то есть человек, это Соломон говорит, человек обычно, он заметил, уверен в том, что он всегда во всем прав, что у него нет никаких ошибок. Братья и сестры, я вот так даже с детьми порой говорю, ну, со старшими детьми. Я говорю так примерно, ну, ты же не прав, ну, ты же вот не так. Говорю, я допускаю, что я тоже не во всем прав. А сам порой испытывал, я не допускаю. Я правее его, это 100%. Я даже мысли не допускаю, что я не прав. А если откровенно поговорить, то братья, отцы бывают неправы. Вы помните ваших отцов? Братья, бывают отцы неправы? И сыновьям порой трудно сказать, да? Но я допускаю так, сколько-то 0,0% я допускаю, что я неправ. И это, конечно, трудно тогда решаются. Любые вопросы трудно решаются. Как нужно действовать, чтобы
не разлучаться? Какие принципы соединения? Я думаю, что их очень много. Но остановиться хотел на некоторых только. Но первое, что хотел отметить. Важен Божий порядок в семье. Или порядок, установленный Богом. Иногда можно слышать, говорят, ай, что туда идти, семейное собрание, опять мужья любите, жены повинуйтесь, уже наизусть это знаем все. И тем не менее, друзья, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 11 главе, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Бог не меняет это. Это Божье слово, которое неизменно. Это инструкция для здоровой, доброй, крепкой семьи. Вы знаете, я когда-то, помню, клей привез из далекой страны, и вот сказали, что отличный клей, но я в полуха слышал, что надо там особую выдержку помазать, а потом выдержку дать хорошую временем, довольно большую выдержку. Я это не расслышал. И вот я помню, так бывает у меня бессонница, и вот мне не спалось, и я вспомнил про клей. Думаю, испытаю. У нас кусочек плинтуса отвалился деревянный. И я думаю, испытаю. Я взял этот клей, намазал плинтус, пальцами намазал, ночью не там искать где-то что-то, а я так. Намазал плинтус, намазал стенку. Раз, бесполезно. Думаю, вот это клей, расхваливали. Я пальцем мазал, вода водою. Так расстроился, думал выкинуть до ночи. Ладно, и вы знаете, я так и плинтус бросил, и сел, и стал читать Библию. Читал, размышлял, чувствую, что-то у меня пальцы не рассоединяются. Но, видать, этот, глянул вот это да. Я на плинтус, а он цветом поменялся. Я его раз к стене, короткое время, не отходит. Вы знаете, со стеной только похоже. Инструкция есть, завод-изготовитель или что там, кто его изготовил. Вот так и было сказано, время надо. Я чуть не выкинул. Я думаю, нам это всем понятно, братья и сестры. Но как мы иногда можем так относиться к Слову Божьему? Снисходительно или как это назвать? Но нам так не должно. Нам надо очень стараться мужьям, чтобы над нами был Христос. Очень стараться. Потому что это для семьи очень полезно. А жене глава муж. И чтобы жены не оспаривали это. К сожалению, в христианских семьях бывает по-другому. Бывает по-другому. И внешне может показаться, что живут, что все хорошо. Не все хорошо, нарушается Слово Божье. Не все хорошо и быть не может хорошо. И где-то это себя проявит. Если так у нас есть, то обязательно надо исправлять. Итак, первое, что служит к соединению, это выполнение Божьего порядка или устава в отношении семьи. Вот я думаю, братья и сестры, когда дети непослушные, то тогда родители вздыхают. И никакие аргументы со стороны детей не подходят. Это причиняет проблемы. Когда жена непослушная? Ну, жены объясняют это, да? И порой объясняют, что другого выхода нет, иначе все пойдет под откос. А когда муж не очень старается повиноваться Христу, не очень старается, или, может, вообще не старается, у него нет времени, он должен деньги зарабатывать, должен шевелиться. Второе, о чем я хотел говорить, это любовь. Очень важно, много Священное Писание говорит о любви. Вот в притчах 15:17 написано, «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Но эти тексты говорят как раз о семье, о доме. И вот в доме лучше пусть будет скудно, но с любовью. Друзья, как интересно звучат слова апостола Иоанна в первом послании. «Будем любить, станем любить». Я не раз обращал на них внимание. Выглядит дело так, что Бог все нам дал для этого. И проблема единственная в том, чтобы я мог это реализовать. Чтобы я мог так жить. Мог жить по любви. Вот, друзья, эта жизнь, она приятная.
Очень приятная жизнь, когда человек поступает по любви. Но почему-то фарисеи в этом тексте, они говорят, если такова обязанность человека к жене, то что тогда лучше? Не жениться. Чем оказывать любовь, чем служить любовью, лучше не жениться. Но я думаю, друзья, что хорошо, если у нас возникает вопрос, а что это значит любить? Что это значит любить? Лично мне любить мою жену. А жена может задуматься, в чем моя любовь к мужу выражается. Мы сколько-то времени назад, я читал книгу «Вы, отцы», знакомая, наверное, книга. И я вот вечером читал ее, несколько вечеров, а жена что-то там делала еще. И вот она слушала что-то там с машинкой швейной. И она слушала, мы рассуждали вместе. И автор как раз говорил о том, что в семье между супругами должна быть любовь. И он говорит, что если муж вот такие пустяки делает ежедневно, то он любит жену. И он перечисляет некоторые пустяки. Я уже их не помню, я одно запомнил, а там совпадало что-то. Но вот, допустим, если муж помогает жене заправлять кровать утром, то он ее любит. Вы знаете, я прочитал, а потом вдруг подумал, я же это делаю. Я говорю, слушай, ты хоть заметила? Нет. Она говорит, да заметила, Саш, давай дальше читай. Вот думаю, интересно, а? Любовь заметна, да? Ее сразу замечают и та, и другая сторона. Когда есть любовь. Но Бог нам все дал для этого, друзья. Только нам надо это реализовать, или как сказать по-другому, в жизни это притворить. Ну, я пробовал, не раз пробовал, задавался такой мыслью или задачей, вот что мне сегодня делать, чтобы любить жену. Друзья, это всегда бывало с успехом. Всегда. Когда у меня возникала такая нацеленность, ну, как-то особенно подчеркнуть, вот что все же я жену люблю, что для этого нужно делать. И знаете, что интересно, друзья, это не что-то огромное, натужился и гору бабах перевернул, да? Это пустяки, друзья, это много или мало пустячков, которые громко говорят о том, что я люблю жену. Жене моей говорят, без слов, и она улыбается, и ей приятно. Вот здесь я тоже хотел сказать, ну, несколько, конечно, трудностей есть об этом как-то более конкретно, но постель – это выражение тоже любви, и это как-то сказать, скрепляет, это, ну, соединяет. Без этого, в общем-то, неполноценность получается. Вот, друзья, мне приходилось беседовать с братом. Но я ему говорю, он поделился переживаниями в семье. Он не руководит семьей, жена руководит. Я говорю, ну почему ж ты так? Ну как-то ж надо, все же тебя Бог

Ну, вот так и так надо. Она говорит, иди на диван спи. Ну, я, говорит, 3 дня посплю, ну что, руки вверх. Согласен. Это знакомое дело, наверное, в семьях христианских. И такие серьезные проблемы, серьезнейшие проблемы вырастают. Очень серьезные проблемы, катастрофы. Мужья обычно, ну, не способны об этом сказать, но они способны где-то буркнуть что-то, как-то ожесточиться, грубить, всем видом показать, что ты не нужна. И это только из-за этой проблемы. Нередко это единственная причина. Друзья, мне приходилось слушать жен, которые говорят, что, стиснув зубы, они исполняют свои обязанности с мыслью: «Я больше ни для чего не нужна. Больше он на меня не обращает внимания». Вы знаете, я был молодым христианином, когда соприкоснулся с этой проблемой в своей семье. И думаю, ну что же, что делать, а? Какой-то выход должен быть, что-то у нас не так. Оказывается, я стал понимать, что моей жене очень нужно, чтобы я с ней разговаривал. И чтобы я ее слушал. Это больше всего ей нужно. У меня никогда на это нет времени. Я всегда занят. И жена мне говорит: «Саш, вот ты замечаешь, я тебя догоняю всегда. И на ходу тебе рассказываю, а потом ты уже не слышишь. И я назад иду. Вижу, тебе неинтересно». Но потом у нее, конечно, нет особого интереса. Вот в другом вопросе. И вот она несовместимость. И как эту проблему решить? Но, друзья, я думаю, что если мы ищем действительно прочного соединения, то тогда будем находить ответы. Почему-то Бог так соединяет, что в этой школе иногда и поплакать надо, и смиряться, глубоко смиряться, и отказываться от себя. Это очень важный принцип. Я вот, братья и сестры, заметил, что если я с женой побеседую, помолимся вместе, почитаем слово хотя бы коротко, это очень-очень много для нее. Кажется, решены все проблемы ее. Я замечал в других семьях, что вот этот вопрос далеко не всегда легко решается. Далеко не всегда. И есть требования, есть объяснения один другому, почему ты, а почему ты, и никак не решается. Какая-то жесткость присутствует, и проблема не решается. И эта причина нарастает и нарастает, и живут вместе, но как-то далеко друг от друга. Клин какой-то есть. Вот, друзья, еще мы рассуждали со служителями нашего объединения в конце года о проблемах и переживаниях. И вот одну из проблем увидели – это проблема семейная, это проблема семей. Ну, нарушается непорочность ложа. Вот как в мире сейчас принято, они с медицинской точки зрения и с каких еще точек там не знаешь, объясняют, что это очень здорово и правильно и хорошо и для здоровья, и для всего. Но мы понимаем, что это беда. Ну, я говорю сейчас об извращениях различных. И вот это важно, чтобы не было этого. Это тоже разъединяет. Вдруг откуда-то возникают проблемы, кажется, на ровном месте, а не порядок в супружеской жизни. Но я еще хочу сказать о том, что соединяет нас чувствование или мысли Христовы. Это 2 глава послания к филиппийцам. Я уже говорил, что в филиппийской церкви некоторые намеки только есть на какие-то проблемы в отношениях. Только некоторые намеки, а так апостол радовался о них. Но он много говорит о сохранении единства. Очень много он им говорит. И вот он указывает им на то, что разъединяет, и на то, что соединяет. Любопрение, зависть, тщеславие – это разъединяет. А соединяет мысли и или чувствования Христовы. Когда один другой а другого почитает большим себя. Что это значит? Не о себе только заботиться, но и о другом. Вот это соединяет.
Я скажу, братья и сестры, что на всех уровнях христианства это остается большой проблемой. Не напрасно Христос снял с себя верхнюю одежду, припоясался, взял умывальницу и умыл ноги. Петр говорит, никогда ты этого не сделаешь со мною. Братья и сестры, вот все равно крепко в нас живет мое «я». И если одна вкусная конфетка лежит, а нас двое с братом, кому она достанется? Как обычно в христианской практике? Всегда так, бери ты. Друзья, больший как поступает? Первый и больший как поступает? Если действительно больший, вот по христовым пониманиям, как он поступает с этой конфеткой? Он ее оставит. Если он больший только буквы, он ее схватит и возьмет себе. Друзья, это в церкви, это в отношениях, и поэтому бывают близкие или далекие отношения. В отношениях братьев, сестер. Вот несколько таких случаев, и уже, кажется, крепко не слепится, да? Когда одно, другое. А мы это замечаем или нет, друзья, в пути? Когда кто-то вперед нас конфету взял. Очень замечаем, очень замечаем. Друзья, вот в семье те же принципы должны быть. Соединяет, когда мы служим друг другу. Возможности служить сколько угодно, друзья. Вы знаете, это нелегко дается. Вот я не так давно испытывал такое. Ну, у нас 15-й ребенок родился, и мы все же уже не очень молодые. И у нас дети все такие, знаете, крикливые. Все дети крикливые. Всегда вот нам привычно, когда они не спят ночью, это нам очень привычно. И вот это точно такой. И уже трудновато. И мне особенно трудновато. И вот в одну из ночей малыш опять заплакал. Или зубы, или что, я не знаю. А жена не проснулась сразу. И вот я лежу, я проснулся, я лежу и жду, когда она проснется и встанет. Ну, спать под крик – это невозможно. Вот, друзья, я уставший, я болею, и я подумал, ну, наверное, мне надо встать. Друзья, вот эта мысль всегда, я не герой, я это давно понял. У меня всегда отлично работает бортовой компьютер и в мою пользу. У него первые доводы. Вот он убеждает меня, что это сейчас не время, не дело, не сейчас это. И вы знаете, большими усилиями Господь тревожит меня, и большими усилиями я от кровати отрываюсь и берусь нянчить. Жена просыпается, говорит, Саша, ложись, я сама. Ложись, тебе же вот то и то еще надо. Я думаю, нет, теперь уж нет. Говорю, спи, я понянчу сегодня. И всю ночь нянчу. И очень приятно это жене. Да, сестры? Очень приятно. Это соединяет. Когда мы способны служить друг другу. Только служить по-настоящему, в пути вот этом нелегком, где-то плечо подставить, кажется себе в ущерб, но вдруг обнаруживается, что это совсем не ущерб. И я много раз замечал, что жена охотно взваливает на себя мои обязанности и готова их нести, чтобы мне было легче. Мне это очень нравится, друзья. Мне очень приятно это. Ну и последнее, на что хотел обратить внимание, это мир. Много Слова Божье говорит о мире. Блаженны миротворцы. Друзья, сохранять мир далеко не всегда бывает легко. 17.1 книга притчи, здесь тоже речь идет о доме. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Мир. Это лучше. Сохранять мир, ну, призваны и муж, и жена. От того, насколько успешно мы это делаем, настолько прочной будет наша семья. Мы прожили с женой 27 лет. Уже хорошо познакомились друг с другом и любим друг друга, слава Богу. Друзья, я замечаю, что я способен конфликтовать при всем при том. Я способен иногда обижать жену каким-нибудь резким словом или вот, ну, потому что мне трудно, потому что мне, может быть, что-то уже там нагрузили и перегрузили несколько раз, и я способен на это. И так рад, что жена способна мириться, первой идти навстречу. Очень хорошо у нее это получается. И если есть один миротворец, то его, наверное, достаточно на семью. Я имею в виду мужа и жену. Да, друзья?
Если один миротворец есть, то его достаточно на двоих. Будет мир, да? А если двое стараются, каждый в свою меру, что-то лишнее не сказать, жест какой-то не позволить, может быть, то тогда это еще крепче. Лучше мир. Ну и еще, друзья, я хотел коротко сказать. Вот когда между мужем и женой единство, на детей это действует очень благотворно. Я замечал много раз, что ничего приятней для детей не бывает, чем видеть добрые, мирные отношения между папой и мамой. Вот просто так мы с женой разговариваем. И я замечал, вот дочь старшая, ей 15 лет. Смотрю, она так улыбается и улыбку прячет. Ей приятно, что мы друзья, и она вот случайно стала таким, ну, свидетелем дружеского разговора. И ей, смотрю, очень приятно. Детям постарше приятно наблюдать, что у нас мир. У нас единство. Это в чем-то выражается, они это подмечают очень хорошо. Очень хорошо замечают. И вот брат говорил, что ему непривычно, чтобы там папа с мамой скандалили. И это положительно, да, сказалось. Вот, друзья, сколько проблем мне приходилось слышать детей, у которых родители, папа и мама, члены церкви, но не мирны же они между собой. Как тяжело детям. Они не хотят идти домой. Они ищут любую причину, чтобы где-то задержаться. Потому что с утра возникла проблема, и обычно эта проблема тянется не на один день, и сегодня дома делать нечего. Хорошо, когда между супругами единство, это уже много. Но, друзья, мужу и жене нужно позаботиться еще о том, чтобы единство было в отношениях между родителями и детьми. И чтобы между детьми тоже было единство. Мы, читая Библию, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что в семьях праведников, мужей Божьих, бывали серьезные катастрофы. Не то нарушалось единство, а возникало до того, то, что дети восставали на родителей и искали их душ, Авессалом и Давид. Убийства были в семьях, дети убивали друг друга в этой же семье, Каин и Авель. Это серьезные переживания, друзья. И нужно об этом заботиться, и нужно об этом молиться, и стараться сделать все, чтобы вот это единство сохранялось. Вот что касается единства между родителями и детьми, я думаю, друзья, что это тоже очень непростой вопрос. И те, у кого дети повзрослее, могут подтвердить это. Вы знаете, не так давно, вот я пример вспоминал этот недавно на уроке, не так давно я зашел в комнату, и один мой сын, которому 2,5 года, он лежит уж в такой позе, в какой ему пришлось, и машинку ведет по полу. Но я, недолго думая, с другой стороны прилег тоже на пол. Но он мне уступил машинку, я ее и заметил, он не на машинку смотрит, а на меня. И с таким восторгом у него просто аж этот переполняет его, и он следит за мной, а не за машинкой. Нас это соединяет, крепко соединяет. Мы на одном уровне, одним делом, важным делом заняты. С двухлетним попроще решить вопрос. Хотя, друзья, я замечаю, вот особенно в молодых семьях, у пап не хватает вот на это время. Это пустяковое дело. Их шатает, и они уже не просто физически это не сделают, когда окажутся дома. И это большой ущерб, огромный ущерб. Но когда дети повзрослее, вот на их уровень, чтобы они поняли, встать на их уровень, найти вот эти пути. Я думаю, друзья, искать надо пораньше. Чем раньше, тем лучше. И стараться сохранять единство. Стараться находить это единство, чем раньше, тем лучше. И сохранять его с детьми. Вот я замечал, что в таком возрасте у нас с женой почему-то грешные дети рождаются.
И когда вот дорастают, каются вроде бы, все хорошо идет дело, дорастают до определенного возраста и начинает штормить. И я уже не один раз слышал, что в мире хотят жить. И просто по милости Божьей каются и становятся членами церкви. Раньше я думал, что у меня достаточно ресурсов, и я готов это сделать и умею. Чем дальше, тем больше переживаний и уверенности такой, что это милость Божья. И вот очередному 16 лет, и тоже проблемы. И знаете, пришлось мне с ним серьезно поговорить, и я думал, не взял ли я лишку, а? Ну, уже очень серьезно поговорить. Ну, даже дошло до того, что я вытащил ремень. И сам напрягся, думаю, что дальше делать, а? Я не знаю. Ну, кажется, так оставить тоже не оставишь. Ну, опороть его, это вообще что-то, ну, куда, как дальше вести? Вот я взял ремень, он говорит, все, папа, не буду. Ну, примерно так, это последний раз. Ну, и я передохнул, думаю, слава Богу, дальше не будет продолжения. А потом мне надо было уезжать. Ну, он, конечно, так замкнулся. Смотрю, он не сильно со мной хочет разговаривать, замкнулся. И я переживал, не было ли лишним чего-то. А может же быть лишним. И перед отъездом, мне надо было дней на 20 уехать, и перед отъездом я все же нашел возможность коротко с ним поговорить. Но объяснил, что вот как отцу, ну как мне действовать, я даже не знаю. Но так же нельзя дальше. И ты не ожесточайся. Ну, нам надо дальше вместе жить, и тебе же надо правильный путь избрать. Коротко совсем. Он даже головой не кивнул. И я так расстроенный вот по этому поводу уехал. А потом прошло время, с женой по телефону разговариваем, и она рассказывает, что дома. А потом вспомнила, говорит, слушай, вот этот сын просил папе, обязательно привет передай. О, думаю, хорошо, тогда у нас есть связь, тогда можно продолжать. Не порвалось. Братья и сестры, вот я раньше думал, что, вот знаете, вот так получилось, и думаю, ох, все ж голова у меня, ну, как-то я понимаю, где сказать, где смолчать. Вот сейчас я чувствую, что голова у меня отсутствует. И милость Божья, что мы так поговорили, и Бог вот это дал такую возможность. Милость Божья, у меня уже отсутствует все. Я не знаю, как это делать. Но делать это надо, да, друзья? Если я не буду делать этого в своей семье, тогда кто будет делать? Я понимаю, друзья, что хорошо соединяют родителей и детей беседы, общение, совместный труд, родительская помощь. Много тоже разных пустяков, которые, кажется, незаметны, но они крепко соединяют. И родителям надо об этом заботиться. Но я сказал, что единство между детьми – это тоже важный вопрос. Очень важный вопрос. Что делать для того, чтобы было единство между детьми? Как родители могут послужить в этом? Ну, я думаю, друзья, я уже говорил, что очень важна молитва. И хорошо, когда есть пост и молитва. В семье мы когда-то услышали от других верующих, мы стали один день в неделю, кроме пятницы, поститься вот о нашей семье, об устройстве семьи, об отношениях в семье, о детях. Это важно. Молиться с постом. Молиться тому, кто может сделать, кто может умудрить. Ну, а практика еще какая-то, еще что делать? Ну, нахожу, друзья, что семейные собрания много для этого служат, очень много делают. Ну, хорошо, если, к примеру, инструменты музыкальные и дети, ну, участвуют в этом. Какой-то семейный оркестр, хоть какой уже, хоть кто на чем. Сыграть, вместе спеть, детям это нравится, это тоже соединяет. Труд совместный, общее дело. И в пути Бог порой особым образом открывает тем, кто ищет. Открывает, что еще важно, что не упустить можно сейчас, что сейчас можно вот как раз вовремя сделать. И дай Бог нам столько трепета, чтобы переживать о наших семьях, молиться и стараться сохранять единство, чтобы после нас наши дети с их семьями могли любить друг друга, хотя где-то по отдельности будут жить, помогать друг другу. То, я думаю, это очень отрадно для родителей. Вот сегодня брат Роман проводил беседу с курсантами, и он читал из первой книги
Паралипоменон с 26 главы о семействе Овид-Едома. Я когда-то проповедовал, мне очень понравилось так на семейную тему вот эта семья. Вы знаете, там три поколения: отец, сыновья и внуки. И всех вместе их было 62 человека, которые как штык готовы были стать по одной команде Овид-Едома. Это были левиты, которые служили при храме. Они были прилежные, сильные люди, способные. И вот этот Овид-Едом, похоже, как хороший дирижер, там мог взмахнуть руками, и сразу это отмечалось на всех 62. Хорошая картина, красивая. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы наши семьи были красивыми. От нас немало зависит. Об этом еще помолимся Богу. Аминь.

подобно смерчу смерть. Она внезапно выхватывает близких, дорогих, и чашу скорби осушаешь залпом, в слезах и снах теряешься своих. Остановясь в раздумье печальном, ты пристальней оглянешься назад, и бьют тебя неистово бичами слова, что ты умершим не сказал. И груз вины твои сгибает плечи за каждый день, ушедший в пустоту, за праздные минуты вашей встречи, за липкую густую суету.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию первую часть повести о Чарльзе Стаде. «В таком виде меня не узнала бы даже и моя собственная мать», сказал высокий спортивного вида молодой человек, который впервые в своей жизни облачился в наряд китайца. Было начало апреля 1885 года. Совсем недавно он и шестеро его друзей прибыли в Китай. Теперь пришло время расставаться. Они должны были отправиться вглубь страны в разных направлениях, туда, где не ступала еще нога белого человека. Они чувствовали, что были избраны Богом для того, чтобы рассказать язычникам-китайцам все о Господе Иисусе Христе, а также о спасении, которое можно обрести, веруя в Него. Эта группа молодых людей, закончивших Кембридж, имела название «Кембриджской семерки» еще задолго до того, как они покинули Англию. Прожив несколько месяцев в Шанхае, друзья решили, что отправляясь в глубинные районы Китая, они должны выглядеть как китайцы – в юбках, в халатах с длинными рукавами, в шляпах, похожих на капюшон, и, конечно, с косичками. А также должны вести такой же простой образ жизни и есть точно такую же пищу, как и те бедняки, которые обитают в тех местах. Молодые люди были убеждены, что единственная возможность быть понятыми китайцами – это самим быть китайцами. Меньше всех остальных ощущал себя китайцем Чарльз Томас Стад, кратко ЧТ. Он был высокого роста и понимал, что будет выделяться среди низкорослых китайцев. И еще у него был очень большой размер ноги. А как известно, маленький размер – гордость китайца. Но Стад был не из тех людей, которые будут стонать и охать по поводу таких вещей. Он был уверен, что Бог позаботится об устроении всех трудностей, которые возникнут на его пути. Его ноги были проблемой. Он не мог достать ни одной пары обуви, которая была бы ему впору. Сапожник, к которому обратился Стад, сказал, что он никогда не шил ботинок такого размера. И наотрез отказался даже попытаться предпринять такую гигантскую операцию. Он просто-напросто убежал от стада, охваченный суеверным страхом, что им могут завладеть злые духи. Был найден другой мастер, который, однако, предупредил, что впервые берется за такую работу и за результат не ручается. Ему никогда не приходилось видеть таких громадных ног, какие были у стада. Стад отправился в путь еще с двумя членами семерки, двумя братьями. Он прошел с ними 1800 миль вверх по рекам Янцзы и Хан и добрался до Ханхунга. Это путешествие заняло у них 3 месяца. Оттуда Стад отправился на север по Фингафу с двумя странствующими торговцами, которые продавали христианские книги, буклеты и трактаты. С чем только не сталкивался Стад во время этого путешествия. Ему приходилось спать в грязных гостиницах, с трудом пробираться по колено в грязи, карабкаться по каменистой и гористой местности. Самое большое беспокойство доставляли ему его израненные ноги. Наступил день, когда он

Он решил снять свою твердую обувь и надеть примитивные сандали, сплетенные из соломы и бечевок. Но это не принесло ему облегчения. Они врезались в тело, и те 30 миль, которые стад прошел в тот день, превратились для него в непрекращающуюся пытку. На следующий день он понял, что больше не сможет и шагу ступить в сандалях. Ничего не оставалось делать, как отправиться в путь босиком. С большим трудом стад преодолел 38 миль. Раны кровоточили. Каждый шаг был словно по лезвию ножа. Большую часть пути ему пришлось пройти в одиночестве, так как он был не в состоянии передвигаться со скоростью своих спутников. Израненные ноги стали опухать и ужасно болели, но все же стад как-то добрался до места назначения. Наступил день, когда боль стала настолько сильной, что он обратился к одному из торговцев с просьбой умастить ему ноги маслом, вспомнив, как об этом сказано в послании Иакова, глава 5, стих 14 и 15. Сначала торговец испытывал некоторую неуверенность и сомнение, так как к нему раньше никто никогда не обращался с такой просьбой, но потом он согласился. «Я верил, что если это будет сделано, Господь излечит мои ноги», – писал позднее стад. И действительно, после того, как раны были помазаны маслом, они стали быстро заживать. Будучи человеком большой веры, стад верил, что его нога поправится, хотя по ней это совершенно не было видно. На следующий день он прошел значительное расстояние. В последующую ночь нога уже не была такой опухшей, и стад прошел 20 миль. Воспаление и боль исчезли. И нога, которая до этого была в ужасном состоянии, выглядела такой же здоровой, как и другая. Для стада это было доказательством того, как верой можно излечиться, и он возблагодарил за это Господа. В другой раз, находясь в лодке, приспособленной для жилья, он и его спутники избавились от нашествия крыс. Когда они спали, крысы утащили их носки и отгрызли привязанные к носкам тесемки. Как стаду и его товарищам удалось совладеть с крысами? Не с помощью капканов, а обращением к Богу с просьбой избавить их от этой напасти, чтобы они могли продолжать свою миссионерскую работу. К ноябрю стад был уже в Пинченге. Там он провел много дней, активно работая. Он вставал в 3:30 утра и занимался чтением Библии, что очень благотворно сказывалось на его духовном состоянии. Он говорил, что чтение в такое раннее время оставляло в его сердце неизгладимое впечатление. Уроки, полученные утром, служили и руководством, и предостережением, и утешением на протяжении всего дня. Если он пропускал это время, он чувствовал себя Самсоном, лишенным волос и всей своей силы. С весны 1886 года стад жил несколько месяцев совсем один среди китайцев в Чинбу. Большую часть жаркого дня он проводил в чтении Библии, также в молитвах и размышлениях. Но каждый день за час до заката солнца он выходил к людям и раздавал им свои трактаты, отрывки из Евангелия и, конечно же, свой любимый Новый Завет на китайском языке, который ему вручили перед отъездом из Англии. Чарльз очень любил беседы о своем единственном герое Иисусе Христе, чьи взгляды он стремился провозглашать на каждом шагу. Как он радовался тому, что мог говорить с людьми на их родном языке. В Чинву у стада был повар, которого он называл «Пятницей». Стаду приходилось сдерживать активность пятницы, так как тот считал, что его хозяину следует жить, во всяком случае, во всем, что казалось еды, как богатому мандарину. В действительности же еда обходилась ему ежедневно в 4 пенса, так как стад ел в основном рис. Вместе с Хадсоном Тейлором, руководителем китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны, стад отправился в Хачунг,
так как Кембриджская семерка была членом этой миссии. Это был трудный переход. Миссионерам чудом удалось спастись от опасностей, которые подстерегали их, когда приходилось проходить по узким гористым уступам. Вокруг осыпались камни, а скорость и сила речных потоков сбивала с ног. Стены узких ущелий были почти перпендикулярны и превышали 100 футов высоты. В сезон дождей образовывались обвалы, которые местами превращались в трясины. В одной из таких трясин увязли два мула. Они еле держались на поверхности, перевернувшись на бок. Стаду пришлось пробираться к ним по колено в грязи, снять с них поклажу и передать погонщикам. Только после отчаянного барахтания бедным животным удалось выбраться из трясины. Но сколько ушло на это времени? И как часто миссионеры оказывались рядом со смертельной опасностью? Прибыв в Ханчунг, путешественники узнали о волнениях в Жуане и о том, что всем иностранцам пришлось, спасая свою жизнь, срочно бежать из местной столицы Чинкинг. Услышав это, Хадсон Тейлор спросил своих людей, есть ли добровольцы, чтобы отправиться в Жуан. Желание отправиться в Жуан изъявили все, но выбор пал на стадо и одного из его друзей по имени Фелпс. Приказ, полученный ими, был краток. Надлежало заново занять место. Только эти три слова и никаких «если» или «но». На дорогу в Полин у них ушло 3 дня, и они были наполнены волнениями. Хозяева гостиниц тех мест не хотели принимать иностранцев, так как они очень боялись, что их обвинят в том, что они дают пристанище чужим дьяволам. Все же два путешественника нашли что-то вроде комнаты без окна, примыкающую к свинарнику, от которого ее отделяли только тонкие перегородки. На следующую ночь им удалось попасть в гостиницу, которая находилась в противоположном конце города. «Ну, в этой комнате хотя бы есть окно», – прокомментировал их веселье Стад. Но запахи, которые они ощущали в этом жилище, были, казалось, самым невыносимым испытанием. Однако недурной запах оказался самым трудным испытанием для миссионеров. Где-то в середине ночи Стад, обессиленный бессонницей и зудом во всем теле, вскочил с кровати и начал яростную борьбу с сотнями клопов. «Я убил 25 пар с помощью своего ружья», писал он позже на том языке, к которому привык, живя в своей состоятельной, увлекающейся охотой семье. «И не было у меня ни загонщиков, ни собак. Неплохая охота в течение 1 часа». Когда спустя некоторое время Стад и Фелпс добрались до центра Чанкинга, находящийся там британский консул не мог поверить своим глазам, увидя двух своих соотечественников. «Как вам удалось попасть сюда?» – воскликнул консул. «У всех ворот города стоит охрана, чтобы не пропустить чужеземных дьяволов». Миссионеры не смогли сдержать улыбок и сказали, что войти в город им удалось только благодаря Богу и что пришли они, чтобы покорить Жуан для Господа. На лице консула отразилось большое удивление. «Что бы вы ни хотели сделать, вы в любом случае не сможете здесь оставаться», — сказал он. «Я могу дать вам паспорта, чтобы вы отправились вверх или вниз по реке. Единственный иностранец, которому разрешено проживать в этом городе, — это я». В конце концов, консул пригласил их остаться к обеду, а в середине обеда он неожиданно, к их большому удивлению, предложил. «Стад, вы бы не могли остаться здесь со мной?» Консул и не пытался объяснить перемену в своем поведении. Стад так написал домой об этом инциденте. «Только некоторое время спустя я понял, почему Бог направил меня в это место». Вот письмо от отца, в котором он приглашает нас встретиться с ним в субботу в Лондоне,
сказал Стат своим братьям, Кеннистону и Джорджу, вместе с которыми он обучался в Итоне в 1877 году. «Он написал, зачем мы ему нужны?» – спросил Кеннистон, которого в семье называли просто Кинни. «Нет, но он сообщает, что это что-то необычное», – ответил Стад. «Я думаю, что он повезет нас в какой-нибудь театр или на концерт известных исполнителей негритянских песен». «Подождем и увидим», – заметил Стад. Братья решили поехать в Лондон в ближайшую субботу. Когда они встретились с Эдвардом Стадом, то сразу почувствовали какую-то происшедшую в нем перемену, но ничего не спросили. Они не знали ничего о том, что в жизни их отца произошли большие изменения. «Куда вы ведете нас, сэр?» – спросил Стад. Ему больше, чем братьям, хотелось поскорее обо всем узнать. «Неужели я не сказал тебе, мой милый мальчик?» С улыбкой ответил Эдвард Стад. Что еще больше разожгло любопытство его сыновей? «Так я это сделаю сейчас, ладно? Мы идем в театр, знаменитый театр Друри Лейн, чтобы увидеть и услышать очень необычного человека. Уверен, что он вам понравится». Кинни пытался выяснить еще кое-какие детали, но как только они оказались в Друри Лейн, отец не проронил больше ни слова. Подъезжая к театру, мальчики увидели афишу, на которой было написано, что в Друри Лейн состоится выступление двух знаменитых американских евангелистов – Муди и Сенки. «О, да это религиозное представление!» – прошептал Стади Джорджу, на лице которого можно было прочитать все, что тот в этот момент чувствовал. Молодые стады были воспитаны в строгих правилах и приучены слушаться родителей без пререканий. Ничего не сказав отцу, они вошли вовнутрь. Театр был заполнен. Сидящие в зале люди пели гимны, которые стады никогда раньше не слышали. Вскоре на подмостки вышел Муди и Сенки, и собрание началось. Первая часть программы оставила юношей равнодушными, но вскоре после того, как стал говорить Муди, Стад навострил уши. Он слушал внимательно, хотя и ерзал на своем месте. Нельзя сказать, что его действительно заинтересовало все услышанное. Мало что из сказанного коснулось души подростка. Он просто и мысли не допускал, что все это имело отношение к нему лично. Единственное, что в тот вечер отметил для себя Чарльз, это то, что религия, о которой с таким пылом говорил проповедник, была живой, неформальной и даже привлекательной. Она так отличалась от стереотипа, принятого в их семье: «Лучше всего веди себя в воскресенье, а в понедельник обо всем забудь». В его сердце запали слова Муди, что христианство – это единственная в мире религия, имеющая смысл. После собрания Эдвард Стад собирался поговорить со своими сыновьями. Братья уже знали, что после прослушивания проповеди их отца пригласил один из приятелей Муди, что Эдвард Стад ходил слушать проповедника еще один раз, после чего Муди так успешно поговорил по душам с их отцом, что Эдвард Стад принял Господа Иисуса как своего Спасителя и посвятил Ему свою жизнь. С тех пор он стал совершенно другим человеком. Кучер Эдварда Стада сказал как-то о нем: «Хотя у хозяина та же кожа, но в ней уже совсем другой человек». Эдвард Стад быстро отказался от своего увлечения скачками, игрой в карты, танцами и многими другими светскими развлечениями. Он приложил все силы к тому, чтобы привлечь свою семью и друзей к новому образу жизни и желанию посвятить себя служению Господу, что с его точки зрения было намного важнее, чем прежние интересы. Но три брата, и особенно Стад, смутно представляли себе евангельское рвение своего отца. Как позже говорил Стад,
Все в их семье жили собачьей жизнью, пока не обратились в веру. Сам стад прибегал к различным уловкам, чтобы избежать тихих бесед со своим отцом. Поэтому до его души достучался первым не отец. Это был человек по имени Визерби, с которым стад сблизился спустя год после того, как гостил дома на каникулах. Эдвард Стад превратил один из залов своего фамильного особняка в место, где проводились христианские собрания. Каждую неделю там выступали по два проповедника. В одно из воскресений, когда юноши присутствовали на проповеди, один из проповедников произвел на них неплохое впечатление, а другой совсем не понравился. «Я не выношу этого старого Визерби», — сказал Стас своим братьям. «Давайте подшутим над ним. Он говорит, что не очень хорошо умеет ездить верхом. Давайте сделаем так, чтобы он поехал с нами». «А мы будем на рысаках, которые нам недавно подарили?» — перебил стадо один из братьев. «Потрясающая идея!» — хором воскликнули братья. «Сначала мы медленно поедем сзади, а затем пустим лошадей в легкий галоп, вырвемся вперед и обойдем отца и старого Визерби. Их лошади будут рваться вперед, чтобы сравняться с нами, и мы увидим то, что хотим увидеть». Что они действительно увидели, так это то, что Визерби проявил больше выдержки и силы, чем они ожидали. Ему удалось, хотя и не без значительных усилий, остаться в седле, и мнение юношей о нем изменилось. В тот же день после обеда Визерби остановил стадо, когда тот намеревался пойти к площадке для игры в крикет. «Не уделишь ли ты мне пару минут, Чарльз?» – спросил его Визерби. И стад почувствовал, что не может отказаться, хотя бы из-за той шутки, которую они проделали. Первый вопрос, который задал Визерби после того, как они устроились под деревом, был следующий. «Ты христианин, Чарльз?» Какое-то время стад не спешил с ответом, а потом сказал: «Я не думаю, что меня можно назвать христианином в вашем понимании, но я верю в Христа и в церковь с того момента, как я начал ходить». Стаду не терпелось поскорее добраться к воротам на крикетной площадке. Но не тут-то было. Последовал долгий разговор, состоящий из вопросов и ответов, в основе которого была беседа Иисуса Христа с Никодимом, описанная в Евангелии от Иоанна. Основное внимание Визерби уделил тому факту, что именно потому, что Господь очень любил людей, Он отдал им Своего Сына, чтобы те, кто поверил в Него, не погибли, а обрели вечную жизнь, как чудесный дар. «Ты обычно благодаришь человека, если он тебе что-нибудь дарит, не правда ли, Чарльз?» — спросил его Визерби. «Не кажется ли тебе, что такой дар особенно заслуживает благодарности? Выражаешь ли ты ее? Ты никогда об этом не пожалеешь». И тут что-то отозвалось в душе Чарльза. Впоследствии он говорил, что как только он высказал свою благодарность, на него снизошло чудесное ощущение спокойствия и радости, а также понимание смысла того, что Иисус объяснил Никодиму как настоятельную необходимость – родиться свыше и тем самым обрести дар вечной жизни. В тот же день Визерби энергично принялся за двух других братьев и одержал над ними победу. Ни один из юношей никому ничего не рассказал, но по возвращении в Итон каждый из них написал письмо отцу, и все они получили один ответ, в котором их отец выразил свою радость по поводу того решения, которое они приняли. Братья посчитали нужным засвидетельствовать другим о своей вере в Спасителя. Для этого они открыли в Итоне класс по изучению Библии. Что касается стада, то его первой любовью все еще оставался крикет. Однажды братья стада играли все вместе в одной команде,
и их соперники говорили, что все было бы хорошо, если бы они справились с тремя стадами. Стад был капитаном команды в 1879 году и доказал, что он отличный многоборец. В том же году он присоединился к своим братьям в Тритине в колледж в Кембридже, завоевал кубок и играл за университет в течение последующих 4 лет.

0: Сидит у окошка мальчонка и вдаль так печально глядит. По-детски сложил он ручонки и так сам с собой говорит: «Мой папа, ну где ж ты так долго? Я каждый день жду у окна, но вижу дорожку я только. Скажи, где искать мне тебя? Быть может, в лесу заблудился, а может, не можешь идти? Я б очень тебе пригодился. Мой папа, приди, не молчи. Мы вместе с тобою играли и вместе гуляли в лесу. Меня б сиротою не звали. Я так тебя, папа, люблю». И плакал мальчонка так часто, по папе родному скучал. А папа скитался несчастный, о сыне и не вспоминал. А мама молилась за сына, за мужа молилась вдвойне, а милости Бога просила, пути не ропша о судьбе. Шли годы, и боль затихала, познал сына владыку отца, и раны любовь исцеляла, принял в свое сердце Христа. Теперь и сыночек молился, о милости Бога просил, и верой луч сердца теплился, когда об отце говорил: «Мой Бог и Отец мой небесный, к тебе обращаюсь с мольбой. Мой папа все бродит несчастный, его возврати ты домой. Ты знаешь все, и всех ты видишь, как мяч для тебя круг земной. Его зачерствелого сердца своей прикоснись ты рукой». И Бог те молитвы услышал и начал работу в отце. И как-то с похмелья проснулся, задумался он о судьбе. А был он когда-то так счастлив, жену он имел и дитя, любим был, отцом назывался, и в сердце имел он Христа. Но все это счастье благое на цепи раба променял, все то, что в нем было святое, своими ногами попрал. Теперь перед ним две картины: та – светлая жизнь во Христе, но свет тот покрыли вдруг в тучи, и темная жизнь во грехе. Теперь рвалось сердце на части. Что делать? Куда же идти? Но где друзья? Где мир, счастье? И стоны рвались из груди. И вмиг он все понял так ясно. Обманут и загнан тупик. И плакал теперь он несчастный: «О Боже, мне ль сможешь простить?» И каялся грешник, уставший от пьянства, блуда, мира зла. Душа, что все годы стенала, покойную теперь обрела. И внутренно вся потянулась к родным и к таким дорогим, к жене и родному сыночку. Он к дому направился к ним. И чем ближе стал приближаться, тем больше щемило в груди. О, сколько принес им несчастья! О, сколько наделал беды! И слезы его раскаяния потоками лились из глаз. То Бог ему дал покаяние, нашел и от гибели спас. Все вместе теперь Бога славят, и в доме покой и уют. Во всех их делах сам Бог правит, осанна сердца их поют. А сколько на свете несчастных людей, что погибель идут, порой себе неподвластных рыга сеть окутала их. Молиться же, в ком еще сила, ком вера в Иисуса Христа, за тех, кто блуждает в всем мире, за мать, за отца, за дитя. И верьте, что ваши молитвы услышаны вечным Творцом, на них свое время ответит надежда и вера лишь в нем.
1: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Матфея 13 глава, 4 стих. Хорошая, плохая почва. Первым типом почвы была твердая земля, возможно, хорошо протоптанная тропинка на краю поля. Сеятель разбрасывал семя, и оно, упав на эту часть земли, было унесено ветром, смыто дождем или, как сказано, поклевано птицами. Были использованы хорошие семена, но никакого результата. Почему, используя этот символический язык притчи, слово Бога бывает неэффективно в сердце человека? Его послание не слишком трудное для понимания, просто многие отказываются слушать и принимать его. Кто-то думает, только не это. Кому-то не нравится то, кто говорит. Поэтому слова пролетают мимо ушей. А кто-то думает о чем-то другом, что для него важнее, поэтому и невосприимчив. Иисус поясняет, что приходит лукавый, то есть сам дьявол, и похищает. В таком случае послание Библии не может произвести нужного воздействия. Подобного рода почва была характерна для религиозных лидеров того времени. Они были против Иисуса и его послания. Они отвергли волю Божию о себе. И поэтому не было никакого плода. Сегодня слово Бога по-прежнему проповедуют, но те, у кого ожесточены сердца, не принимают его и, следовательно, не могут принести плод для Бога.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

0: Псалом 134. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его. Разделил Черное море, ибо вовек милость его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость его. И Ога, царя Васанского, ибо вовек милость его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Псалом 136.
1: При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы, Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?

пред богами пою тебе, поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дел рук твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твоей. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего». Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственное.

собственных уст их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Христианская семья поистине является оплотом всякого общества и каждого государства. Христианская семья, в отличие от мирской, зиждется, как и церковь, на Христе и возрожденной жизни, жизни Божьей, жизни, проистекающей от Святого Духа. Христос, искупивший человека, возвратил верующей семье ту божественную любовь, которой была осенена семья при сотворении прародителей. Бог восстановил семью, даровав ей во Христе нарушенные грехопадением права и преимущества, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Только один Христос мог преобразить всю душу человека до последних ее глубин, родить в ней вечную, неудержимо действующую силу. И сила эта творит в человеке, в семье, в обществе совершенно новый облик духовной жизни. Христос спасает человека и его семейную жизнь от страшного, самого опасного разрушителя — эгоизма, неприкрытого врага любви. На протяжении многовековой человеческой истории религиозные учения, философские построения, общественно-социальные теории не могли справиться с чудовищным врагом — эгоизмом. Падшая натура человека всецело управляется им. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе, потому что желание добра есть у меня, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Христос освободил верующего в Него от власти эгоизма, греха и смерти, подчинил его иному закону, закону Духа, жизни, любви и свободы. Новозаветная семья явилась таким образом колыбелью, очагом любви Христовой. Любовь положена в основание христианской семьи. Вступая в брак, любящие сердца устремляют свой духовный взор далеко за узкие пределы своих личных самолюбных надежд и желаний. Любовь, жаждущая взаимного счастья, привела людей к семейным узам. И узы эти спаяны взаимной любовью. Такая любовь является порукой того, что супруги не станут замечать многие недостатки и несовершенства, не будут тяготиться ими. Живя под одним кровом, они будут идти на взаимные жертвы. Имея детей, жертвовать ради них собственными интересами. Таково главное условие жизни христианской семьи. Нужно еще и уважение друг к другу. Взаимное уважение и то высокое христианское достоинство, с каким супруги, каждый на своем месте, в каждом житейском положении, блюдут самих себя, вот краеугольный камень супружеского счастья. Уважение всегда прямо связано с любовью. Когда между супругами теряется уважение, любовь становится животной страстью, унижающей человека. Муж никогда не станет главой дома, если он лишен чувства уважения к жене и детям. Мать и жена всегда будут пользоваться глубоким уважением мужа и преклонением детей, если своевременно проникнется серьезностью всех своих сложных обязанностей и с Божьей помощью станет свято и беспрекословно исполнять их. Взаимное уважение мужа и жены будет всегда вести к обоюдному согласию. Из всех добрых ангелов, охраняющих семейный очаг,
Ангел мира – самый родной, близкий и необходимый семейным людям. Немаловажным условием счастливой семейной жизни является взаимное ободрение. Как это благородно, возвышенно, свято ободрять друг друга, подчеркивать в натуре близкого человека хорошие стороны, разделять благородные намерения и побуждения, оставаться всегда взаимно преданными. В тяжкие дни болезни, нужды, неудач, горя, при закате жизни с ее надвигающейся старостью, утратой прежних сил и былых способностей. Ничто так недорого в христианской семье, как постоянная готовность, расположенность к взаимному ободрению. Не следует никогда забывать, что единственным источником семейного счастья и супружеской любви является любовь Божия. Если муж и жена любят Господа от всего сердца, и если их жизнь всецело предана Богу, человеческая любовь таких супругов будет только укрепляться и освящаться. Решившие жить жизнью христианской, жизнью посвященной и полностью принадлежащей Богу, всегда могут рассчитывать на все благословения семейной жизни. В христианской семье Христос является истинным, незримым главой дома. Там, где Христос главенствует, семья будет счастливейшей семьей в мире. Христос приведет семью к земному блаженству, если в ней привязан Его божественный авторитет, если Его слово охотно и радостно повинуются. Его незримое присутствие благоговейно и незримо чтут, Его советы ценят, Его водительство ищут и на все испрашивают у Бога силы и благословения. Такой христианский очаг не сможет обойтись без семейного алтаря, то есть без общего семейного поклонения Богу. Жить всегда исполненным Духа Святого, поклоняться Богу всей семьей — какое это великое благо! Господь оставил свое обетование. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Даже самую малочисленную христианскую семью Он не хочет лишить этого Своего великого блага — божественного присутствия. Только почувствовав Его постоянное присутствие в семье, каждый ее член способен будет прийти к глубокому решению, выраженному словами Писания. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Чарльз Спершин.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

0: Момент творения.
1: 1988 год. В поисках Ноева ковчега. Прежде чем курды запретили все исследования на горе Арарат, креационисты с огромным интересом следили за работой экспедиций, искавших остатки Ноева ковчега. В 1988 году одной команде разрешили исследовать часть Арарата с воздуха, но это не дало никаких результатов. Команда «Снежный тигр» под руководством доктора Чарльза Уиллиса с помощью радара исследовала часть поверхности горы под слоем льда. Ничего не найдя, они вычеркнули этот участок из списка возможных мест нахождения ковчега. Однако сделали другое сенсационное открытие. С помощью местных жителей членам группы удалось обнаружить высоко в горах остатки, возможно, самого древнего города в истории. Сохранившиеся огромные каменные плиты свидетельствовали о том, что много лет назад там были стены, дома и улицы. Судя по всему, это вполне мог быть город, построенный Хамом, сыном Ноя, после всемирного потопа. Но христианская вера не зависит от того, найдется ли ковчег. Он вообще может оказаться не на той горе, которая сегодня носит название Арарат. Наше самое мощное свидетельство – пустая гробница Христа и измененные жизни людей. Ковчег напоминает нам, что нужно быть готовыми к возвращению Христа, который будет судить всю землю. Это может произойти в любой момент. Как подготовиться к этому? Нужно знать и верить, что Иисус Христос своим воскресением может даровать вам новую жизнь. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Скажи, тебе не страшно, как и мне, себя топить в назойливой рутине? Она же никогда нас не покинет. О небе мысли нету и в помине. Ты просто, как и я, сидишь на дне. Тебе не кажется, что мы как будто спим и что-то настоящее теряем? Мы что-то важное с тобою забываем, и силы наши не туда пускаем, и не о том, чем нужно, говорим. И наших дней таинственный запас, которого ни ты, ни я не знаем, мы часто густо, глупо расточаем, а о святом мы даже не мечтаем, и жизнь проходит, будто мимо нас. Тебе не страшно, так же, как и мне, что всякие «мне некогда, я занят», политы чьими-то обильными слезами, покрыты чьими-то горячими мольбами, а мы все так же где-то в стороне. Мы где-то не на том, увы, пути. Подумай, почему же так бывает, когда о самом главном забывают и не за грош внезапно погибают, не видя, как, зачем, куда идти? О, сколько боли в тайниках сердец безмолвным криком души разрывают! Душа-то ведь томится и рыдает, а выхода не видит и не знает, и думает, что это все конец. Скажи, тебе не стыдно, как и мне, что третье уже тысячелетие, а мы блуждаем, как слепые дети, не замечая то, что есть на свете, Спаситель нам, а мы как будто вне, вне подвига Иисуса, вне креста, вне милости, любви и жизни Божьей. Теряем дар небес неосторожно и думаем, что все, увы, так сложно, а истина пронзительно проста. Без Бога ты погиб, увы, навек, и жизнь твоя несчастная разбита. Но знай, что в Иисусе нам открыта дорога, та, что нами позабыта, дорога в небо, слышишь, человек? Скажи, ты про такое не слыхал? А если слышал, почему молчал? И почему ты Бога не искал? Я задаю тебе простой вопрос. Что скажешь ты, когда придет Христос?

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Уже достаточно давно, начав наше исследование, мы с вами можем приближаться к пониманию тех смыслов, которые сокрыты в Священном Писании. Мы с вами изучаем 19 главу книги Левит, которая носит название «Кдошим» в еврейской традиции, что означает «будьте святы». И практически то, что в ней говорится, повторено слово в слово, в частности, апостолом Петром, где он призывает, цитируя слова Писания, освящаться и быть святым. Я напомню некоторые моменты, которые нам важны для проникновения в это слово и в значение того, о чем мы говорим. Еще раз повторю, что есть различие между понятием освящения и понятием быть святым. Оно сокрыто и в самом древнем языке, и в смысловом контексте, когда об этом говорится. Осветиться или отделиться от чего-то нечистого, неправильного – это важная составляющая, начальная, необходимая составляющая жизни верующего человека. Без этого нет жизни. Нет жизни с Богом, нет приближения к Богу, нет исполнения предназначения, потому что само это слово на древнем языке означает отделиться с целью предназначения, то есть быть предназначенным для определенной цели. Какова же эта цель? Эта цель звучит в следующих словах «будьте святы». И вот здесь уже глубокое смысловое понимание нам поможет разобраться, что это означает. Это уже не отделение от нечистого, это духовный подъем или рост. В библейском контексте быть святым означает отделиться порой и подняться не только над тем, что запрещено, а даже и над тем, что не запрещено, понимая, что некоторые вещи, которые не запрещены Богом, они могут оказывать в том числе неблагоприятное влияние на жизнь человека. Тот самый простой пример, который мы приводили, это пища, которая дана человеку как необходимость от Бога, пища, еда, которую человек должен употреблять, чтобы жить. Но мы понимаем, что злоупотребление пищи, а в библейском контексте Бог говорил о том, что не все является пищей человека, и обозначил, в частности, в Завете, связанном с еврейским народом, определенных животных, которые не являлись пищей для людей, а являлись, вероятно, пищей для других животных. Но я не буду перечислять диетарные законы, многие с ними знакомы. То есть нужно было отделиться от того, что запрещено, для того, чтобы хотя бы в пище соответствовать замыслу Бога. Ну а потом, казалось бы, ешь то, что разрешено, но и здесь были ограничения. Существовали посты, когда человек ограничивал себя в пище. Бог предлагал человеку относиться к пище без вожделения. Не должно было быть того, что в Библии названо чревоугодием, или мы в простоте называем это обжорством, потому что пища могла послужить, разрешенная могла послужить не созидающему, а разрешающему фактору. Я думаю, что и другие примеры мы можем привести, но в частности, отношения между мужчиной и женщиной. Бог предполагал, что интимные отношения для человека не являются только, я подчеркну, средством деторождения, как многие думают. Но интимные отношения, согласно Бога, могут быть чистыми или нечистыми. Казалось бы, одно и то же. Но чистыми, освященными они становятся только в браке. И мы понимаем, что если они происходят вне брака, они оказывают сильнейшее влияние на человеческую душу и в том числе и плоть. Мы даже не можем сегодня осмыслить, насколько это влияние велико на духовном и даже генетическом уровне. Ученые только лишь подходят к этому пониманию, еще до конца, идя только лишь наитием, не могут разобраться, хотя в Библии много тысяч лет назад это уже было, может быть, не объяснено, потому что объяснить было невозможно с точки зрения науки людям того времени, но, по крайней мере, запрещено, но мы понимаем, для чего ребенку, который лезет в розетку, объяснять сущность электрического тока, его происхождение и все, что с этим связано, давать ему различные формулы, он все равно это не в состоянии понять. Чтобы в этом разобраться, ему нужно многому научиться. А вот порой даже, ну, простите, нашлепать его или ударить даже по руке, чтобы остановить его в тот момент, когда он лезет маминой шпилькой в открытую розетку, порой необходимо ради спасения жизни этого ребенка. И нужен запрет, нужно сказать ему, не делай этого, это может привести к страшным последствиям. Ну и понятно, что объяснять философски здесь даже невозможно. Нужно сказать, тебе будет больно. И вот то, как больно тебе сейчас от моего шлепка, это все лишь мелочи по сравнению с тем, как может быть больно тебе, когда ты запустишь свои пальцы туда. То есть мы понимаем, есть вещи, которые не запрещены, но есть то, над чем мы должны подняться, даже если оно разрешено, для того, чтобы приблизиться к Богу. И вот слово «к душим» на еврейском языке «будьте святы» в прямом переводе «возвышение», но не возвышение в плане, как мы понимаем, гордость, а именно духовный подъем, рост. Вот быть святым – это и есть понятие духовного роста. И вся 19 глава, которую мы с вами рассматривали, она с самого начала в разных контекстах, говоря о человеческих взаимоотношениях в первую очередь, показывает на практике, как осуществить весь этот Божий замысел. И в конце концов мы подошли с вами к 18 стиху, где все подытоживается словами «Люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Вот мы подошли к этому стиху и уже не первое служение говорим об этой заповеди. Мы с вами рассуждали о ее происхождении, мы с вами говорили, как она интерпретируется, какие-то вещи мы вновь повторим. Но очень важно сказать, понимая контекст 19 главы, что человек может быть святым, то есть духовно,

«Люби ближнего, как самого себя», оказывается, это высочайшая, благороднейшая задача, и надо сказать, что она выполнимая. Почему-то многие считают нет, а мы сегодня будем еще раз убеждаться, что все это исполнимо. И как мы с вами изучали все ступени восхождения к ее реализации, описанной в 19 главе. Слово «ближний» с иврита, слово «реа», смысл которого «тот, кто разделяет с тобой твою судьбу», «тот, кто находится рядом с тобой на жизненном пути». И не сказано «люби весь народ, люби все человечество», хотя почему-то люди стараются об этом говорить, о любви ко всему человечеству, как об основополагающей идее и учении Иисуса Христа. Хотя на самом деле Господь этому не учил. Но мы верим, конечно, сердце человека может расширяться все более и более для того, чтобы вмещать больших людей в своей жизни. Но согласитесь, любить абстрактное человечество легко. Настолько же легко, насколько трудно любить человека, который рядом с тобой. Поэтому изначально Бог повелевает любить не всех, а каждого. Каждого, кто на пути с тобой, кто разделяет с тобой жизнь, это не абстрактный человек, и это немыслимая или немысленная абстрактная забота, это реальный человек и реальная забота о здоровье, имуществе, о душевном состоянии ближнего. Поэтому мы понимаем, что гораздо красивее выглядит стремление полюбить всех, но заповедь требует на самом деле гораздо более высокого и более трудного, чем любить всех людей. Она требует любить каждого отдельно. И это действительно глобальный замысел, который требует благодати Божией для его осуществления. Любить всех невозможно. Потому? Или почему? Потому. Ляма, говорят евреи, отвечают каха. Почему? Да потому. Потому что это все абстрактно. Это не имеет никакого подтверждения. Потому что любовь – это не чувственное состояние. И вообще не о чувствах говорит Священное Писание, мы с вами в этом убедимся. И апостол Иоанн скажет, будем любить не словом и языком, а делом и истиною. Так вот, друзья мои, любовь должна выражаться в конкретных действиях для конкретных людей, о которых мы заботимся, о их проблемах. В Новом Завете есть два толкования этой заповеди, то есть два объяснения, что это значит любить ближнего как самого себя. Мы с вами обсуждали в прошлый раз исторический контекст, как это понималось в древности. И действительно, в Деяниях 15:20 написано, когда обращают слово к тем, кто уверовали из языческих народов, им было сказано о некоторых вещах, 15 глава, 20 стих, о том, что нужно воздерживаться оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы они не делали другим того, чего не хотят себе. И мы говорили, что вот, это, скажем, негативное, не в плане плохое, но как бы запретительное толкование этой заповеди. Мы с вами убедились, для того, чтобы исполнить предписывающую заповедь, нужно сначала исполнить то, что является запрещающим по отношению к этой заповеди. Чтобы быть святым, нужно сначала что? Отсветиться. Невозможно духовно расти, если ты не отделился от того, что нечистое и запрещенное. Невозможно. Это очень важно понять. Поэтому, если в жизни человек еще не отделился, он мнит, что у него есть духовный рост, и он переживает иллюзию приближения к Богу, которая в славянской церковной традиции называлась прелестью, в смысле прельщения, самообман. Ну, в лучшем случае самообман, а в худшем случае это обман бесовский, наваждение. Так вот, есть два толкования этой заповеди. Не делать другим того, чего не хочешь себе. Апостолы направили этот минимум для обращенных из язычников, потому что, понятно, эти слова были обращены не к еврейскому народу, а они были обращены к тем, кто впервые встал на этот путь.

Постарайтесь хотя бы не делать другим того, чего себе не хотите. А вот Иисус в Евангелии приводит толкование заповеди позитивное, то есть предписывающее. Евангелие от Матфея, 17 глава, 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Обратите внимание, есть негативное, запретительное толкование, начальное, хотя они сохраняются в жизни действительно, то есть мы меряем свои отношения вот этими двумя пониманиями, что значит любить ближнего как самого себя. И в негативной форме, в запретительной, это правило является фундаментом всех этических учений. Но Иисус поставил его в форме утвердительной, мы видим, друзья мои. И очень важно то, о чем мы говорили в прошлый раз. К сожалению, обе эти интерпретации, заповеди, оба этих толкования интерпретируют как афоризм практической целесообразности. То есть люди думают так: если не хочешь, чтобы тебе причиняли вред, ты не причиняй вред. Если хочешь, чтобы как ты хочешь, чтобы к тебе люди относились, так ты к ним относись. То есть хочешь, чтобы хорошо относились, относись к людям хорошо. Помилуй Бог, не об этом говорит Господь. Еще раз хочу утвердить: здесь нет никакой сделки. И нет смысла, что если ты хочешь, чтобы тебе делали добро, ты делай добро. Если бы это было так, то человек мог бы научиться лишь одному расчетливому эгоизму. А эгоизм и так является главным принципом человеческого поведения. Да и поведение животного в том числе. Когда кот хочет есть, он сделает все, чтобы ты ему дал. А когда он поел, он постарается показать тебе, что в принципе ты просто вместилище продуктов, которые выдаются ему вовремя. То есть совершенно отсутствие совести, да? Мы же не хотим уподобиться животному. Эти заповеди говорят не об этом, эти заповеди говорят о критерии. То есть эти заповеди не говорят о том, что те, кому ты будешь делать добро, ответят тебе добром. Но ты измерять должен тем, что понимаешь, что чувствуешь, что переживаешь в своей душе. Как ты хотел бы, чтобы с тобой поступали люди? Не в плане, что ты ожидаешь, что так будут поступать, но что для тебя хорошо, что ты понимаешь, было бы утешительным для тебя. Так и ты поступаешь человеком, который оказался в какой-либо сложной ситуации. Итак, люби ближнего своего, как самого себя. Это великий закон Торы, говорили в древности. Это большая заповедь, по словам Иисуса, когда Он отвечает на вопрос законников. По словам Иакова, это царский закон, который апостол Иаков считал основополагающим, подразумевая, что человек, старающийся любить своих собратьев как самого себя, избежит огромного числа различных прегрешений и всегда будет помнить о заповедях Божьих. Что значит любить как самого себя? Ведь именно с этой любовью сравнивают любовь к ближнему. Мы подходим к сегодняшнему рассуждению. Когда мы попытаемся или пытаемся понять, что значит любить в библейской заповеди любви к ближнему, когда вообще мы слышим слово «любовь», мы невольно сравниваем это с современным романтическим представлением о любви. Согласитесь, что любовь бывает разной. Есть любовь детей к родителям, это одно. Есть любовь родителей к детям, совсем другое. Есть любовь к жене или к мужу, это третье. Есть любовь к родине, четвертое. А есть любовь к мороженому, это пятое.
Еще древние греки различали несколько видов любви и десятки подвидов любви. И на иврите тоже есть различия в этом понимании. Есть понятие агава, то есть любовь дающая, и есть понятие хафиц, любовь как бы берущая от жизни, то есть любящий жизнь, любящий все ее проявления, хафиц хаим. Вот такой псевдоним был одного раввина, написавшего интересные книги о злословии. Но это выражение известное, то есть любящий жизнь оно переводится. Но жизнь мы любим за что? Ну, за все ее удовольствия, которые она нам дает, за радость бытия. И, в общем-то, любовь к жизни эгоистична. Но любовь агава – это любовь отдающая. Поэтому любовь, понятие любви, оно разное. Но их всех, все их объединяет одно. Когда в душе обязательно испытываешь тягу и привязанность к объекту любви. Будь это родители, жена, муж, дети, родина, мороженое, пирожное. То есть для кого как. Без тяги и привязанности это все что угодно, но не любовь. Конечно, это не одно условие любви, это еще не означает любви. Но для наших рассуждений сейчас важно понять, важно знать о тяге и привязанности. Но вот скажите, а вот к самому себе кто-то испытывает как признак любви атрибут, как атрибут любви тягу и привязанность к самому себе? Я уверен, что такое возможно. Но на самом деле это состояние осуждается общественной моралью, потому что оно называется нарциссизм. Помните, мифический нарцисс был влюблен в себя. И особенно влюблен в свое собственное отражение. То есть он любовался, есть такое слово, любоваться собой. Но он, по крайней мере, любил свое отражение. А если мы любим в том понятии себя, да, то есть ручки, ножки, пузико. Ну, смешно и глупо, правда? Вот так, так себе, там, ноженьки мои, ручечки мои, там, ой, носопырочка. Ну, как-то даже противно, согласитесь. То есть, есть некое даже презрение к тому, кто любит не то, что свое отражение, а непосредственно себя, понимаете? То есть, целует руку сам себе. Потому что уже, ну, куда может дотянуться, то и целует. А тут сказано, люби как самого себя. И вот для людей возникает проблема, как же это понимать? Совершенно ясно, что это понимать нужно не прямолинейно. Что не прямолинейно следует любить себя, как мы говорим, любить жену, мужа или мороженое, или пирожное, друзья мои. В любом случае, не эгоистическое себелюбие имеется в виду. И психологи очень ошибаются, когда, используя заповедь Божию, говорят, что прежде чем нужно, чем ты сможешь полюбить другого ближнего, ты должен себя научиться любить. Об этом есть целые трактаты и рассуждения. Но ведь поймите одну вещь, тот, кто любит себя эгоистически, ножки, ручки, глазки. Он по определению в силу своего эгоизма не может любить кого-то еще, то есть ближнего, кроме себя, и тем более так же, как себя. Значит, получается проблема. Итак, самого себя любить в обыденном понимании и в норме психиатрической невозможно в том понимании, как вот люди часто думают. Однако к этому призывает и Ветхий, и Новый Завет. В чем же подвох? Тогда очевидно, друзья мои, что слово «любить», которое мы встречаем, и понимаем порой его именно так, здесь означает нечто другое. Оно не связано с чувственностью никаким образом. Оно не связано с тягой или привязанностью. Так что же означает слово «любить»?
оно не буквальное, друзья мои, не в том буквальном понимании, как мы осознаем, оно лишь образное и иносказательное. Мы постараемся увидеть, что это значит. Что же подразумевается под словом «люби»? Ясно, что это отношение к ближнему, так и к себе, должно быть такое же отношение. Но что это? Понятно, что это отношение должно быть положительное, то есть хорошее отношение должно быть и к ближнему, и к себе. То есть можно поставить для начала, смело раскрывая это понятие, хорошо относись к ближнему и к себе, и мы можем понять вот эту фразу действительно таким образом, относись к ближнему так же хорошо, как к себе относишься. А поскольку любовь – это высшее проявление хорошего отношения, то мы читаем, относись к ближнему максимально хорошо, так же, как к себе ты хочешь наилучшего. Теперь интересно. Иисус так и сказал. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Кстати, в этом, то есть на этом основаны законы пророки. Мы с вами читали еще один текст, который говорит, на чем основаны законы пророки, в другом месте, Марк 12 глава, когда Иисус говорит, отвечая на слова о величайшей заповеди, наибольшей заповеди, он говорит, возлюби Господа Бога твоего, сия есть первая и наибольшая, вторая же подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих заповедях утверждается весь закон и пророки. И вот, когда мы сравниваем два эти параллельных места, где говорится, на чем, в чем законы и пророки, то мы получим, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. И возлюби ближнего твоего, как самого себя, это одно и то же. Об одном и том же идет речь. Значит, ветхозаветное слово «люби» означает не сентиментальное чувство, не чувственность, а хорошее, доброе отношение к ближнему, выражающееся именно в поступках, как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Выходит, что чувство здесь вообще ни при чем. И оно, кстати, не обязательно. А вот доброе отношение необходимо. А это доброе отношение имеет особое название. Попросту оно называется словом «забота». Вы слышите? Забота. В принципе, любая любовь предполагает заботу об объекте любви. Кстати, даже о мороженом нужно позаботиться, чтобы оно не растаяло. Любишь кататься, сказано, люби саночки возить. Именно в заботе проявляется любовь. И вот этому умозрительному выводу можно найти подтверждение в Новом Завете. Апостол Павел написал прямым текстом, Филиппийцам 2:4, раскрывая эту заповедь. «Не о себе каждый заботься, но каждый и о других». Смотрите, да? Не сказано, как бы мы сказали, заботься о тех, кого любишь. Да нет, это уже есть проявление любви. Любовь агава, еврейская, от слова ав, даю. То есть, не кому люблю, тому даю, а кому даю, того и люблю. Вы слышите? Весь принцип духовного устройства в том, что за действием тянется сердце человека. А мы хотим начать с чего? С чувства. Мы хотим ощутить, а потом начать действовать. Но Господь иносказательно об этом скажет такие слова. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». То есть туда, куда вкладываете, то и любите. Ваше сердце находится там, куда вы вкладываете то, что для вас ценно. И мы не говорим сейчас, и он не подразумевал только лишь материальные сокровища. Он говорил
конечно же, о сокровищах, ценностях человеческой души, о силах, о здоровье, о времени, о многих качествах, которые мы можем, используя, вкладывать в кого-то. Так вот, вот эта ветхозаветная форма, та же ветхозаветная формула любви, в которой слово «люби» заменено словом «заботься». Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Люби ближнего, как самого себя. Заботься о ближнем твоем, как о себе. Смотрите, есть еще аналогичное высказывание. Галатам 6:2. Носите бремена друг друга. Тем самым вы исполните закон Христов. То есть носить чужие бремена – это тяжести, которые свалились на человека, и человек не может понести, вот в данном случае ему не поднять одному. Это слово «барус» на греческом, как корабельный груз, вот вдруг, это то, что человек не может нести. Это не тот ранец собственных забот и ответственности, которую каждый должен нести. Каждый должен нести свое, но есть то, что наваливается на человека, и он один не в силах не то, чтобы понести, поднять даже. Вот и сказано, носите бремена друг другу. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Более всего своим по вере. 1 Фессалоникийцам 5:15. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Вот это слово «друг другу» очень хорошо подобрано. Мы тоже теряем несколько смысл. «Друг другу» означает что? Близкие отношения. Дружба. Слышите, сначала тем, с кем ты в близких дружеских отношениях, подразумевая определенную связь, на втором месте всем. Никогда не путайте. Сначала всем, а потом друг другу. Многие забирают от своего дома, от своей семьи, от своей жены, от своих детей и ищут добра всем, но забывая друг про друга, отчего семьи разрушаются. То есть мы должны стремиться ко всем, но путь через искание добра друг другу. Итак, носить чужие бремена, то есть тяжести, тяготы, делать добро другим, искать. Синонимы заботы о ближнем. Ефесянам 5 глава, 28 стих. Смотрите, в этих стихах мы раскрываем понятие, что значит любить самого себя и любить ближнего, как самого себя. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Да? Но питает и греет ее. Опять же, здесь не говорится о чувственной любви, что мне мои глазки так нравятся, когда я смотрю на их выражение в зеркале. Ну, то есть, не имел ненависти. Или наоборот, что я имею какое-то «фу, я себе не нравлюсь». Это совсем другое. Все равно, нравишься ты себе, не нравишься. Ты питаешь и греешь свою плоть. Обратите внимание, глядя на себя в зеркало, не все себе нравятся. И некоторым нужно бы поменьше питать бы, наверное, свою плоть, правда? Но мы любим себя. То есть мы любим себя, заботимся о себе, хотя, глядя в зеркало, не любим себя. Вот точно так же, глядя на людей, мы их не любим и не питаем, и не греем. Но мы видим, что апостол Павел любовь к себе называет заботой, то есть питать и греть. Почему же было использовано слово «люби»? Очевидно, для того, чтобы подчеркнуть необходимость максимального доброго отношения к ближнему, положительного, максимального. Так же, как нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек, психически здоровый, относится к себе по-доброму, в чем-то снисходительно. Никто не хочет себе зла.
Если он в здравом уме, нет человека, который хотел бы себе зла. Никто не сидит, насуплившись, и думает, вот бы мне заболеть бы чем-то да потяжелее. Если он так думает, он уже заболел. То есть, если это уже есть, уже проблема. То есть, человек со здравой психикой не будет себе это придумывать. Вот бы там у меня рука там отсохла или нога. Ну, бред же, правильно ведь? Никто не хочет себе зла. И к ближнему нужно относиться точно так же. Не желать и не делать зла. В Библии, еще в Ветхом Завете, об этом написано прямо. Псалом 96, 10 стих. «Любящие Господа, ненавидьте зло». Вообще все законы Библии, регулирующие отношения между людьми, исключительно направлены на то, чтобы не делать зла ближнему, а делать ему добро. Итак, нам следует учитывать, друзья мои, в понимании этой заповеди иносказательность, образность текста Библии. Еще учитывать, что в разные исторические эпохи изменялось содержание понимания смысла любви. Поэтому те взаимоотношения, которые называли любовью в глубокой древности, не следует рассматривать сегодняшним восторженно-романтическим взглядом. Согласны? Были времена, когда, ну и, наверное, в некоторых народах есть сегодня. Кстати, в еврейском народе в некоторых, скажем, группах сохраняется до сих пор. И мусульман тоже, но у евреев это гораздо строже. Когда он свою невесту, бывают случаи, может увидеть на свадьбе только. И в Библии мы встречаем такие случаи. И при этом ее любить. Научиться любить. Полюбить. Слышите? Сегодня мы же понимаем в другом смысле. Сначала, ах, зашкаливает гормональный фон, а потом раз, через 3 года все улетучилось, все прошло, все растворилось. И где была любовь? А ее не было. Потому что любовь строит. Любовь созидают, любовь создают, и любовь выражается в заботе друг о друге. Итак, мы приходим к тому, что под любовью к себе и к ближнему нужно понимать хорошее, доброе, позитивное отношение, заботу, явленную в определенном действии, то есть в практическом действии. Вот интересно, помните, мы рассуждали с вами в прошлый раз о высказывании Гиллеля, который умер буквально до служения Христа за некоторое время. Помните, когда он говорил язычнику, он сказал об этой заповеди «люби ближнего, как самого себя» немножко по-другому. Помните, как он скажет: «не делай другому то, что ненавистно тебе, ближнему не делай». То есть не делай ближнему то, что тебе ненавистно. То есть мы понимаем, что это зеркальные фразы «не делать, что ненавистно» или «делать то, что любишь». То есть это как бы одно и то же, или, скажем, две стороны в полноте. Но Гиллель, когда говорил об этом, и не зря мы об этом вспоминали, он исключил слово «люби» из формулы. Почему? Потому что уже в те времена, через 1200 лет после записи Моисеем заповеди «люби ближнего», уже в те времена смысл этого слова претерпевал некоторые изменения. А у язычников он вообще понимался по-другому, так же, как понимается сегодня у нас. И скажи он это язычнику, тот бы мог понять совершенно иначе. Он бы мог бы впасть в заблуждение, поэтому Гиллелю ничего не оставалось, как не меняя смысла, объяснить эти слова, чтобы слово «любовь» не упоминать. То же самое мы читаем в толковании Иисуса Христа, когда Он говорит, толкуя эту заповедь, поступай. То же сделал Иисус. А в наше время слово «любовь» настолько романтизировалось, настолько отошло от первоначального понятия делать добро и проявлять заботу, что мы сталкиваемся с тем, что это требует объяснения. Итак,
Это означает заботиться. И тогда формула библейской любви к ближнему на современном языке должна выглядеть так. Заботься о другом так же, как ты заботишься о себе. Тогда ты не думаешь, нравится он тебе, особо не нравится, испытываешь ли ты чувства. У тебя есть факт. Это тот, кто разделяет твою судьбу. Ты уже должен. А что же чувства? Неужели так все плохо? Неужели так все ужасно? Друзья, поверьте, что чувства приходят. Что Бог наполняет, и любовь Божия изливается в сердце человека Духом Святым. Потому что тот, кто смиряет себя, обретает Божью благодать. То есть незаслуженный дар. Человеческое сердце не остается, ну как бы мы сказали, ненаполненным жизнью. Оно избавляется от эгоизма, оно перенаправляет свое внутреннее стремление. Ведь все мы стремимся к чему? Чтобы получать удовлетворение от жизни, от всего. То есть эгоизм, как говорят мистики, это стремление к наслаждению. А вот любовь – это наслаждаться от того, что другой наслаждается. В первую очередь. Вы понимаете, да? То есть научиться отдавать то, что в Писании и называется словом «любовь». Итак, чего требует от нас заповедь любить ближних так же, как самого себя? Согласно слов Иисуса Христа, Он велит нам поступать с ближними своими и ради них точно так же, как мы поступили бы по отношению себя в той ситуации, в которой находится ближний. То есть, когда они попадут в нужду, на практике это означает, что мы должны помочь или с деньгами, или личным участием, в зависимости от наших возможностей. Мы должны оказывать помощь, услуги, давать добрые советы, уважительно относиться друг к другу, заботливо. Помните, сказано, будьте почтительны друг к другу. Да? То есть с нежностью нужно относиться друг к другу. Опять же, нежность, что такое нежность? Нужно тоже понять это слово. Это противоположность чему? Грубости. Хотя бы в этом смысле, не описывая нежность, мы можем понять, что есть грубое отношение, вот такое, когда муж к жене или братья друг с другом в церкви, особенно страшно, когда это в семье друг друга строят, да, там муж, я сказал, там, встань, повернись, там, все детей, там, раздражают детей, хотя сказано, не раздражайте детей. Это уже не с нежностью, в почтительности, уважении предупреждать друг друга. То есть уважительно, заботливо относиться к ближнему, к его собственности, точно так же, как к своей собственности. К имени, мы бы сказали, неоскверненному ближнего заботиться о чести его. Как заботиться? Как вот ты о своей заботишься. Ты не хотел бы, чтобы о тебе распространяли какие-то слухи, говорили о твоих слабостях, недостатках, суебы, поминали все, что с тобой происходило. Так почему же мы о ближнем об этом говорим? Разделять радости и печали с ближним. И согласитесь, что разделять печали – это еще куда ни шло. Это вот как та часть заповеди, которая наиболее просто исполняема. Потому что сочувствовать бывает гораздо легче, чем радоваться с радующимися. «Возрадовалось сердце мое, когда хлеб и вино у них умножилось», говорит псалмопевец. Сейчас дословно не помню, но как-то там сказано, что «ложусь и сплю спокойно». То есть посмотрел, у них достаток. Причем они не особо друзья мне, но у них все хорошо. Я не знаю, что он принимал на ночь, что спит спокойно, но не всем это удается сегодня. То есть еще нужно уснуть, понимаете, да? То есть у них все хорошо, а я-то ждал, что Бог накажет, Бог ответит. То есть мы же как бы говорили, когда мы говорили, благословит тебя Господь, ну оно уже все же как бы уже кипело внутри. Мы же и подразумевали, ну пусть тебя Господь, пусть тебя сестра Господь благословит. А у нее раз хлеб и вино.
То есть это значит, если мы берем не в буквальном смысле, а в прообразе, это хлеб, это какой-то материальный достаток, и вино, это и способность еще и радоваться, и праздники иметь, и так далее. Да? То есть и быт, и праздники, веселяться там. Они плачут, да. А я плачу, ложусь и плачу, понимаете? Плачу. Доколе, Господи? Поэтому научиться радоваться с радующимися, друзья, это большая задача, которая стоит перед нами. Многие из нас способны печалиться с печалящимися. Действительно, это слава Богу, мы способны сочувствовать, сострадать. Но я думаю, имея вот эту основу, мы уже можем и научиться и другому. И так далее. Всегда и во всех отношениях обращаться с ближним так, как мы хотели, чтобы люди обращались с нами. Как мы бы обращались с самим собой, окажись в их положении, но если бы могли только что-то дать себе, чтобы мы считали правильным сделать для себя, если были в таком положении. И вот теперь буквально несколько минут я скажу, прежде всего, все начинается с наших взаимоотношений. Какие-то простые вещи приведу. В следующий раз мы будем говорить о двух деталях этой заповеди. Мы будем говорить о том, что сказал Иисус: «Новую заповедь даю вам», что означает Его слова. Мы будем говорить также о Его трактовании заповеди, когда Он ответил законнику, искушающему Его, спросившему, а кто мой ближний. Вы помните эту историю про самарянина и попавшегося к разбойникам. Мы постараемся сопоставить, что же раскрыл нам Господь в новозаветном учении более такого, скажем, особого. Обратите внимание, что делал Иисус? Есть такое слово, может быть, оно не очень благозвучно прозвучит сейчас, но Он ужесточал многие заповеди закона. Он ужесточил заповедь о любви. Странно звучит, ну, это русский язык такой, как можно сказать, сделать жестокой или жесткой заповедь любви, но я бы сказал, более высокую ответственность Он возложил на эту заповедь. То есть раскрыл тот глубочайший смысл, который был только лишь предвкушаем, но до конца не понят народом в те времена. Я не могу сказать, что этого не было в Божьем законе. Конечно, провидцы, духовицы видели эти откровения, но в целом народ не мог еще воспринять на духовном уровне, потому что они могли быть раскрыты, эти детали, эти откровения, только лишь с пришествием Мессии. Они сами ожидали, еврейский народ, говоря, что когда придет Христос, то есть Мессия, Он научит нас всему. Помните, женщина у колодца об этом скажет. Вот Он пришел и научил, раскрывая им то, что было недоступно. Вот эту новую, обновленную заповедь, такое слово там мы еще посмотрим потом в тексте, оно не означает абсолютно новое. Понимаете, то есть это как бы не то, что никогда не было, а это то, что обновляет наше понимание, то есть дает более глубокое рассуждение. Итак, простые правила взаимоотношений. Мы возвращаемся к нашей теме, потому что все должно быть практически. Мы духовные, но мы и земные, и ближние – это те, кто мешает нашей духовности, в первую очередь. Потому люди уходили в пустыни, в схроны, прятались, потому что понимали слова Христа: и враги человеку домашние его, как руководство к действию, а не как порой констатацию факта, что враги бывают и наши близкие. И когда мы читаем его слова «любите врагов ваших», да, о том, что нужно любить врагов, я лично не думаю, что он говорит, как мы уже упоминали, о врагах Отечества. Потому что весь смысл бытия был бы разрушен полностью. Но здесь говорится о тех, кто становится врагами, противниками,
То есть, помните, Иисус даже называет Петра сатаною. Опять же, в нашем понимании сегодня за тысячу лет христианства это слово потеряло тот оттенок, который на еврейском языке, потому что сатан – противник, да? И иногда мы читаем такие слова, помните, когда, я уже отвлекусь на секунду, когда Давид, сделав перепись народа, неправильно произведя ее, это уже отдельная тема, не будем комментировать, совершил ошибку, из-за чего пришел мор и истребление. И в одной из книг написано, что Господь побудил, а в другой из книги написано, что сатана побудил. И вот поди разберись, что это значит. Но в данном случае в еврейском мировоззрении есть понимание не о личности вот в данном контексте, а о том, что Господь стал противником ему. Вы понимаете, все однозначно все равно пришло от Всевышнего, какие бы он ни использовал для этого бы силы. Если правитель повелел казнить преступника, то палач, совершающий казнь, он не по своему изволению совершает, потому что свыше было постановлено. И этот палач не может выйти из-под власти того, кто управляет всем. Роль у него такая, плохая. Но это другая тема совершенно. Так вот мы говорим про повседневность, где ближние мешают нашей духовности, они противниками становятся, и дьяволами, и сатаною, действительно, то есть клеветниками порой, да, говорят, ты не можешь, ты не сделаешь, жалуются и противятся. И мы склонны раздражаться больше всего на наших ближних, потому что кому достается тем, кто помогает нашему духовному росту своим присутствием? Нет противления, нету роста, друзья мои, правда? Так вот, я хочу сказать, что в поисках духовности мы должны спуститься с небес на землю и научиться смотреть себе под ноги, чтобы не приткнуться, не упасть и не расшибиться. Потому что именно в повседневной жизни мы пренебрегаем отношениям друг с другом. У нас всегда есть виноватые, согласитесь. Мы всегда или часто произносим эту фразу, говоря о другом, как ты мог это сделать, когда эта фраза обращена к нам, мы отвечаем, довели. То есть всегда есть объективные факторы. Невозможно представить, что побудило тебя, жена моя, так сказать, но почему я так сделал? Потому что человек этого выдержать уже не может, понимаете? И мы начнем с самых простых вещей, я не буду много перечислять, и на этом завершим. Самое главное умение – умение слушать и слышать ближнего. Вот способность внимательно слушать – это есть проявление любви к ближнему. Потому что больше всего мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы нас выслушали. Практические вещи очень простые, друзья мои. Мы не говорим о каких-то сверхдуховных явлениях. Надо научиться простым истинам. Во время разговора давайте высказаться друг другу. Не перебивайте постоянно. Но в жизни смиренно и кротко выслушивать своих близких, особенно что-то от детей слышать, или от тех, кто ниже тебя по рангу, очень-очень тяжело. Согласитесь. Потому что самолюбивый человек концентрирует все интересы вокруг себя. Он не желает думать о других так же, как он сам думает о людях. Таких же, как он сам людях. Он не думает о других. Поэтому любовь к самому себе, в том смысле, как ее пропагандирует, она греховна. Вы слышите? Когда эта любовь эгоистична. Если человек не идет дальше своего эгоизма и не ставит, и ставит, продолжает ставить себя в центр внимания, чтобы все ему служили, его интересам это уже грех. Согласитесь, это грех. Если не перенаправить эти чувства, грех. Но Христос утвердил, возлюби ближнего, как самого себя,
Это означает, что то, что мы желаем для себя, мы должны желать и осуществлять для ближнего. Если мы не желаем что-то для себя, то с нас не спросится, мы не должны желать этого и для ближнего. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Это Божье установление. Поэтому не пренебрегайте друг другом, братья и сестры, помните, особенно среди своих по вере, можно научиться чему-то у каждого человека. У каждого человека можно научиться, потому что каждый ценен и интересен. И, к сожалению, мы многому не учимся, потому что не способны сердцем выслушивать друг друга. Потому что нет желания сопереживать, с одной стороны, а с другой стороны, мы недооцениваем и уничижаем других людей, потому что возвышаем себя. И мы слушать не хотим, и слышать не можем. Поэтому я думаю, что наше будущее, наша жизнь может измениться, если к каждому мы начнем относиться как к уникальной личности. Ведь Писание говорит, что мы не можем любить Бога, которого не видим, если не любим ближнего, которого видим. И тут меня ловят и говорят, ну вот, вот, любовь к Богу же. Вы же не можете заботиться о Боге. Если ты сказал, что любовь – это забота, как ты будешь заботиться о Боге? В Писании раскрыто. Кто любит меня, соблюдет заповеди мои. Ибо любовь к Богу есть то, чтобы мы, что мы соблюдаем заповеди Его. Оказывается, любовь к Богу тоже не имеет чувственного начала, как люди понимают. И ничего общего с тем, как люди, казалось бы, выражают свою любовь к Богу в так называемом поклонении, которое зависит от музыки порой, от чувственных переживаний, не имеет критерия такая любовь другого, кроме как жить по заповедям Божьим. Тот любит Бога, кто соблюдает заповеди Его. Еще сказано, как мы читали, мы не можем утверждать, что любим Бога, которого не видим, если не любим ближнего, которого видим. Потому что наш ближний – это образ Божий. Видя в ближнем только хорошее, мы можем тогда, как мы говорили об этом до, искать хорошее, мы можем услышать такого человека, постараться понять его внутренний мир, подготовить какую-то почву для того, чтобы передать ему или что-то от него обрести сокровенное Слово Божие. И тем самым многое может измениться и в нашем мире, и в мире того человека. Единственное, что наше собственное состояние влияет на такие отношения. Нужно быть готовым бороться со сомнением, самомнением, с гордостью, с превозношением, амбицией, эгоизмом. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Господь сказал, Матфея 18:5, «Тот, кто принимает одного из малых сих, его принимает». Это значит, что принимая я, еще раз хочу сказать, любого человека, который появился на нашем пути, пусть маловажного или не столь важного в наших глазах, согласно этого слова мы принимаем Христа. Поэтому благословит Господь, чтобы наша приветливость, уважение друг к другу, вежливость, я подчеркиваю, сегодня огромная проблема с вежливостью в христианском обществе. Люди говорят друг другу болезненные вещи, не в попад, не к месту, не по мудрости, не подумав, делают различные замечания, когда их никто не уполномачивал на это. Я уже не говорю с точки зрения какой-то библейской иерархии, вообще по жизни лучше бывает молчать. Потому что мы в себе уверены, что мы свет для слепых прозрения и наставники невежд. Помните, как мы читали, как же ты, уча другого, не учишь самого себя. Поэтому вежливое и мягкое обращение друг к другу, старание не сделать больно. Такой простой пример. Кстати, он просто из мудрости еврейского народа. Хотите, принимайте, хотите, нет. Но евреи за столько тысяч лет смогли
создать пояснения и комментарии и попытаться разобраться в тех или иных вопросах с большим успехом. Например, если человек пришел в какой-то одежде, в нелепой, и ты встречаешься с ним, еврейская мудрость говорила так: ни в коем случае ты не должен сделать ему замечание и сказать: ты чего так нарядилась-то сегодня? Что-то все цветастое, что ли, на праздник пришла, или на похороны там, ну, в общем, зависимость от того. Это не есть любовь к ближнему. Вот когда человек одевает, и ты присутствуешь при этом, ты можешь сказать: слушай, не одевай этот клоунский наряд. Но если он уже одел, и ты его встретил, не делай человеку больно, что пользы в твоих словах. Вы слышите, сколько ошибок мы совершаем. Но мы бы не хотели, чтобы нас так обломали, потому что нам-то кажется, что мы Гуччи с Версачи, понимаете? Эту заповедь нужно выполнять как можно лучше. Старайтесь. Я думаю, что нужно сейчас будет остановиться, потому что у нас не так много времени. И нужно научиться говорить правильно и вовремя, с любовью к ближнему. Вообще, многое зависит от того, как мы говорим. Один восточный правитель, есть такая притча, увидел страшный сон, как у него выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал толкователя сна. Он призвал одного из толкователей, тот внимательно выслушал правителя озабоченно и сказал: «Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких. И эта потеря неизбежна». Вот эти слова вызвали гнев правителя. Он расстроился, он разозлился, он велел бросить в тюрьму этого несчастного с глаз долой и сердца вон. И при этом он позвал другого толкователя, который выслушал сон, сказал: «Я счастлив тебе сообщить радостную весть. Ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. А придворные очень удивились. Они говорят: ведь ты же сказал ему то же самое, что твой предшественник. Ну почему же он наказан, а ты вознагражден? На что последовал ответ: мы оба одинаково истолковали сон, но все зависит от того, не что сказать, а как сказать. И может быть, это не самый удачный пример, но все-таки, друзья мои, пусть даже из этого не самого порой подходящего примера, не отвечающего на все наши вопросы, мы научимся, что значит любить ближнего как самого себя. Будьте на страже чести ближнего, его настроения, состояния, здоровья, имущества. Бог возлагает на нас эту ответственность. Любить ближнего как самого себя. Аминь.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас вновь на волнах Радио МВ. Сегодня вы услышите следующую часть книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Наступила пора молотить пшеницу. Иосиф Армстронг был единственным мальчишкой, который после долгих летних каникул не явился к началу занятий в школе. Беннет, конечно, мог бы нанять еще одного работника, но вместо этого он заставил Иосифа помогать в работе до самого праздника урожая. Амос Пеннивилл был настоящим христианином, и этого мальчика он любил всем сердцем, поэтому он прилагал все старания, чтобы помочь Иосифу догнать пропущенное. Казалось, он понял невысказанную просьбу своего ученика. Мальчик не жаловался ни на своего отца, ни на перегрузку. Он никогда не выражал никакого недовольства. Иосифу не было трудно догонять своих сверстников. Амос Пеннивилл с удивлением наблюдал, какие успехи делал этот мальчик, особенно в математике. К Рождеству получилось так, что Иосиф своих одноклассников далеко опередил. Иосиф даже научился смеяться. Сколько радости им приносило на переменах, игра в прятки или догонялки, и учитель играл вместе с детьми. Можно ли было себе представить, чтобы Беннет Армстронг-младший играл бы со своим сыном? Рози Маги улыбалась Иосифу. Она сидела на другом конце ряда. Она сложила на парту ладошки одну на другую,

тобі домой со мной по пути, то можешь ехать с нами в наших санях». Однажды Иосиф доил корову. Он быстро поднял голову и огляделся вокруг. Никого не было видно, но он был уверен, что его кто-то звал. Голос был похож на голос Гризли Стеварда. Иосиф был так уверен, что его кто-то звал, что пошел к воротам и выглянул. Он даже вышел немного за ворота и оглянулся. Он смотрел налево и направо, но никого не было. «Бровни, ты лаял?» Собака Иосифа мчалась к нему большими прыжками. «Кто меня звал, Бровни?» Иосиф управился с дойкой, а вечерние тени стали еще длиннее, и ночь медленно опустилась на землю. Ему стало вдруг совершенно ясно, что это был голос Бога. «Мама», — прошептал Иосиф этим вечером своей матери, — «я думаю», — и лицо его стало очень серьезным, — «сегодня Бог со мной говорил». «И что Он тебе сказал, Иосиф?» «Только мое имя, больше ничего». «Было это, Иосиф, было это где-то около 5 часов?» «Да, наверное». «В это время, Иосиф, я читала в моей Библии. В первой книге Моисея написано следующее: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». «И когда я эти слова читала, я думала о тебе». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Я уверена, что Бог тебе однажды это откроет». Лотти Вудс стояла перед своим классом, состоявшим из одних мальчиков. Лучи утреннего солнца падали через стекла окон на ее серого цвета волосы. Она смотрела на детей своим сияющим взглядом. На ней было зеленое с набивными коричневыми цветами платье, которое ей очень шло. «Сегодня мы будем заниматься чем-то совсем особенным». Голос ее звучал, как перезвон колокольчиков. «Я уверена, что это вам понравится, потому что сегодня к вам будет кто-то обращаться». Она улыбнулась, и в это время позолоченная коронка угловатого зуба сверкала на солнце. «Так что можете сесть вместе потеснее. Иосиф, ты начнешь». Иосиф прошел вперед и сел в конце первого ряда. Около 40 детей с нетерпением ждали, что будет дальше. «Кто из вас знает, кто такой дядя Том?» – спросила Лотти. Все дружно подняли руки. «Конечно, вы его все хорошо знаете. Все, кто ходит в нашу церковь, с ним знакомы. Его редко кто называет господин Брэдли, не правда ли?» «Что с тобой, Фредди? Ты хочешь сидеть рядом с Иосифом?» «Ну хорошо. Отодвинься немного в сторону, Чарли. Теперь все в порядке. Вы, наверное, хорошие друзья?» «Все в порядке. Я не буду тебя ни в чем упрекать, Фредди». «Если бы я была мальчишкой, я тоже бы охотно села рядом со своим кузеном». «Ну а теперь ближе к делу, дети. Дядя Том любезно согласился выступить сегодня перед вами. Он предупредил, что красиво говорить не умеет. Но в это не очень-то верится. Я ему сказала, что это должна быть настоящая маленькая проповедь, как в церкви, и он, наконец, согласился. И вот он». Все повернулись к двери. Она тотчас отворилась, и вошел дядя Том Брэдли, который, собственно, никому настоящим дядей не был, но никто не знал, кто же его первый так назвал. Немного волнуясь, он потирал свои большие жилистые руки. Его загорелое и обветренное лицо дышало свежестью и здоровьем, а темные цвета спелого ореха глаза, казалось, во время беседы беспрерывно детям подмигивали. А каким сильным он казался! Том Брэдли не был необыкновенно большой, что касается высоты, но крепкий и кряжистый. Все мальчишки любовались им. Он коротко откашлялся и провел языком по губам. «Значит так», — начал он несколько неуверенно.
Наша уважаемая Лотти меня пригласила сегодня.

сегодня к вам, чтобы сказать небольшую проповедь. Если бы я с вами мальчишками мог говорить там, на дворе, за углом церкви, тогда из этого, конечно, получился бы настоящий доклад. Но поскольку я отношусь к числу старших в церкви, наша Лотти, конечно, подумала, что и здесь это может получиться. Так. Он снова облизал губы и, подбирая слова, продолжал. Если бы в комнате не присутствовали уважаемая Лотти, сестры Христофер и Брукс, представительницы из деканата, ему было бы легче говорить. Странно, что такого сильного мужчину волновало, что несколько женщин смотрели на него. Он еще раз откашлялся, провел пальцем между горлом и воротничком, пытаясь его немного расслабить. «Вы, дети, уже все, конечно, слышали о работе наших миссионеров там далеко в Индии. Им тяжело приходится трудиться, чтобы завоевывать сердца людей для Иисуса». И там тоже живут детки, как и здесь. Хорошие дети, такие же, как и вы. Милые дети, которые голодают, и есть хотят, и хорошие книжки читать. И да, которым тоже нужны ботинки и, конечно, одежда, как и вам. И, конечно, но некоторые из нас, старших церкви, говорили об этом с братом Грисли, и мы подумали... Как хорошо было бы, если бы наши дети из воскресной школы согласны были, так сказать, хотя бы одного ребенка денежным пожертвованием поддержать. Одного ребенка, я имею в виду, неважно какого. Но я думаю, вы меня понимаете. Одного мальчика, может быть, маленького мальчика, как этот вот тут справа, как Иосиф Амстронг, который должен теперь идти учиться». «Я думаю, тебе что-то около 6 лет должно быть, да, Иосиф?» «Мне 8», — возразил Иосиф и сжал свои руки между колен. Щеки его порозовели. Все дети смотрели на него, а некоторые улыбались ему. «О, извини, Иосиф», — сказал дядя Том и потер свои загорелые руки. «Ты старше, чем я думал, но неважно. Может быть, живет, значит, где-то в Индии хороший мальчишка, как наш Иосиф, и нуждается в помощи из Америки. Или девочка, как вот Зузи. Если каждый из вас, детей, каждое воскресенье принесет по 1 пенни, мы их все сложим в 1 коробочку. Сколько пенни было бы у нас? Вас сколько? 40?» 43, сказала Лотти, то было бы у нас 43 цента, не правда ли? А так как году 52 воскресенья, то получится, давайте-ка посчитаем, это будет примерно 22 доллара в год, почти 23 доллара. Кто из вас может каждое воскресенье приносить с собой по 1 пенни? Почти все руки поднялись вверх. Иосиф сначала, раздумывая, поднял руку до середины, а потом и его рука энергично пошла вверх. Он вспомнил, что мать сказала что-то про появившуюся у нее новую идею. Она хотела готовить попкорн и продавать его в городе. «Вот, пожалуйста, вы только посмотрите! А может, кто-то мог бы и 2 или 3 пенни принести? Кто это сможет?» Несколько рук поднялось. «Что ж», — продолжал дядя Том, — «может, вы еще подумаете об этом, и кто-то сейчас думает «нет», но может изменить свое решение. Теперь я хочу еще рассказать вам 1 историю. Жил как-то 1 молодой человек. Он купил себе в городе новые брюки, но они были ему слишком длинные». И он попросил жену их укоротить примерно на 4 сантиметра. «Нет», — сказала она, — «у меня сейчас нет на это времени». Тогда он пошел к своей сестре и попросил ее об этом же. «Нет, и у меня тоже нет времени», — сказала она. И тогда он попросил свою мать. «Но что?» — сказала она. «Пусть тебе жена это сделает».
Пока этот молодой человек во дворе занимался своей работой, его жена передумала и сказала себе: «Какая же я эгоистка! Я перешью ему брюки и удивлю его этим». Она отрезала от брюк примерно 4 сантиметра, заботливо их подшила, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор покормить кур. Но и сестру начали мучить угрызения совести, и ей стало жаль, что она поступила так равнодушно и упрямо. Она пошла в его комнату, взяла брюки, отрезала от них 4 сантиметра, подшила их, погладила и снова повесила в шкаф. Потом она пошла во двор доить коров. На сердце у нее стало легко. Немного погодя, мать этого молодого человека подумала: «Как жаль, что я не выполнила просьбу моего сына. Если жена не хочет ему брюк подшить, то я это сделаю, и я его удивлю». Она пошла и отрезала 4 сантиметра, подшила их, погладила и повесила их обратно в шкаф. Когда вечером молодой человек примерил снова брюки, верите ли вы, что он был удивлен? Конечно, верите. Его брюки были в 3 раза короче, чем он этого хотел. А кто был разочарован? Молодой человек, конечно, и его жена, и его сестра, и его мать. Но мы можем быть уверены, что у нас такое не случится. У нас могут произойти лишь радостные события. Если те из вас, кто сейчас еще говорит, что не могут принести воскресение трепени, свое мнение изменят и все-таки принесут, то только себе представьте, сколько мы тогда соберем. У нас будут в 3 раза больше, чем мы вначале думали. Никто не будет разочарован, наоборот, все будут счастливы. Может, некоторые из вас могут изредка и более 3 центов приносить. Тогда, в общем, я понимаю, мой пример был не совсем удачный. Дети, и я уверен, вы не скоро меня пригласите к себе снова, чтобы выступать перед вами. Я лучше запустил бы руку в собственный карман и отдал бы эти деньги за вас, чем здесь перед вами выступать. Но тогда, дети, для вас была бы потеряна милость и радость дарить. Ведь самое важное в жизни христианина – делиться с другими. Возможность дарить делает меня всегда счастливым. Это стало неотъемлемой частью моей христианской жизни. Кто из вас в следующее воскресенье примет участие в сборе денег? Все руки поднялись вверх. Никто не остался безучастным. Сама сестра Лотти подняла руку, и сестра Брукс, и сестра Христофер тоже. Дядя Том провел языком по губам и пошел к дверям. «Кто еще думает, что дядя Том не умеет произносить речи?» — спросила Лотти Вудс. Одна маленькая девочка подняла руку, и когда все засмеялись, она ее медленно опустила. «А кто думает, что он это умеет?» 43 руки взметнулись вверх. «Большое спасибо, дядя Том!» Смеясь громко, сказала Лотти Вудс. «Теперь, когда лед тронулся, мы как-нибудь снова обратимся к вам. Нам всем ваше выступление понравилось». Дядя Том расслабил галстук на шее и вышел из комнаты. Иосиф смотрел на дверь, за которой исчез Том Брэдли. Список его героев на одного стал больше. Среди других там стояли имена Амос Пеннивилл, Гризли Стефорд, а теперь еще и дядя Том Брэдли. Перед ним стояла сестра Лотти, возле него сидел его любимый двоюродный брат Фредди, и за закрытой дверью в другом помещении в собрании сидела среди многих его любимая мама. В последующие годы Иосиф должен был в школе научиться еще многому, что могло ему в жизни пригодиться. Он благодарил в душе учителя за то, что тот старался все пробелы в его знаниях ликвидировать, когда он не мог посещать школу.
Когда он, так задумавшись, сидел воскресным утром, вряд ли он вполне осознавал, что для него в будущем, в близком будущем, будут значить пример этих людей, встретившихся ему в ранней юности. Они восполнили ему то, что он не имел дома, и эти образы веры для него были очень важны. Христианство подарило человечеству много хороших образцов. Но дети больше тянутся к примерам живым, чем к героям из книг и памятникам, стоящим на пьедесталах. И Бенет Амстронг был живым примером, а религия, которую он своему сыну демонстрировал каждый день, состояла из жестокого, отталкивающего поведения, которое Иосифа от него лишь могло отпугнуть. Но Иосиф был очень развитый мальчик, в некоторых областях знаний он был даже дальновиднее, чем дети его возраста. Он показывал удивительное понимание духовных вопросов, и у него было явное желание приносить своей матери радость. Кроме того, он учился удивительно охотно и легко. «Отец?» — спросил он этим утром за завтраком. «Миссионеры сначала обязательно учатся в школе?» «Почему?» «Ну, я потому что я, может быть, однажды тоже захочу стать миссионером, отец!» Его рука пугливо вцепилась в угол скатерти. «Ты хочешь?» — вспыхнув, вскричал Бенет. «Ты думаешь, ты, наверное, вбил себе в голову поехать учиться в колледж? Только без моего согласия! Это будет тебе путевка в ад!» Как приговор произнес Бенет и поставил локти на стол.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, если будем всегда созерцать Бога умом, если будем постоянно помнить о Нем, то для нас все окажется легким, все сносным, все мы будем переносить удобно и станем выше всего. Хождение перед Богом или частое постоянное по возможности памятование о Боге не только не затруднит в исправлении дел житейских и исполнении обязанностей своего звания, но еще более облегчит их и увенчает их еще большим успехом, потому что, приближаясь к Богу мыслью, человек входит в ближайшее, можно сказать, дружеское общение и обретет в Боге всесильного помощника себе. Посвящайте Богу начатки каждого дня и ночи в молитве, благодаря Его за прошедшее, прося Его благословения на будущее, и в продолжение дня, из часов, похищаемых у вас миром и Его делами, помышляйте по возможности хотя минуты, дабы воспомянуть о Боге, тайно вознося к Нему сердце и мысль благоговейную, благодарную, молитвенную. Упражняясь в сём, внимательно и постоянно вы найдете в себе то, что написано в Псалме: «Вспоминаю о Боге и трепещу».

мост. Весенней ночью в городе большом пожаропламя охватило дом. Он с первого начал с этажа. Жильцы бежали, плача и дрожа, но с пятого уже бежать нельзя. В огне для отступления стезя. А там четыре сына и отец, всех любящий и ласковый вдовец. Трещало пламя, расстилался дым. Соседний дом был цел и невредим. Для жизни оставалось одно — попасть скорей в соседнее окно. Стихия и опасна, и страшна. О, только б дотянуться до окна! И зацепиться удалось ему. По телу пробирайтесь моему. И трое пробежали в попыхах, а младшему мешал смертельный страх. Скорей, сынок, мне трудно так висеть, слабею я и становлюсь как плеть. Малыш прошел, схватился за карниз и с грохотом отец сорвался вниз. Что этой жертвы чище и святей? Отец погиб, но спас своих детей. Вот так Спаситель стал мостом для нас. Сам умер, но всех обреченных спас. Как нам попасть из черной бездны ввысь? Как из огня греховности спастись? Кто нас введет в украшенный чертог? Лишь тот, кто крест принять Голгофский мог. Давайте все и примем, и поймем. Все через него, все для него и в нем.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Веками в еврейской среде это было неписанным законом. На родителях лежала ответственность устройства брачных вопросов их детей. Евреи говорят, что решение такого важного вопроса, как вопрос брака, никак нельзя доверить непостоянным в своих чувствах подросткам. Может быть, они и правы, но что касается меня, то я предпочел самостоятельно избрать себе жену. Поэтому я не предлагаю, чтобы все мы возвратились к этому методу, решая вопросы семейной жизни. Однако очевидным остается факт, что в настоящее время существует множество неудачных, несчастливых браков. По-моему, одна из главных причин несчастливой брачной жизни заключается в том, что одна из сторон, или муж, или жена, не является истинными христианами. Кажется, что не существует большей боли, чем отсутствие единства в результате неравноправной связи двух людей, верующего с неверующим. Возможно, что вы уверовали, будучи уже семейным человеком. От этого острота сердечной боли не становится менее реальной. Что же делать? Страдать безмолвно? Оставить свою супругу или супруга, когда положение станет невыносимым? Или день и ночь проповедовать, призывая к покаянию? А может быть, просто-напросто сдаться? Нет, все это не выход из положения. Существуют способы, которые намного положительнее и эффективнее в разрешении этой очень сложной ситуации. Давайте сегодня вместе остановимся на некоторых принципах, следуя которым вы сможете свидетельствовать вашему неспасенному мужу или жене, чтобы обрести их для Господа. В первую очередь мы обращаемся к женщинам, по той простой причине, что чаще всего встречаются семьи, в которых неверующая сторона – это мужья. Но даже если нас слушают мужья, имеющие неверующих жен, хотим сказать, что это общие принципы, они применимы и в таких случаях. Дорогая сестра в Господе, если ваш муж не спасен, хотите ли вы приобрести его для Господа? Мы хотим предложить вам несколько советов, которые укрепят ваше свидетельство в семье. Во-первых, не забывайте, что тон вашего голоса так же важен, как и смысл сказанных вами слов. Интонации и выражение вашего лица, жесты часто могут передать больше, чем ваши слова. Каждый раз, разговаривая с кем-либо, в действительности вы одновременно говорите на двух языках. Один язык – это язык ваших слов, например, русский. Другой язык – это язык ваших чувств, ваше отношение, которое кроется за словами. Очень часто эти два языка резко противоречат друг другу. Когда подобное случается, язык ваших чувств обесценивает сказанное словами. Такая формулировка может показаться сложной, но в действительности это означает, что в разговоре с вашим мужем чувства, выраженные по отношению к нему, производят большее впечатление, чем сказанные вами слова. Не кажется ли вам порой, что сказанные слова никак не воспринимаются? Библия предлагает выход из подобного затруднения. «Говорите с любовью». Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий». Так что, во-первых, будьте внимательны к тому, что вы говорите, как вы говорите, и еще следите за тем, когда вы говорите. Это наш следующий принцип. Умейте определять подходящее для разговора время. Будьте чувствительны к Божьему руководству. Бог оставил нам хороший пример точного, правильного выбора времени –

всегда свидетельствуйте, а когда необходимо, также пользуйтесь словами. Мы можем положиться на Божье обетование, данное в книге Экклезиаста. Все соделает Он прекрасным в свое время. Бог имеет свое определенное время и для вас. Всем нам необходимо научиться следовать следующему принципу – искусству молчать. Знание подходящего времени для разговора – это в то же время и знание того, когда не следует произносить слов. Очень правильные слова, сказанные в неподходящее время, становятся недоброй вестью. Когда ваш муж приходит с работы усталым и голодным, не время жаловаться на то, что он никогда не посещает церковь. Научитесь молчать. Для этого требуется дисциплина. Но такой урок стоит выучить. Также научитесь слушать. Не просто слушать, а слушать со вниманием. Помните, что сказал об этом Иаков? «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова». Медлен на гнев. Как часто случалось в вашей семье, что вы слышали только первую часть обращенных к вам слов, потому что вместо того, чтобы выслушать до конца, вы уже обдумывали свой ответ? Дайте мужу возможность выразить свои чувства. Может быть, таким образом вы узнаете, что удерживает его от того, чтобы стать христианином. Следующий принцип, который, пожалуй, является самым важным, это ваша примерная христианская жизнь. Жизнь истинного христианина будет вашим наилучшим свидетельством. Библия так говорит об этом. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Основной смысл этого стиха заключается в том, что можно приобрести своего мужа для Христа без многочисленных увещаний. Он увидит Христа в вашей жизни и познает того, кто произвел в вас такую добрую перемену. Я подчеркиваю, добрую перемену, перемену в лучшую сторону. Уподобиться Христу вовсе не значит стать причудливой и странной в своем поведении. Такие перемены вызовут у вашего мужа только неприязнь. Изменения должны быть очевидны и выражены в вашем уравновешенном, продуманном образе жизни, наполненном любовью в терпеливом повиновении мужу. И это нелегкая задача. Хорошо, допустим, вы научились говорить с любовью. Вы научились правильно определять, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать. Вы стали хорошим терпеливым слушателем и всеми силами стараетесь жить жизнью, подобной жизни Иисуса Христа. И во всем этом вы полагаетесь на силу Божью. Но незаметно никаких изменений. Скорее наоборот, ваш муж становится все более и более неуживчивым. Никогда не сдавайтесь. Я повторяю, никогда не сдавайтесь. Но в чем смысл такой жизни, скажете вы? Я так стараюсь во всем быть женой-христианкой, но ничего от этого не меняется. Вполне естественно ваше желание, чтобы все старания нашли отклик в сердце мужа. Если это произойдет, прекрасно. Но если нет, не сдавайтесь. Ваше истинное стремление заключается не в том, чтобы немедленно в нем произошли перемены. Ваша цель, чтобы однажды, в один из дней, ваш муж стал христианином. Формирование христианских убеждений – это продолжительный процесс. Ваша любовь к мужу и желание его спасения должны быть очень сильными, чтобы ничто не помешало вам терпеливо ожидать. Дайте простор Духу Святому использовать такое количество времени, какое необходимо, чтобы произвести желаемое действие в сердце вашего супруга. Если вы проявите терпение и дадите Духу Святому это время, то вместе с Господом сможете обрести своего

0: мужа для Христа.
1: Я читал об одном мужчине, который по вечерам проводил свое время с друзьями в ресторанах. Как обычно, и в этот раз они много пили. Потом этот мужчина поспорил с друзьями. Он утверждал, что если сейчас, а была уже поздняя ночь, все они пойдут в его дом, он разбудит жену, велит ей накрыть на стол, и она исполнит это без единого упрека и жалобы. Они поспорили на 100 рублей, что все будет именно так, как он сказал. Около 2 часов ночи они всей гурьбой валились в дом. Мужчина вошел в комнату своей жены, разбудил ее и приказал приготовить пищу. С улыбкой на лице она прошла на кухню и стала готовить. Затем, все так же улыбаясь, она накрыла на стол. Друзья ее мужа не верили своим глазам. Уплатив проигранную сумму, они сделали ей комплимент. «Мы поспорили с твоим мужем, что ты не станешь готовить среди ночи». «Конечно, мы проспорили, но стоило проиграть, чтобы увидеть это собственными глазами. Как ты смогла сохранить приветливость, имея такого требовательного мужа?» Она ответила: «Я христианка, и я люблю Господа. Я знаю, что мое пребывание здесь очень коротко, и я радуюсь при мысли, что скоро буду с Господом на небе. Мой муж неверующий. Его будущее настолько безнадежно, что я решила, пока он жив, я буду стараться сделать его жизнь как можно приятнее». Сказанное произвело такое впечатление на ее мужа, что неделю спустя он принял Господа.

Не забуду случай на вокзале. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале. За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина. Спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить: «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил: на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной, но перед тем, как он в толпе исчез, я увидел под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно. У него такой несчастный вид, вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал, как бы ты с изношенным протезом, слабый и голодный, ковылял. Да и речь его была нормальна. Несомненно, в здравом он уме, на вопрос ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, и его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери. Жду немного. И вхожу в буфет. Оглядел, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: «Здесь такой-то был? Инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь была в буфете лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Господь к своей невесте подойдет голодный. А она говорит о церкви Божье слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты».

Дорогие друзья, человек будет судиться не только за дела и слова, но и за злые помыслы на страшном Христовом суде. Прелюбодействует уже тот, кто питает в сердце нечистые мысли. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. 1 Иоанна 3:15. И всякий, кто питает злобу на ближнего и хочет ему повредить или его убить, хотя и не убивает на деле. И тот есть вор и хищник, который желает чужую вещь похитить, хотя и не похищает. И тот пьяница, который хочет упиваться, хотя и не упивается. Этот грех совершается против 10 заповеди «Не желай» Исход 20:17. И хотя такой человек не делает ближнему зла, но хочет сделать, и так грешит против Божьего повеления. Ибо Бог, как говорит к душе и сердцу, так и смотрит, куда клонится сердце человека, и потому его судит. Христианину не только не должно делать, но и хотеть зла, если он не хочет согрешить против своей совести и против Слова Божия. Погибели предшествует гордость. Притчи 16:18. Стало быть, не допускай злых мыслей, и не будет падений. Между тем, о чем больше всего не брегут? О мыслях. Им позволяют бурлить сколько и как угодно. И думать не думают когда-нибудь укрощать их или направлять к разумным занятиям. А между тем, в этой внутренней суматохе подходит враг, влагает зло в сердце, обольщает его и склоняет на это зло. Остается ему или исполнять скованное сердцем зло, или бороться. Но наше горе в том, что за последнее почти никто не берется, а все, как связанные, ведутся на зло. Если помысел тебе представляет сладость греховного действия, ты помышляй о заповеди Божией, запрещающей это действие, о тех плачевных последствиях, каким приводит кратковременная сладость греха, и помысел удалится от тебя.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Матфея 13 глава, 4 стих. Хорошая, плохая почва. Первым типом почвы была твердая земля, возможно, хорошо протоптанная тропинка на краю поля. Сеятель разбрасывал семя, и оно, упав на эту часть земли, было унесено ветром, смыто дождем или, как сказано, поклевано птицами. Были использованы хорошие семена, но никакого результата. Почему, используя этот символический язык притчи, слово Бога бывает неэффективно в сердце человека? Его послание не слишком трудное для понимания, просто многие отказываются слушать и принимать его. Кто-то думает, только не это. Кому-то не нравится то, кто говорит. Поэтому слова пролетают мимо ушей. А кто-то думает о чем-то другом, что для него важнее, поэтому и невосприимчив. Иисус поясняет, что приходит лукавый, то есть сам дьявол, и похищает. В таком случае послание Библии не может произвести нужного воздействия. Подобного рода почва была характерна для религиозных лидеров того времени. Они были против Иисуса и его послания. Они отвергли волю Божию о себе. И поэтому не было никакого плода. Сегодня слово Бога по-прежнему проповедуют, но те, у кого ожесточены сердца, не принимают его и, следовательно, не могут принести плод для Бога.

мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Иоанна, глава 5. После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоровым?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Мое Слово и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не удивляйтесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца.
«Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни голоса его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам? Евангелие Иоанна, глава 6. После этого пошел Иисус на другую сторону моря Галилейского.

что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, как бы нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, другой не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, нашедши его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое ж ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». И Иисус сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не верите. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы

всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал: «Я есть хлеб, сошедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я — хлеб живой, сошедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сошедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий этот хлеб жить будет вовек». Эти слова говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не будет дано ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо тот хотел предать его, будучи одним из 12. Евангелиана, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его.
приближался праздник иудейский поставления кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“? Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей.
Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышавшие сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Восьмая глава Евангелия от Иоанна. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». Это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». И Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Неправду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь: кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто.
Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее.

«Они да будут в нас едино» Иоанна 17:22. Личность – уникальная и безграничная часть нашей жизни, что отличает нас от всех остальных. Она безгранична, ее нельзя постичь. Остров моря может быть лишь вершиной большой горы, и наша личность подобна этому острову. Мы сами не знаем глубин своего естества, потому не можем измерить себя. Мы начинаем это делать, думая, что у нас получится, но вскоре осознаем, что есть лишь один, кто в полноте понимает нас, и это Он, наш Творец. Личность человека является характерной чертой внутреннего духовного человека. Точно так, как индивидуальность является характеристикой нашего внешнего, плотского человека. Нашего Господа невозможно описать при помощи индивидуальности и независимости, но лишь в рамках полноты Его Личности. «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Индивидуальность объединяется, и потому истинного отождествления можно достичь лишь при объединении с другой Личностью. Когда на человека сходит любовь или Дух Божий, он преображается. Он более не будет настаивать на развитии своей индивидуальности. Наш Господь никогда не ссылается на личность человека или его отдельное положение, но говорил обо всей личности: «Они да будут в нас едино». Как только вы передаете права на самого себя Богу, ваша истинная природа начинает отвечать Богу в тот же момент. Иисус Христос приносит свободу всему вашему естеству, и даже ваша индивидуальность преображается. Это преображение происходит по причине любви, личного посвящения Иисусу. Любовь является вытекающим результатом настоящих отношений одной личности с другой.

Какая сила в твоем кротком взгляде, какая мощь в позоре на кресте, какая смелость там, где непрогляден казался путь, проложенный к мечте. Какая красота в твоем смирении, какая власть во всех твоих словах, величие в простоте, в твоем прощенье, безмерность силы в Божьих делах. Какая милость там, где суд решает, и сколько вдохновения в словах. О, скольких от погибели спасает твоя любовь, повержен ею страх. Таков великий Бог, я поклоняюсь, скрываю перед святостью лицо, и силою твоей я наполняюсь. Бог Авраама и моих отцов.

Помысли в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

1882 году Чарльз был в расцвете своей спортивной формы. После того, как он выиграл во встрече с австралийцами, его назвали лучшим крикетистом года. Знаменитый бэтсмен Грейс говорил, что Стад был самым блестящим игроком среди крикетистов Англии. Его удары подача мяча были превосходными. О спортивной карьере Стада в Кембридже писали как об одной знаменательной вспышке крикетной славы. Сам он говорил, что он очень серьезно относился к этой игре. В дальнейшем он никогда не сожалел о своей странной любви к крикету, но искренне сожалел, что делал из игры идола. Однако при этом он признавал, что именно игра в крикет дала ему уроки мужества, самоотречения, самоконтроля и выносливости, что позже ему очень пригодилось в его работе миссионера. Стад говорил, что в тот период жизни христианская мораль занимала одно из последних мест среди его приоритетов. Он назвал это несчастным и еретическим состоянием. И в дальнейшем он никогда не мог забыть этот черный период своей жизни и делал все от него зависящее, чтобы указать людям на опасность утраты веры. В начале своего пребывания в Китае он писал своим братьям, находящимся тогда в Итане: «Я не верю, что вы не играете в спортивные игры, крикет и так далее. Конечно, играйте, получайте от этого удовольствие и благодарите за это Иисуса. Только имейте в виду, чтобы эти игры не стали для вас идолом, как это было со мной». Что хорошего даст человеку в следующей жизни то, что он стал самым лучшим игроком в мире, писал Стад своим братьям. И потом подумайте о различии между этим и привлечением людей к Иисусу. Стад находился в большом смятении чувств под впечатлением того шока, который он пережил, наблюдая за своим набожным братом Джорджем, находящимся между жизнью и смертью. Он почувствовал необходимость еще раз послушать проповедника Муди, который снова приехал в Англию, и во время этой встречи он ощутил вернувшуюся к нему веру. «Лучшим из всего возможного, — говорил он об этом событии, — для меня оказалось то, что Бог отправил меня работать для Него, убеждать людей читать Евангелие и строить свою жизнь на Его учении. Но меня одолевало беспокойство и озабоченность. Здоровье мое ухудшилось, и мне пришлось отправиться в сельскую местность, чтобы восстановить силы. Вернулся я в гораздо лучшем состоянии, но все же еще точно не знал, что же хотел от меня Бог. Одно ему было ясно — нужно иметь силу, о которой говорил Христос. И Стад нашел к этому свой путь, читая книгу под названием «Тайны представления христианина о счастливой жизни». Приоритетом для него должна стать безграничная вера, такая же, как у ребенка, удвоенная решением доверять Богу во всем. К своему собственному изумлению он почувствовал тягу к миссионерской работе в дальних странах. Он был уверен, что такой страной для него должен стать Китай. Но его семья и особенно мать, которую он очень любил, категорически возражала против этого. Один из родственников сказал Стаду, что его планы разрывают сердце его матери на части. «Но я знал, что Бог приказал мне отправиться в Китай», — писал Стад об этой конфликтной ситуации. Он не собирался даже на шаг отступить от своего решения. Накануне отъезда в Китай он испытал большую радость, узнав, что его мать приняла его точку зрения. Будучи в Китае, Стад часто чувствовал, как его мать молится за него и просит Бога оберегать ее сына в этой языческой стране. Кое-кто из друзей Стада знал о работе китайской миссии, обслуживающей внутренние территории страны. По их совету он отправился в штаб-квартиру миссии в северной части Лондона. Это было во вторник, 4 ноября 1884 года. Там Чарльз познакомился с директором миссии. В эту же миссию обратился друг Стада Стэн Смит. Очень скоро за ними последовали 5 остальных друзей. Так возникла Кембриджская семерка.
Когда пришло время для Стада и Смита возвращаться в Кембридж, к ним присоединился Хадсон Тейлор. И там, в Кембридже, они создали миссию. Их прозвали «миллионеры духа». Завоевав большую популярность, они стали получать приглашения во все концы Великобритании для оказания миссионерской помощи. В первый раз кембриджская семерка появилась в полном составе в помещении Экзет-Холл в Лондоне 8 января 1885 года. Обращение Стада к аудитории было очень откровенным. Он говорил о том, как это замечательно иметь своего личного спасителя. И в этом же зале спустя месяц состоялось их последнее перед отъездом из Англии миссионерское собрание. «Я хочу рекомендовать вас сегодня вечером своему учителю», — так назвал свою прощальную речь Стад. «Я испытал много удовольствий в жизни. Я был в поисках самого лучшего для себя учителя. И слава Богу, я его нашел. В чем смысл вашей жизни? Примите его слово и безоговорочно подчинитесь ему. Это лучший совет для вас». Несколько позже, обращаясь к присутствующим в зале, он пророчески сказал: «Это собрание обладает достаточной силой, чтобы разбудить не только Лондон и Англию, но и весь мир». На следующее утро, 5 февраля, в половине десятого,

полномочиями поверенного в делах. Но на документе должна была стоять обязательно подпись официальных представителей королевы Виктории в Китае. Стаду такая бумага требовалась по следующей удивительной причине. Он решил отказаться от всех денег, которые его отец, умерший за 2 года до этого, оставил ему в наследство. Предварительная цифра составила свыше 25 тысяч фунтов стерлингов. В наше время это большая сумма, а тогда это было огромное состояние. К такому решению Стада привело чтение определенных мест из Нового Завета, особенно ответ, который Иисус дал молодому богатому человеку на его вопрос о том, как получить вечную жизнь. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, последуй за Мною, взяв крест». По мнению Стада, это было справедливо и для его времени, а не только для той эпохи, в которой жил Иисус. Когда Чарли навестил консула в Чанкинге, он уже знал, как распорядиться деньгами. Он решил вручить 25 тысяч фунтов стерлингов праведнику Муди, чтобы тот смог начать свою работу в Индии. Там когда-то отец Чарса составил свое огромное состояние. Но Муди считал, что он еще не готов для такой работы, и вместо этого приступил к созданию Института Библии в Чикаго. Сейчас Чикагский институт Библии является всемирно известным центром по подготовке миссионеров и производству цветных фильмов. Консул никак не мог понять решение Стада об отказе от наследства, и поэтому он сказал: «Послушайте, даю вам 2 недели, чтобы вы еще раз все хорошо обдумали. И если вы не измените своего решения, а я надеюсь, вы его все-таки измените, то тогда я подпишу ваши документы». И все же, когда состоялась их встреча, именно консул неожиданно изменил свое мнение и пригласил Стада к себе. На этот раз он взял свои слова назад, ибо Чарли также настаивал на отказе от своего наследства. Полная сумма его наследства значительно превышала 25 тысяч фунтов стерлингов, и он решил еще пожертвовать крупные суммы денег на разные добрые дела. У себя он оставил около 3000 фунтов, но не для того, чтобы их тратить на жизнь, а на тот случай, если возникнут какие-либо трудности при распределении денег. В дальнейшем он предложил остаток денег своей невесте Присцилле Стюарт, как раз накануне их свадьбы, но она категорически отказалась их принять. «Чарли», — спросила она, — «что именно сказал Господь богатому юноше?» «Продать все, чем он владеет», — прозвучал быстрый ответ. «Ну вот, мы и начнем с нуля, и Господь будет на нашей свадьбе». И они отослали эти деньги генералу Буцу из армии спасения. «Иди и поступай подобным же образом». Эта фраза стала их девизом. Такой поступок был типичен для Сицилли Стюарт. Как и ее муж, она была убежденной христианкой, лишенной всяких эгоистических интересов. Сицилла была родом из Лисбурна. У нее были голубые глаза и золотистые волосы. Она обладала отважным характером. После своего обращения в веру, которое осенило ее во сне, она стала посещать собрания армии спасения. «Я участвовала в их шествиях», — рассказывала она впоследствии о днях своей юности. «И как это было важно для меня! Нас забрасывали старой обувью, деревяшками, камнями, тухлыми яйцами и гнилыми апельсинами. Никто из моих друзей не хотел со мной общаться. Встречая меня на улице, молодые люди, до этого интересовавшиеся мною, переходили на противоположную сторону». Чарльз Стад вернулся в Шанхай после работы в северных провинциях Китая приблизительно в то же время, когда туда прибыла Сицилла для того, чтобы начать свою миссионерскую деятельность. Сицилла плохо переносила местный климат и все же активно работала в санатории для военнослужащих. Именно там она встретила Стада, и их чувства оказались взаимными. Со временем Сицилле предстояло отправиться вверх по реке Янцзы,
Астаду было предписано вернуться в Тайвэнфу,

расположенном на севере Китая. Двое молодых людей занялись длительной перепиской. Некоторые письма стада были на 70 страниц. Когда Сицила ответила отказом на его предложение выйти за него замуж, он заявил в присущей ему прямой манере: «Я намерен жениться на вас, хотите вы этого или нет. Поэтому вы лучше примите решение и признайте это как факт». Так она и поступила. Сперва у них было неофициальное бракосочетание, которое проводил один китайский евангелист, бывший в то время там, где работала Сицила. По их собственным словам, они объединились для того, чтобы сражаться за Иисуса, и они обещали не быть помехой друг другу при служении. Официальное бракосочетание состоялось в британском консульстве. Когда после свадьбы они покинули консульство, у них при себе было только $5 и немного постельного белья. Вместе с мисс Берроуз они отправились в Лугантфу, чтобы в этом удаленном от центра Китая городе начать свою миссионерскую работу. Путешествие было исключительно трудным. Местное население считало их чужеземными дьяволами, и все несчастья, которые происходили в этих краях, в том числе и длительная засуха, они относили на их счет. В Лугантфу они прожили 7 лет, и все это время слышали только проклятия в свой адрес. Один злой старик, как писала Сицила, сдал им свой дом только потому, что его населяли привидения, и ни один китаец не хотел в нем жить. Сицила не упоминает, сколько там было комнат, но все стены были побелены, а полы выложены кирпичом. В центре находилось место для огня. Матрасом служило тонкое шерстяное одеяло. Вот такой была постель стада в течение 3 лет. Затем она стала прибежищем для скорпионов. В доме было еще много других нежелательных жильцов, одичавших приблудных котов, крыс, летучих мышей и москитов. Стады использовали газеты, чтобы украсить стены. Так делало большинство миссионеров в то время. Открыв для обозрения каждый уголок своего дома и таким образом удовлетворив любознательную натуру китайцев, миссионерам мало-помалу удалось наладить довольно хорошие отношения с определенной частью жителей. Постепенно, под их воздействием, несколько мужчин и женщин перестали поклоняться идолам и поверили в Христа. Обратившись в веру, эти люди рассказывали свои ужасные пороки и преступления. Вот рассказ одного из них. «Я убийца, совратитель, курю опиум. Я много раз нарушал законы. Ваш Бог ничего не сможет сделать, чтобы изменить меня». Так говорил человек, который остался наедине со стадом. И стад говорил с ним о любви Иисуса и о силе Святого Духа. Позже этот человек принял веру. Трудно было поверить в то, что он сказал сразу же после обращения. Но как это было замечательно! «Я должен сейчас же отправиться в тот город, в котором я совершал столько злых поступков, и рассказать людям все то, о чем вы мне рассказывали», — воскликнул этот человек. Так он и сделал. Послушать его приходили толпы людей, и это привело в ярость предводителей язычников. Они схватили его и привели к местному мандарину. В наказание он получил 2000 ударов бамбуковыми палками и был после этого в ужасном состоянии. Он бы так и умер, если бы кто-то из добрых людей не доставил его в больницу. Но как только ему стало лучше, он сразу же вернулся туда, где его публично наказали. На этот раз его бросили в тюрьму. Но в тюрьме были маленькие открытые окна и щели в стенах. Через них узник выкрикивал слова Евангелия. Снова люди собирались толпами, чтобы послушать его. И мандарин решил, что от этого человека будет меньше вреда, если его отпустить на свободу. «Мы не можем повлиять на каждого упрямца, как этот человек», — сказал мандарин. Среди тех людей, кому стад пытался помочь, самыми трудными были любители наркотиков. Стад проводил много времени в кофейне, где курили опиум.
Господь избавил двух китайцев от этого пагубного порока. После этого послушать проповеди Чарльза стали приходить одновременно до 50 наркоманов. Излечение некоторых из них занимало больше месяца. Лунган-Тфу находился очень далеко от квалифицированной медицинской помощи. Когда пришло время родиться первому ребенку стада, Сицила себя очень плохо чувствовала. Но если бы она и нашла в себе силы куда-нибудь поехать для консультации с врачом, это означало бы остановку их миссионерской работы. «Не знаю, как справиться с этим делом», — сказал Стад. «Но почему бы нам полностью не положиться на доктора Иисуса? Уверен, что нет необходимости убеждать тебя, дорогая, что он справится со всем этим блестяще». Так же, как когда-то ее муж в случае с израненной ногой, Сицила была смазана маслом, и их первая дочь Грейс благополучно появилась на свет. У них было четверо детей, все девочки. Вторую дочь назвали «Хвала», третью – «Молитва», четвертую – «Радость». Пятая дочь прожила только один день. В то время стады жили только своей верой. У них было небольшое содержание от их общества. И хотя одевались и ели они как китайцы, все-таки часто приходилось оставаться без копейки денег и голодать. Иногда настоящее и будущее казалось совсем мрачным. Стад и Сицила не раз убеждались, что Бог обладает силой не только исцелять, но и снабжать пищей насущной. Однажды, когда после очередного появления почтальона, привозившего почту раз в две недели, они не получили ни одного письма с финансовой помощью для своей работы, Стад сказал: «Нужно смотреть фактам в лицо. Если через две недели почтальон не принесет нам извещение о материальной помощи, нам будет очень тяжело. Давай расскажем Богу об этом. Хотя он, конечно же, все знает». Они опустились на колени и молились 20 минут. А когда поднялись, то у них возникло новое ощущение его присутствия и силы. Спустя две недели, как обычно, появился почтальон, и они быстро вскрыли мешок с письмами. Почерк на одном из писем был им незнаком. Стад разорвал конверт, и оттуда выпал листок бумаги. Еще не подняв его с пола, Чарльз прочитал: «По той или иной причине я получил указание от Бога послать вам чек на 100 фунтов. Я никогда с вами не встречался, а только слышал о вас, и то нечасто. Почему Бог указал мне сделать это, я не знаю. Вам это известно лучше, чем мне. В любом случае, вот чек, и я надеюсь, он вам пригодится». «Пригодится? Это дело стоит гораздо больше». У Сицилы немного кружилась голова, когда она наклонилась, чтобы поднять чудо-бумажку, которую она протянула Стаду с сияющим лицом. «Какой же замечательный Бог!» — вздохнула она. «Это действительно нам пригодится, не правда ли?» Она посмотрела вверх и добавила: «О, благодарю тебя, дорогой отец!» Чек был подписан неким Фрэнком Кросли. Когда Стад отправился в отпуск домой, он встретился с ним, и они стали близкими друзьями, а также сотрудниками по евангелистской деятельности. Стады уехали домой в 1894 году, когда в разгаре была война между Японией и Китаем. Местное население очень тепло проводило их, но путешествие к побережью с четырьмя детьми было весьма затруднительным. Они не решились нанять женщин для присмотра за детьми, потому что их могли бы обвинить в похищении этих женщин. А вот двое слуг мужчин оказались очень кстати. Часть пути они преодолели, сидя на носилках, которые были укреплены на двух мулах. Потом они продолжили свое путешествие на грузовой лодке, а затем на лодке, пригодной для жилья. Когда стады добрались до Тьестина, обстановка вокруг выглядела довольно зловеще. В каком бы месте они ни собирались высадиться на берег, агрессивно настроенная громадная толпа людей окружала их. И вот тут-то на помощь пришла их дочь Грейс.
Она умела говорить по-китайски и могла ответить на все вопросы, касающиеся чужеземных дьяволов. «Сколько вам лет и как вас зовут? Какую пищу вы едите? Есть ли у вас пища? Куда вы направляетесь и зачем?» Люди были поражены, что девочка могла отвечать на их языке. И по мере того, как Грейс давала ответы на бесчисленные вопросы, враждебное отношение сменялось дружеским. «Смотрите, ребенок говорит на нашем языке, потому что ест нашу пищу», — говорили они. Но когда Грейс и ее сестра прибыли в дом своей бабушки в Лондоне, язык действительно оказался для них проблемой, потому что никто из них ни слова не смог сказать по-английски. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Стада вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: Момент творения.
1: Древнейший из жуков не отличается от современных. Знаете ли вы, что выражение «по роду их» встречается в первой главе книги Бытия целых 10 раз? То, что растения и животные производят потомство по роду их, не только библейская заповедь, но и основной принцип в сфере сельского хозяйства и земледелия. Важно отметить, что в летописи окаменелостей нет свидетельств существования переходных форм от одного вида к другому. Хотя многие виды растений и животных уже вымерли, ученые продолжают находить современные формы жизни в древнейших породах. Этот факт снова напомнил о себе, когда ученые объявили о находке ископаемого жука, который, по их оценкам, на 15 миллионов лет старше всех остальных известных ранее насекомых. Конечно, миллионы лет – это раздутая эволюционная шкала времени, но найденный жук заставит эволюционистов пересмотреть версию о том, как эволюционировали насекомые. Они просто не могут допустить, что жуки существовали на Земле дольше, чем считалось ранее. Ученые также отметили, что найденное насекомое очень похоже на современную чешуйницу. Другими словами, насекомые благополучно существовали уже тогда, когда, согласно теории Дарвина, они еще не эволюционировали. Это очередной пример научного открытия, которое ясно показывает, что все живые существа производят потомство по роду их. Более того, эти виды остаются неизменными с самого начала. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Помысли в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Вы слушаете международную радиопередачу. Дерек Принс интерпретирует Библию. Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжаем рассматривать нашу тему «Бог, объявленный в своих именах». Это та информация, которую мы получаем, изучая различные Божьи имена. Мы сказали, что у Бога есть 7 специфических имен или титулов, которые прямо связаны в Священном Писании с именем Иегова или Яхве. Эти 7 имен представляют собой 7 аспектов верности Бога в соблюдении им завета, заключенного с людьми. В наших 3 последних беседах мы рассмотрели также такие имена Божьи, как «Тот, кто обеспечивает», «Тот, кто исцеляет» и «Тот, кто является нашим знаменем». Сегодня мы будем говорить о 4 имени Иеговы, а именно «Тот, кто является нашим миром». Это имя объявлено в книге Судей, 6 главе. Речь идет об инциденте из жизни Гедеона. В это время языческий народ с востока, мадианитяне, безнаказанно топтали во всех направлениях землю израильтян и всячески притесняли их. Израильтяне жили в своей собственной земле как беженцы. В это время один молодой человек по имени Гедеон обмолачивал пшеницу в винном прессе и прятал ее от мадианитян. Потому что если бы они увидели его, то все забрали бы у него. И вот мгновенно ангел Господень явился Гедеону и сказал ему, что он будет Господним инструментом, который поразит мадианитян и освободит израильтян. Гедеону трудно было в это поверить. Он не видел в себе никаких способностей в данной области. Но ангел Господень сказал ему, что он будет сильным человеком и дал ему стратегию, при помощи которой он победит мадианитян. Тогда Гедеон пожелал узнать больше об этом ангеле и принести ему жертвоприношение. Это только часть истории, которую я сейчас буду читать. Книга Судей, 6 глава, от стиха 17 читаю. Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам. И вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Во времена Ветхого Завета люди верили, что если ты видел ангела Господнего, то по всей вероятности ты непременно умрешь. Вот почему такое чувство было и в душе Гедеона. Но Господь сказал ему: «Не бойся, ты не умрешь». Поэтому в знак благодарности за это и в качестве ответа на объявление, которое он получил,
Гедеон построил жертвенник. Вот что сказано в стихе 24. Читаю. «И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом, что значит «Господь мир». Он еще до сего дня в Офре Авьезеровой. Многие из нас помнят гебрайское слово, означающее «мир». Это слово «шалом». Это современное приветствие среди евреев на гебрайском языке. «Господь мир». Такое было название жертвенника. До сегодня он стоит в Офре Авьезеровой. Итак, мы видим, что здесь объявлен четвертый аспект Божьей верности в соблюдении завета с людьми, что он является миром для своих людей. Это мир в личности, а эта личность – сам Господь. Есть два применения объявления мира. Мы нуждаемся в двояком мире. Прежде всего, мы нуждаемся в мире с Богом. Личные взаимоотношения с Господом, которые уверяют нас в наличии Его благосклонности и благословения. Но везде в Священном Писании мир с Богом может быть обеспечен только через жертву. Без жертвы и без жизни, отданной за других, и без пролития крови, не может быть мира с Богом. Во-вторых, нам нужен мир, а не только взаимоотношения с Богом. В пучине всего того, что идет против нас, в пучине войны, смятения и суматохи, Бог дает своим детям мир. Мир – это не отсутствие войны, мир – это покой, в пучине и посреди войны, конфликта, потому что мир основывается на взаимоотношениях с Богом. Он не строится на обстоятельствах жизни. Глядя очень часто на обстоятельства, ты находишь, что в них нет и малейшего намека на мир. Но если мы понимаем, что в имени Иеговы кроется наш мир, мы можем иметь мир среди любых обстоятельств жизни и любых военных действий. Я желаю теперь взглянуть на это с двух точек зрения. Прежде всего, наши взаимоотношения с Господом. И после этого выработка этого взаимоотношения в нашей жизни посреди различных обстоятельств. Давайте посмотрим прежде всего, что говорит Священное Писание о мире между Богом и человеком. Понятно, что Новый Завет изобилует из

всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Здесь мы видим второй аспект этой истины, что мир может быть достигнутым только через жертву. Жертвой, которая в конечном итоге дала вечный мир между Богом и человеком, был сам Господь Иисус Христос, умерший на кресте и проливший свою невинную кровь. Через Него мы имеем мир с Богом. Давайте посмотрим, что говорит пророк Исаия в 57 главе, стихи 20 и 21. Читаю. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Итак, существует очень определенная разграничительная линия. По одной стороне, те, кто примирились с Богом через Иисуса Христа, получили Его праведность, знают, что значит иметь мир с Богом. Но для нечестивых, говорит Господь, нет мира. Грех никогда не может снабдить нас миром. Есть нечто в человеческом сердце, что никогда не сможет успокоиться, если в этом сердце находится грех. А теперь давайте взглянем на мир, который может существовать среди военного рева и суматохи. О, как важно иметь именно этот мир с Богом в современном мире! В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 27 стихе, Иисус говорит своим ученикам следующее. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». А в Евангелии от Иоанна, 16 главе, 33 стихе, евангелист Иоанн говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это и есть жертвенник. Господь – мир наш. Иисус – наш мир. Он победил этот мир, поэтому мир никогда не может победить нас, так как Он в нас и с нами. У нас есть также мир с теми, кто воссоединился с Иисусом Христом. Нет значения, какой национальности этот человек, каково его происхождение и так дальше. Примирение с Богом через Иисуса Христа рождает взаимоотношение мира с другими верующими. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 2 главе, стихи от 13 до 17, адресуя свое послание верующим языческого происхождения. Читаю. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким». Красноречием Голгофского креста есть мир, мир с Богом, мир в пучинах войн и битв, а также мир с собратьями по вере. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше». Иоанна 14:27. Когда в нашей личной жизни встречаются сложные переживания, мы склонны обвинять Бога. Но это мы ошибаемся, а вовсе не Бог. Обвинение Бога является признаком того, что мы отказываемся отпустить зависшее где-то в нашей жизни непослушание. Но как только мы отпускаем его, все становится ясно, как день. Пока же мы пытаемся служить двум господам, себе и Богу, в нашей жизни будут присутствовать трудности, переплетенные с сомнением и смущением. Наше отношение должно быть лишь отношением полного упования на Бога. Как только мы достигаем этого момента, для нас нет ничего легче, чем жить жизнью святого. Когда же мы пытаемся посягнуть на авторитет Духа Святого в своих целях, мы встречаемся с трудностями. Когда же мы послушны Богу, это неизменно сопровождается Божьей отметкой одобрения — миром. Он посылает нам неизмеримый, глубокий мир. Мир не в физическом понимании, но мир Христа. Если же мир не приходит, ожидайте или ищите причину, по которой он не приходит. Если вы действуете на основании собственных импульсов, мир Иисуса не придет. Дух простоты, ясности и единства рождается через Дух Святой, а не через наши решения. Бог отвечает на наши самовольные решения просьбой о простоте и единстве. Мои вопросы возникают тогда, когда я не проявляю послушания. Когда же я послушен Богу, то проблемы возникают не между мною и Богом, но как средство побуждения моего разума восхищенно исследовать истину Божью. Но любая проблема, возникающая между нами и Богом, является результатом непослушания. Любая же проблема, возникающая в то время, как я послушен, а их будет много, умножает мою радость, так как я знаю, что мой Отец знает и беспокоится, и я могу ожидать и наблюдать, как Бог разрешит мою проблему.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Духовные размышления на каждый день. Иное семя упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Матфея 13 глава, 5-6 стих. Хорошая и плохая почва. Почва второго типа была каменистой и с небольшим слоем земли. Упав на нее, семя быстро проросло, но не могло глубоко пустить корни. Когда стало светить солнце, оно завяло. Снова были использованы хорошие семена, однако радость оказалась кратковременной. Кто-то чувствует, что слово Бога коснулось его. Таковой может согласиться с тем, что он грешник, и рад, что Бог желает простить и благословить. Он также может наслаждаться общением с христианами, но тот час с радостью принимает слово. Однако семя не пускает корни. Это значит, что коренного изменения не произошло. Человек не обратился, не рожден свыше и не имеет прочных отношений с Христом. Пока обстоятельства благоприятны, это может не бросаться в глаза. Но это сразу же обнаруживается, когда настает скорбь или гонение. Истинно верующие молятся Богу о сохранности и помощи в такие времена. Там же, где слово не укоренилось, все это быстро исчезает. И сегодня некоторые с энтузиазмом воспринимают слово Бога, но разве печаль и боль не являются первой реакцией, когда она выявляет наше состояние? Только тогда, когда человек обращается к Богу, искренне исповедуя свою вину и обретая прощение, тогда приходит неприходящая радость.

Волей судьбы одна юная мама сына родила на полюшке прямо. Еле сумела добраться к мосту, но ни одной здесь души на версту. Некого было на помощь позвать. Интуитивно несчастная мать роды сама у себя принимала. В пышные юбки дитя пеленала и, согревая груди, прижимала. Кофту последнюю, снявши себя, сына укрыла, обняла любя. Это объятие разнять не смогли утром супруги, что мертвой нашли, маму, согревшую сына собой. И удивительно, был он живой, маму они у моста схоронили, а того мальчика усыновили. Эта чета никому не открыла, что то дитя не родное им было. Заговорил удивленный квартал, вот и бездетным Бог сына послал. Мальчик счастливым у них подрастал, волю любил, часто в поле гулял. Только куда б он гулять не ходил, мост его старый все время манил. Долго сидел он здесь, рыбу ловил. Речка заросшей была небольшой, но ему здесь было так хорошо. С церкви идя, все к мосту он стремился, будто здесь Богом благословился. Тихо смеялся и, плача, молился, цветы к незнакомой могилке ложил. Ведь жил человек и кого-то любил. Когда повзрослев, серьезным он стал, отец в поле чистое сына позвал. «Я должен тебе одну тайну открыть, дабы спокойно мне старость прожить. Мать умерла уж, не сможет сказать, да, я не отец, а она и не мать». Повел к той знакомой могиле к мосту и рассказал всю историю ту. Годиков 20 назад в январе была такая ж метель на дворе. Мы на повозке с женой проезжали, возле моста здесь вдруг увидали, женщина сына к сердцу прижала, новорожденного, и не дышала. Мы схоронили, вот холмик в тиши, здесь твоя мама родная лежит. Тайну от всех мы тогда схоронили из-за того, что бездетными были. Жизнью обязан не нам ты, сынок, Богу, что в материнских объятиях сберег. Нас же послал он тебе, чтоб спасти, взяв от холодной замерзшей земли. Помню, мы плакали, как увидали, что матери руки тебя обвивали, теплом своей нежной любви согревали. Она ведь все сняла, и даже белье укутала тельце, сыночек твое. И полуголая, очень любя, дыханием своим согревала тебя. Вот и пришел ты к ней на свидание, на место вашего расставания. Покоится мама, сынок, здесь твоя. Постой, поклонись, домой пойду я. Над полем кружилась метельная мгла, но громче кричал он: «Меня ты спасла, любимая добрая мама моя! О, чем же, родная, воздам тебе я? Тебе было зябко, ты замерзала, но все сняв с себя, меня ты спасала. Любовь твоя жертвенна, бедная мать, тебя не могу оживить я, поднять. Хоть сделать уже ничего не сумею, но холмик твой, мама, с собой я согрею». А рядом прохожий дивился, застыв, как плачущий, сняв всю одежду, укрыв, тот холмик обнял и рыдал. Маму собою, как мог, согревал. «О, дети, спешите, спешите скорей, и маму свою обнимите сильней. Пока живет мама и ждет вас всегда, согрейте ее, как согрела она. Во всем вам поможет, вовек не предаст, все лучшее вам своим детям отдаст. А если час трудный однажды придет, то мама собой защитит и спасет».

Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Это казалось невероятным и неправдоподобным, но Бенет Амстронг разрешил Иосифу переночевать у Фредди с субботы на воскресенье. Как эти два мальчика были привязаны друг к другу! Фредди Стокс был немного выше и сильнее, чем Иосиф. Волосы его были светлее, а кожа темнее. Они вообще не были похожи друг на друга, но зато у них было много общих интересов и занятий. Они говорили о самых невероятных вещах, они рассуждали о самых больших проблемах, как обычно делают мальчишки, которые друг друга хорошо понимают. Несколько раз в году семьи Стокс и Амстронг встречались по воскресеньям, и эти дни были для Иосифа просто сказочными. Бенет тогда бывал дружелюбным, а иногда даже веселым и довольным. Анни была ему благодарна за это, хотя сердце ее болезненно сжималось, ведь дома он никогда не проявлял этих черт своего характера. Чем дольше она с ним жила, тем меньше она его понимала. Но какая женщина проявила бы больше терпения и была бы готова перенести все его прихоти? Бенет был человек достойный внимания. Он был примечателен своей непроницаемостью. Анни также была человеком особенным. Она отличалась своей преданностью Богу. Ей не было равной в терпении, она была неповторимой во внешности. Ее любила вся община. Бенет почти не замечал, каким вниманием и уважением везде пользовалась его жена. Анни Амстронг имела еще одно замечательное качество. Это была ее выдержка, ее терпение, с которым она несла свои слабости и болезни. Надо признать, чтобы каждое утро вставать и снова приступать к работе, она черпала силы только у Бога. Да, это верно, что доктор Линквист редко ошибался. Он сказал ей совершенно откровенно и прямо, что ее дни на земле здесь из-за слабости сердца сочтены. Он говорил это с полным чувством ответственности, и его глаза и голос не оставляли места для сомнений. Но Иисус Всемогущий, в чьих руках все сущее и живущее на земле, с сочувствием и состраданием смотрел с высоты на Анни и ее сына. Может, он думал о своей собственной любви, что он питал к своей матери Марии, когда жил на земле. Милость, которую Бог иногда посылает, особенно страдающим, относится к самым чудесным и замечательным дарам, которые только можно себе представить. Анни хорошо понимала, что каждый день ее жизни зависит от милости Божьей. Иосиф видел, что его мать держится на ногах ценой нечеловеческих усилий. Разве он не находил утешения там, за дровяником, где он молился с глубокой верой? Вера ребенка иногда не только удивляет, но просто восхищает. Наблюдая за своей матерью день за днем, месяц за месяцем, его доверие к Богу тоже день ото дня крепло и становилось сильнее. И если он собственную мать ставил в один ряд со своими другими идеалами, такими как Амос Пеневел, дядя Том, Лодзи Вудс и Грисли Стеварт, то разве не ясно, какая высокая цель была в его жизни? Это было в высшей степени тяжелое испытание для такого еще совсем юного мальчика, как он. Жить в постоянном страхе. Вдруг его матери не будет больше рядом с ним. Но этот страх постепенно переходил в доверие, которое приносило ему необыкновенный покой в сердце. Кроме того, Анни имела на него большое воспитательное влияние, то есть, когда он пытался сделать какой-то неверный шаг, он слышал голос своей матери: «Дни мои сочтены». Необыкновенные пути часто использует Бог в воспитании человека. И, может быть, это была особенно решительная мера таким образом уберечь Иосифа от обычных грехов юности. Как-то замыслил Иосиф с одним своим одноклассником проделать такую глупость. Мелом они написали на заборе Микаэла Гунтера неприличный стих. Совершенно случайно здесь в самое это время проходил Бенет Амстронг и увидел это безобразие. Позже он от Микаэля узнал, что его собственный сын в этом деле был соучастником. Как следовало ожидать, Иосиф получил заслуженное наказание и еще немного больше того. Отец его не только выпорол, но еще и заставил пойти к Микаэлю Гунтеру и попросить прощения. Иосиф получил очередной жизненный урок. Отец его часто порол, часто заслуженно, а иногда и без причины. «Бенет», — сказала однажды Анне вечером, — «ты же намечал во время нашего путешествия какие-то хозяйственные дела. Тебе удалось их исполнить?»
1: «Какие дела?» — пробормотал Бенет.
0: «Когда мы тогда были в дороге?»
1: «Когда это было?»
0: «Позапрошлом году».
1: «И о каких хозяйственных делах ты говоришь?» — спросил Бенет, немного недовольный.
0: «Я не знаю, Бенет», — ответила Анна. «Я просто подумала, удалось ли тебе тогда задуманное».
1: «Но почему ты решила, что я во время этого путешествия собирался исполнить какие-то хозяйственные дела?»
0: Лицо его выражало явное недовольство. «Я просто вспомнила, что ты сказал Ирне, что должен по своим делам отправиться на север».
1: «Может, я и сказал»,
0: — ответ Бенета звучал сердито. «Я просто еще раз вспомнила об этом», — отважилась Анне нерешительно продолжать. Молчание. Потом.
1: «И я хотел кое-что сделать».
0: Он старался придать своему голосу соответствующее звучание.
1: «Я только подумала», — произнесла она снова. «Но путешествие было безрезультатным», — добавил он грустно.
0: «Я бы хотела знать о сути дела, Бенет».
1: «Ты же знаешь об этом так же хорошо, как и я, чем кончилась наша поездка», — ответил он.
0: «Что ты этим хочешь сказать, Бенет?»
1: «Ты от своего кашля не избавилась, хотя мы 3 месяца были в дороге».
0: «И это было то мероприятие, которое ты хотел выполнить?» Голос Ани звучал словно издалека.
1: «Ты, наверное, думала, что я хочу купить еще одну ферму?»
0: «Не знаю, Бенет. Ты об этом никогда не говорил. Вообще-то не принято рассказывать такое, но чтобы полнее раскрыть характеры героев этой книги, я не могу обойти их молчанием». Бенет Амстронг-младший никогда не считал нужным доверять что-то своей жене. Он никогда не спрашивал у нее совета при какой-либо покупке, что-то планируя или предпринимая.
1: «На моем письменном столе тебе искать нечего», — сказал он ей однажды.
0: И этого для нее было достаточно. Ящик своего рабочего стола он замыкал, и никто не знал, где он хранит ключ от него. Помимо своего регулярного посещения церкви, у Бенета было еще одно заслуживающее внимания правило, а именно, он без колебания доверял Анне все, что ей нужно было, чтобы приготовить пищу. Он знал, что без мяса она не сможет приготовить жаркого. Он знал, что ей нужна мука, чтобы испечь вкусный хлеб, а Бенет очень любил хлеб, испеченный Анне. Поздней осенью в доме Анни и Бенета родился Лавел. Он был белокожий, как Виргиния, и голубоглазый, как Иосиф. Таким образом, у них было 2 детей, кто продолжали бы фамилию Амстронгов. В воскресенье вечером, когда Аня оставалась дома, она всегда садилась в кресло-качалку. Виргиния и Иосиф сидели у ее ног или стояли возле нее, обняв ее за шею, а она читала им и рассказывала своими словами захватывающие истории из Библии. Бенет каждый воскресный вечер проводил в церкви. Иногда эти 3, оставшиеся дома, сидели вместе и пели христианские песни во славу Божию. Чарльз И. Литле написал прекрасную песню, в которой были примерно такие слова. «Когда отец вечером закрывает толстую Библию, из которой он к нашей всеобщей радости читал, то мы поем тихо и благоговейно старую песню, которую мы все так любим. Ближе Господь к тебе, ближе к тебе». Когда отец вечером закрывает толстую Библию.
1: Но в этом случае это была мать, кто закрывал Библию. В такие вечера Иосиф неизменно вспоминал голос, который обращался к нему, когда он был во дворе и доил коров. И каждый раз у него мороз пробегал по спине, и хотя отец предупредил, что учеба в колледже для него равносильна путевке в ад, этот голос звал его снова и снова. Он называл его по имени, он звал его на служение Богу. Иосиф и Анни продавали всякого рода ягоды в сезон их созревания. Сначала шла клубника, потом следом малина и, наконец, ежевика. Господь, казалось, благословлял их труд. Анни купила себе 2 новых платья, а свои старые она распорола, чтобы сшить из них еще что-нибудь для Виргинии. То там, то здесь она умела немножко сэкономить, да и куры, наверное, знали, что Иосиф очень хочет отнести в воскресную школу свои 3 цента, потому что они давали, что могли. Мало-помалу Анни Амстронг стала известна во всей зажиточной части своего города. Ее вежливость и скромность делали ее в противоположность ко всем другим, очень желанной в каждом доме продавщицей. Это-то и давало

0: Иосифу и Фредди сыграть роль двух закадычных друзей, которые встретились на улице. Эта история развивалась так. Фредди: «Ну ты, старый друг бледнолицый, где ты пропадал всю неделю?» «Почему бледнолицый? Я чувствую себя таким сильным, как никогда, сильным, как лев. Да-да, я в данный момент чувствую себя как лев». «А ты вообще-то когда-нибудь льва видел?» «Конечно. У него длинные уши, и он издает такой рев, что у меня коленки задрожали». На этом месте Иосиф выдавил громкое ослиное «иа», от которого вся школа покатилась со смеху. Сам Амос Пеневел весь покраснел от смеха. «А теперь, дети, — сказал он через некоторое время, — давайте успокоимся. Молодцы, ребята, хорошо исполнили. Рози, теперь твой черед. Выйди вперед и прочти нам стихотворение». Рози, магией, обеими руками расправила платье и сдвинула назад свои белокурые волосы. «Забудь одиночество, приди, забудь про холод отчуждения, забудь людей, что мучили тебя, они об тебя словно притыкались. Забудь друзей, которых тебе так не хватало, когда рухнули твои надежды. Иди на свет, иди с нами рядом по жизни, иди, Бог восполнит твои недочеты. Забудь одиночество, с нами иди, не думай, что темно вокруг. Забудь про страх и долгие ночи, которые мучили и досаждали. Забудь темных сил противостояния, то была напрасная и долгая борьба. Иди на свет, иди с нами по жизни, иди, и Бог восполнит все твои утраты». Рози уже давно села на свое место, а Иосиф все смотрел перед собой в пространство. «Твое стихотворение самое лучшее было», — шепнул он ей, встретив ее на школьном дворе. Все трое детей Амстронга прекрасно понимали друг друга. Ни один из них не унаследовал вспыльчивый характер своего отца. Это были совсем обыкновенные дети, которые от случая к случаю ссорились, но их размолвки никогда не были продолжительными и резкими. Виргиния и Лавелл любили Иосифа самозабвенно, да они часто бывали им почти очарованы. Он всегда был с ними добр и играл роль посредника-примирителя, когда между ними возникали какие-то разногласия. Эта симпатичная мама и ее трое детей были вместе не разлей водой. Часто вечером, когда основная работа была закончена, они еще короткое время сидели вместе возле печки, и Анни рассказывала им о днях своего детства. «Мама, — сказал однажды Лавелл, — почему мы не можем играть все вместе и вместе радоваться? Отец нас всегда разгоняет». «Тш-ш, Лавелл, вон он идет». Анни была далеко не так строга с детьми, как Бинет. Она считала, что 15 минут в день, по крайней мере, она должна посвятить детям и играть с ними. Маленькая послеобеденная пауза в жаркую погоду дня, которую они могли бы проводить вместе всей семьей, была бы для них просто незаменима. Но Бинет сказал «нет». Теперь и Виргиния уже пошла в школу, и она точно так же, как Иосиф, несмотря на дождь или снег, должна была прокладывать свой путь домой одна, сквозь холод и сырость. Если бы Аня не была категорически против, то бедная Виргиния ходила бы в школу, одетая в тряпье. Когда Анни впервые надела свое новое платье, Бинет как раз натягивал ботинки. Какое-то время он смотрел на нее, удивленно открыв рот. «Ого!» — наконец выдавил он. «Откуда это у тебя?» «Я его купила в городе, Бинет», — ответила Анни. «Тебе нравится?»
1: «Нравится ли?»
0: — вскликнул он.
1: «Ты мне скажи сначала, сколько ты за него заплатила, а потом я скажу, нравится оно мне или нет».
0: «Да оно недорогое», — тихо выдохнула Анни. 39 центов за метр, и причем это чистый шелк с поплином, Бинет».
1: «Шелк!» — выкрикнул теперь Бинет сердито, почти неготуя. «Почему это должен быть обязательно шелк? Разве хлопок был бы недостаточно хорош для тебя?» Я радуюсь всякой новой вещи, Бинет, а это мое первое новое платье с тех пор, как мы с тобой поженились».

0: Зато я шила для Виргинии два платья из моих старых, поношенных. Если сказать правду, от них лишь карманы еще куда-то годились. Я думаю, ты не должен сердиться, если я пошила себе это платье. Да, Беннет? Ты это делала в то время, как нужно было выполнять другую работу? Недавно ты уже привезла из города несколько новых вещей. Да, ты прав, Беннет. Но теперь она наконец могла ему все рассказать. Теперь было то самое время. Знаешь, Беннет, когда я вчера вечером спекла овощной пирог, я одновременно спекла один для Варигозы. Варигозы? Беннет сморщил лоб. Кто это? Это одна женщина, с которой я познакомилась в городе. Ну и что? А другой женщине по фамилии Ионес я продала 2 фунта масла.
1: 2 фунта масла? Взорвался Беннет. Как ты могла? Что тогда останется для нас? Да и кто давал тебе такое право продавать масло в городе?
0: Беннет теперь соскочил. Он был в одном ботинке, а другой держал в руке.
1: Это я делаю уже не первый месяц, Беннет.
0: Не первый месяц? Он кричал еще громче. «И я ничего об этом не знаю? Что ты еще купила за моей спиной? Давай, давай, выкладывай, покажи мне все. Кто, в конце концов, тут хозяин, я или ты?»
1: «Пожалуйста, пожалуйста, Беннет», — тихо произнесла Ани. «Да ты сядь. Пока ты будешь надевать себе второй ботинок, я тебе все расскажу».
0: «Хорошенькое дело рассказывать мне об этом после времени».
1: «В общем, Беннет, дело в том...» Анни прислонилась к шкафу. Ее сердце стучало, готовое выпрыгнуть, и маленькие капельки пота выступали у нее на лбу. Руки ее дрожали.
0: «Иосифу нужны были чулки, а мне тоже».
1: «Да-да, рассказывай, и мне тоже».
0: «Но мы не могли их себе купить».
1: «Да?»
0: «У меня уже давно не было белья, чтобы переодеваться. Иосифу нужны были варежки, чтобы ходить в школу. И вот мне пришлось искать путь, каким образом я могу это приобрести».
1: Беннет смотрел на свой ботинок. «По субботам я продавала в городе плавленый сыр».
0: Беннет обдал ее ледяным взглядом, и у Анни мороз прошел по спине.
1: «А продукты из огорода мы ведь все не съедали». «Если из огорода продавать было нечего, я пекла пироги и пряники и...»
0: «Да, ничего себе!»
1: Анни смотрела на Беннета. Он теперь совсем вышел из себя. Она чувствовала себя слабой, жалкой, больной.
0: «И кто еще об этом обо всем знает?» — выдохнул он. «Я могу себе представить, что все люди в городе и в церкви, наверное, об этом знают. Только я в неведении».
1: «Я не знала, Беннет, что мне делать», — промолвила Анни печальным, усталым голосом. «Мне нужно было искать какой-то выход».
0: «Почему ты мне не сказала, что тебе нужны эти вещи?»
1: Он действительно был вне себя, слюни летели во все стороны, казалось, в уголках его губ выступала пена.
0: «Я же пыталась тебе сказать, Беннет».
1: Аня опустилась на стул, ноги ее подкашивались, она готова была упасть.
0: «И если бы ты меня любил, ты видел бы, в чем я нуждаюсь, без того, чтобы я тебя о том просила. Это было просто выше моих сил».
1: И 2 крупные слезы упали на ее новое синее платье.
0: «Ну, — проворчал Беннет, отчаянно ища нужные слова, — если ты имеешь такой успех в твоих хозяйских делах, то ты можешь мне...»
1: Иосиф появился в дверях спальни.
0: «Отец!» — позвал он. «Мы опаздываем в церковь! Ты уже...»
1: Он осекся на полусловии и затаил дыхание. Что случилось с матерью? Лицо ее было бледное, как полотно, и она выглядела совсем больной.
0: «Что?»
1: — воскликнул отец.
0: «Часы в кухне пробили 10:30. Виргиния и Лаэль уже сидят в коляске».
1: Еще никогда Беннет Амстронг-младший не опаздывал на богослужение. Теперь он окончательно разозлился.
0: «Тогда вы отправитесь одни», — ответил он взбешенный. «Мама и я останемся сегодня дома. А теперь иди. Если кто спросит, почему мы не приехали с вами, то скажи, что твоей матери нехорошо».
1: Всю дорогу в церковь Иосиф молчал. Необыкновенное выражение лица его матери пугало его. А почему отец был такой злой? Он был уверен, что голос отца был сильно раздражен. Иосиф понял это, когда шел из кухни в спальню, где разговаривали родители. «Что же случилось с мамой?» — уже в четвертый раз спросила Виргиния по дороге. «Не знаю», — уже тоже четвертый раз ответил Иосиф. «Мама в своем новом платье была такая красивая, когда она вчера его примеряла, а теперь...» сказала Виргиния с тихим сожалением в голосе. «Она его даже никому не покажет». Виргиния и Иосиф хотели видеть свою мать в новом платье не меньше, чем она сама. Да разве и могло быть иначе? Они всегда помогали матери. Виргиния смазывала листы, приносила яйца из погреба, а Иосиф во всех ее приготовлениях и выездах всегда был настоящей поддержкой.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас и Божьих вам благословений!

Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Иоанна 11:16. Уверил ли вам Бог свое молчание, которое имеет важное значение? Молчание Бога, по сути, является Его ответом. Только подумайте о тех днях абсолютного молчания в доме Вифании. Есть ли в вашей жизни что-либо сравнимое с теми днями? Может ли Бог доверять вам, если вы все еще просите у Него видимого ответа? Бог даст вам те благословения, которые вы просите, если вы откажетесь двигаться без них. Его молчание является признаком того, что Он ведет вас к еще большему пониманию себя. Может быть, вы ропщите перед Богом, потому что не получили слышимый ответ? Когда вы не слышите Бога, вы узнаете, что Он доверял вам самым лучшим образом, с абсолютной тишиной. Но не тишиной отчаяния, а приятной, потому что Он видел, что вы можете принять даже большие откровения. Если Бог отвечает вам тишиной, прославьте Его. Он направляет вас к своей цели. Настоящим подтверждением своевременного ответа является вопрос о Его суверенитете. Время для Бога — ничто. Возможно, какое-то время вы говорили: «Я просил Бога дать мне хлеба, а Он дал мне камень». Он не дал вам камень, и сегодня знаете, что Он дал вам хлеб жизни. Что прекрасно в Божьем молчании, так это то, что Его молчание заразительно. Оно проникает в вас, побуждая вас обладать совершенной уверенностью, чтобы честно сказать: «Я знаю, что Бог слышал меня». Его тишина является подтверждением того, что Он слышал. Пока у вас будет понимание, что Бог всегда благословляет вас в ответ на молитву, Он будет это делать. Но вы будете лишены благодати Его молчания. Если Иисус Христос приводит вас к пониманию, что молитва служит для прославления Его Отца, Он дарует вам первый признак Его близости — тишину.

Помысли в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Притчи 25.

Слава Богу нашему, дорогая церковь, мир и благодать вам, возлюбленные. Я подумал так, что небо для каждого рожденного свыше христианина с момента крещения Духом Святым уже никогда чужим не будет. Оно становится своим. Дух Божий напоминает нам о том, что у нас есть небесный дом. В этом доме мы никогда не были, но к этому дому мы стремимся. Именно Бог устремляет нас туда, где Отче дом. Мы говорим о силе, которую приняли ученики. И подтверждение того, что эта сила была принята ими, это мы с вами, в том числе здесь сегодня, потому что они не остались там, в Иерусалиме, и даже не ограничились Самарией. И, в общем-то, даже иудеям было недостаточно. До края земли, и мы благодарны за то, что сегодня Церковь Божия, как мы пропели, строится. И строится не просто человеками, не просто проповедниками, не просто евангелистами, но мы понимаем, что это созидание обуславливает действие и сила Духа Святого. Без Него было бы все напрасно. И поэтому пусть ваша жизнь устрояется, пусть утешение, совершенное Божие утешение Духа Святого всегда сопровождает вашу жизнь. Обратите внимание, Господь не обещал нам избавления от скорбей. Иногда наличие этих скорбей приводит нас в какое-то разочарование. Ну как же так? Мы же дети Божьи. Господь же обещал, что мы будем благословены, а благословение Твое обогащает и печали собой не приносит. Друзья, Бог не обещал нам отсутствие скорбей. Знаете, что Он обещал? Что в этих скорбях Он будет с нами. Что в этих скорбях у нас будет абсолютное и совершенное утешение, и этим славным утешителем является для нас Дух Святой. Поэтому и утешение, и полноты радости, и присутствие небесного вам, всем нам в этой земной жизни. И рад также еще подмечу, что сегодня здесь собраны люди разных поколений, и когда Петр цитировал, упоминал пророчество Иеля, то там было сказано опять же о том, что и сыны, и дочери будут пророчествовать, и юноши будут видение видеть, и старцы будут сновидениями вразумляться. Сегодня я рад видеть старцев и старец, слава Богу, за это старшее поколение. Я рад видеть людей среднего поколения с маленькими детками сегодня, младшее поколение, деток наших, подростков. Слава Богу за то, что Бог объединяет нас, прежде чужих, далеких, разных. А сегодня мы соединены в одном духе, за что Господу да будет слава вовеки. Я хотел бы, чтобы обратились к Слову Божьему. И давайте вместе прочитаем из книги «Бытия» 6 главы 1 стихи. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Не очень, может быть, вдохновляющее место Писания, но для начала скажу, исходя из своих наблюдений, что всем людям свойственно любопытство. Иногда взрослое или старшее поколение приписывает это качество, может быть, деткам, маленьким деткам. Они очень любопытны, они всем интересуются, они везде лезут, им надо что-то, ну, познают мир, условно говоря. Но я, наблюдая, могу сказать, что не только детям свойственно любопытство, но, в принципе, и людям старшего возраста в том числе. Наверное, предположу, в природе человеческой есть вот это жажда, интерес к чему-то необычному, таинственному, не совсем понятному. И поэтому люди всегда интересовались чем-то таким сверхъестественным. Они были очень падки, да и сегодня остаются на подобные какие-то там секреты, тайны. Даже простой образ употреблю. Сделайте глухой забор, просверлите дырку, еще напишите там «не смотреть».
Будьте уверены, что очень много людей, вопреки этой надписи, обязательно подойдут и посмотрят, а что ж там за этим забором. Знаете, это природа человеческая такова. И, возвращаясь к этому месту Писания, мы можем совершить очень важную и очень серьезную ошибку, сосредоточив наше внимание на необычных каких-то вещах, потому что в Писании в целом достаточно много терминов, слов, образов, действий каких-то, которые вызывают у людей очень такой непритворный интерес, и они не совсем понятны. Люди начинают их толковать, люди начинают там какие-то предположения строить. Это позволяет им там в фантазиях, в воображении своем строить какие-то картины и так далее. И это людям интересно. Леофана упоминает Писание. Что это такое? Кто это такой? Что это за животное? Люди пытаются это соотнести с тем, что сегодня в нашем синодальном переводе там и о ночном привидении написано в том числе. И люди не говорят, ну вот же Писание говорит, что есть привидение. Там летающий там, дракон какой-то там упоминается там, и тому подобное. Достаточно много каких-то вещей. Один сказал, так вот, братья, что же вы там говорите, что НЛО не бывает? Так Писание же говорит про странников и пришельцев. А раз про пришельцев, то значит, ну есть НЛО. Знаете, пришельцы – это точно не НЛО, и совершенно о другом там идет речь. Но иногда люди даже из контекста вырывают то или иное слово, толкуют его по-своему и строят на этом, ну, даже свою определенного рода теорию, если на то пошло. И вот в этом месте Писания, возвращаясь опять же к нему, там нам, конечно, интересно, кто такие дочери человеческие, а кто такие сыны Божьи, а кто такие вообще исполины, как тут мы прочитали с вами, славные издревле люди. И мы потом читаем в некоторых местах Писания, и это еще больше нас как-то вдохновляет, когда читаем книгу Иова. Был день, когда пришли, написано, сыны Божии, предстать пред Господа. Но явно там не могли люди прийти, предстать пред Господа. Значит, наверное, это были ангелы Божьи. Читаем, когда Бог творил мир, там же в Иова написано, 38 главе, при общем ликовании утренних звезд, когда, опять же, все сыны Божьи восклицали от радости. То есть они присутствовали при факте творения, когда видели, насколько это творение замечательно, совершенно, прекрасно, восклицали. И, значит, это ангелы, сыны Божьи, дочери человеческие, начинают тут, в общем-то, много, скажем, разного рода споров всевозможных там. Вот, значит, от ангелов рождались эти исполины, от ангелов никто родиться не может, хочу сразу сказать, это уже домыслы человеческие. И поэтому, когда мы читаем про Рефаимов или сынов Енаковых, это такие великаны, с которыми столкнулись, в том числе и израильтяне, когда им нужно было войти в землю обетованную, там определенные города были заполнены этими людьми. И это привело, когда они разведывали эту землю, привело их в изумление, даже страх, потому что они даже так о себе сказали, да мы так, как там саранча в виду или в глазах их. То есть это были рослые люди, и, в общем-то, Писание говорит о том, что один из них, и Голиаф, кстати, и они были истреблены, эти высокорослые люди. И можно, опять же, вот интерес наш, любопытство наше сосредоточить на этом. Друзья, но суть этого места Писания в другом. Я сегодня не о сынах Божьих буду проповедовать, не об этих исполинах, кто они были, почему их Бог истребил. Третий стих – поставить фокус нашего внимания и рассуждения. И этот третий стих, ну, опять же, не вдохновляет нас, но тем не менее мы не выбираем Слово Божье, оно полноценно и совершенно. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Не так много времени прошло с момента творения. Бог создал человека, населил людьми землю. И вот он делает вывод, там написано «они плоть» или другой перевод, «они развратились плотью». И это настолько огорчило Господа, что в Писании употребляется слово, которое в принципе должно употребляться исключительно к людям. Написано «Бог раскаялся». Вообще-то каются люди. Осознавая вину, свою греховность, осознавая свое несовершенство, людям нужно покаяние. Тут Бог раскаялся, посожалел, огорчился, видя, насколько велико развращение людей, видя, до какого состояния они дошли. Мы с вами читаем, нам сложно это предположить, но представить на самом деле, но написано о том, что помышления, их помыслы, мысли, их сердце были зло, и написано во всякое время. Во всякое время. Ночью зло. Но иногда люди говорят, ну днем хоть зло не творят. А у них и днем, и утром, и вечером. И всякое побуждение, и мотив, и действие, и слово – зло.
Даже среди тех, которые стали призывать Господа. Там чуть выше в конце, если я не ошибаюсь, 4 главы написано, что начали Бога призывать. Даже те люди, которые стали как бы Богу поклоняться. Даже эти люди развратились. О чем развращение? Мы об этом поговорим, но смотрите, Писание, Бог. И он до того раскаялся, что принял решение уничтожить весь этот мир. Настолько было тлетворным влияние этого зла. Это серьезно, друзья. И я хочу обратить внимание на эту фразу. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Результат зла или причиной зла, зло, помышление о зле – это уже результат, это уже следствие. А причина – это то, что люди стали осознанно, это слово, которое здесь написано, «не вечно духу моему быть пренебрегаемым», это значит препирательство с Духом Святым. Это значит противление осознанное Духу Божьему, пренебрежение им. И знаете, Писание в целом говорит о том, что ветхозаветная история – это как образы для нас. Помните, даже Иисус приводил эту историю о Ное, и говоря о последних временах, о тех днях, которые будут пришествовать Его пришествию, написано о том, что как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть он проводит определенную параллель, что как тогда не думали, не ждали, выходили замуж, женились, жили своей

и жизни внезапно пришло поражение. Так будет и в это последнее время. Почему сегодня, Женя? Так будет и в это последнее время. Почему сегодня для нас очень важно обратить внимание, отмечая важность действий,

Активное и осознанное пренебрежение Духом Святым, друзья. Мы живем в эру Духа Святого, можно так сказать. С момента излияния День Пятидесятницы особое действие Божие продолжается в годах, веках, тысячелетиях. Мы с вами сегодня также имеем эту особую благодать от Господа. То есть мы живем в то время, когда здесь, на земле, Бог созидает Царство Божие, Церковь Свою, действует Духом Святым. Это был Его план. Мы живем в эру Духа Святого. Но Писание говорит о том, что в последнее время настанут дни тяжкие или времена тяжкие. И Писание говорит о том, и не столько только лишь о каких-то там катаклизмах, о каких-то там бедствиях природных, о каких-то других вещах, но написано о том, что сердца людей будут злыми, что люди станут в последнее время ожесточенными, горделивыми, надменными, родителям непокорными. Там перечисляется, вы знаете, это место Писания. И все это, друзья, по сути дела, опять же, следствие того, что люди, так как и тогда, во времена, скажем, допотопные, они осознанно пренебрегают Духом Святым. Они осознанно выбирают путь противления Духу Святому. И поэтому не просто войны, не просто конфликты, не просто моры, болезни – но вот это состояние, когда огорчается Дух Святой, и последствия этого огорчения могут быть достаточно тяжелыми. Я хотел бы показать сегодня, немножко рассмотрев историю, библейскую историю о том, как на протяжении этой человеческой истории люди пренебрегали Духом Святым и к чему это приводило. Вот мы с вами начали о современниках Ноя, о том допотопном мире. Я уже говорил о том, что они развратились плотью, и, может быть, задаться вопросом можно, а что значит «развратились плотью»? Может быть, потому что женились, но Господь сам определил это, институт семьи создан Богом. Может быть, потому что рождались эти дети, но Господь сказал «плодитесь и размножайтесь», и деторождение никогда не было неугодным Богу действием, это то, что, к чему Бог призывает. Но контекст этой истории говорит о том, что вот эти смешанные браки в лице или в глазах Божьих были нечестивыми браками. То есть они не были определены Богом. И Господь запретил подобные браки. И Господь, когда мы идем, идет речь, и когда исследуем, мы видим, что, по сути дела, люди пренебрегли этим Божьим повелением, этими принципами. И опять же можно задаться вопросом, был ли тогда закон Моисея? Вы правильно скажете, тогда и Моисея еще не было. Аминь. Закона не было, друзья. Но был ли грех? Он не только был, но он и процветал. И иногда люди сегодня утверждают и говорят, что ну, если нет, скажем, закона, значит, нет нарушения закона, соответственно, нет греха. Тогда еще и закона не было. Но люди уже грешили. По сути дела, заповедь закона выявляет грех, легализует грех, имеется в виду, показывает его. И поэтому и до закона Моисея люди грешили. Люди допускали беззаконие, неправду в своей жизни. Люди поступали нечестиво, и поэтому, когда люди сегодня, например, обличаемые кем-то, говорят, а где написано? Где в Писании, покажите место Писания, что условно нельзя там вейп курить, например. Нету такого, это правда, не написано, ни одного стиха не найдете. Правда, написано про то, что курение там отвратительное для меня, Господь говорит, но это не про те курения, хотя и это иногда можно применить, хотя это не о том идет речь на самом деле. И люди могут целую цепочку назвать тех сегодняшних асоциальных либо каких-то порочных действий, о которых Библия не говорит. Они говорят, ну раз не написано, значит можно. Но это совершенно не значит, что можно. И когда мы говорим, вот опять же возвращаясь к этой истории, друзья, грех существовал, грех разлагал. И на самом деле, как тогда, так и сегодня, Писание говорит о том, что, по сути дела, даже если еще не было скрижалей Моисея, даже если не было еще десяти заповедей, но написано о том, что дело закона написано в сердцах их. И совесть человеческая, она всегда, если она не сожжена, если она не отвергнута, она обличает человека. То есть состояние правильного, неправильного заложено Богом от начала. И я хочу, чтобы этот голос Духа Святого, это не просто голос в нашей какой-то, может быть, плоти чего-то там. Это голос Духа Святого, который нежно, но обличает, который показывает, что то или иное в нашей жизни беззаконно или, наоборот, славно и праведно.
И люди имеют...

мере это дело закона, записанное в сердцах. Они не были оставлены без ведения. Бог не судился с ними, потому что они не знали. Нет, они знали. И даже интересное место Писания Иуды, послание, 14 стих, написано: «О них пророчествовал и Енох, седьмой это Адама, говоря: вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над теми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Интересное место Писания, потому что он говорит, оказывается, Енох, тот, который ходил пред Господом и не стал его, был пророком Божьим, был человеком, который, помимо всего прочего, еще которого Бог употреблял для того, чтобы говорить, для того, чтобы возвещать волю Божью, правильную, святую, угодную. Но они ему не внимали, но они его не слушали. Они не обращали сердца своего к тому, чтобы услышать или принять то, что Бог говорил через этого Еноха, который пророчествовал в то время. Я хочу показать, что Бог, видя тенденцию разложения моральной внутренней людей, не молчал и не искал повода просто так их уничтожить. Бог пытался достучаться до их сердца. Интересен вердикт, написано: «Да будут дней или лет, годы их жизни 120 лет». Для нас сегодня живущих пожелание, чтобы ты жил 120 лет, звучит не как проклятие явно, но как благословение. Почему? Потому что тут и до 100 лет не все доживают. Есть долгожители, безусловно, но по статистике посмотрел, среди народов мира долгожителями являются японцы, жители Японии, там женщины 86, средний возраст мужчины 80, ну, по крайней мере, был несколько лет назад. Знаете, ну, и они далеко не дотягивают до этих 120 лет. Поэтому для нас сегодня живущих 120 лет – это, ну, слава Богу за такой возраст. Но, друзья, когда мы проводим сравнение, и когда мы находим о том, что время в то, например, Иаред жил 962 года, Мафусалдок вообще удостоился 969 лет, я посмотрел по этому самому, то смотрите, по сравнению с больше, чем 900 лет, 120, согласитесь, это очень мало. Представьте, что нашу жизнь сегодня уменьшили 8 раз. Это было бы трагедия, на самом деле. Вот живут 70-80 лет, а Господь говорит: все, хватит. Будет дней их жизни 10 лет. Я просто пропорцию сохраняю. Мы возопияли: Господи, за что? Всего лишь не успел родиться, уже помирать надо. Вот нечто подобное было у них. Было больше 900, стало 120, если такое истолкование, повторяюсь, применить. То есть дни жизни сокращены. Но мы читаем о том, что даже и после потопа Авраам жил 175 лет, Исаак 180 лет, Иаков 147 лет. Поэтому есть или возможно еще одно толкование, что Господь дал время определенное. Это время 120 лет на то, чтобы люди, осознав то, что происходит в их жизни, остановились. Условно говоря, Бог включил таймер. Это так же, как с Ниневией. 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И люди поняли, что надо что-то делать, потому что Бог не шутит. И написано: от проповеди Ионы Ниневия, языческая Ниневия, покаялась, успели. И Бог помиловал, и Бог простил. И Бог в своей сути показывает, что его медление – это не просто потому, что он закрывает глаза на грех. Написано во втором послании Петра, 3 глава: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Друзья, это сущность Бога. Бог не ищет смерти грешника. Бог не наслаждается казнью грешника. Бог, написано, милует, долготерпит, дает шанс людям остановиться, осознать, вразумиться, обратиться, переменить свою жизнь. И он рад отменить приговор. От проповеди Ионы Ниневия покаялась. Но, по сути дела, люди к этому и сходятся. Ной строил ковчег больше 100 лет. От проповеди Ноя тот допотопный мир даже не подумал каяться. И это привело к катастрофе. Он был полностью уничтожен. Они пренебрегли предостережением и обличением Духа Святого. Последующая история показывает нам историю Израиля. И его история – это тоже показательная для нас, потому что это не просто история постоянного отступничества.
Это не просто история, когда они постоянно и упорно нарушали заповеди Господни, проявляли неверность свою, уклонялись в язычество. Книга Судей показывает нам тот ужас состояния, когда практически целое колено израильское было уничтожено самим Израилем. До чего может дойти народ? Причина. Я хочу сказать, друзья, что это не просто потому, что они заповеди Божьи не соблюдали. Книга Неемии, выборочно, 9 глава, 19, 20 стихи. И здесь Неемия говорит: «Но ты, говоря о Боге, опять же, по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти». И 20 стих: «И ты дал им Духа твоего благого, чтобы наставлять их». Чуть ниже там он перечисляет, что Бог ожидал их обращения, покаяния. И там написано: «Ты медлил многие годы, и опять же, и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали». И написано: «И ты предал их в руки иноземных народов». Израиль имел особую привилегию. Он воочию видел действие Божие. Никакой иной народ не видел реального присутствия, не переживал реального присутствия Божия. И не просто столб облачный или огненный, который Бог дал, не просто манна, сходящая с небес. Здесь, как и во многих местах Писания, оказывается, Дух Божий – это не только в Новом Завете. Оказывается, Дух Святой – это и то время, когда Израиль, будучи избранным народом Божьим, должен был войти в обетованную землю. И это было невозможно без Духа Святого. Почему здесь я прочитал? Он наставлял их. Он напоминал им духом. Он брал удел пророков. Он возвещал им, он обличал их. И это было действие Духа Святого. Это не просто мертвая скрижаль каменная, на которой выбиты слова. Это было важно. Но исполнить эту заповедь без Духа Святого, без подчинения Ему, они были не способны. И история эта печальна, потому что Исаия 63 глава 10 стих, Господь говорит: «Но они возмутились, они, Израиль, и огорчились Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Смотрите, какая страшная картина. Воевали не филистимляне, оказывается. Воевали там не Амалек какой-нибудь. Воевали не иные какие-то народы. В определенный момент, и этот момент – это огорчение Духа Святого, написано: Бог Сам не просто стал в сторону, ну, живите как хотите. Написано, Он обратился и стал как неприятель для них, Он Сам воевал с ними. Почему? Да потому что они прежде вышли на эту войну. Как вы думаете, какие шансы в этой войне победить у человека, я имею в виду? Ноль. Никаких шансов. И поэтому вся их история, по сути дела, это вот опять же образы для нас. Да, избраны, да, Бог нашел вас, да, Бог вел, да, у Бога была цель, да, была земля обетованная, богатая, прекрасная. Но Господь ожидал послушания, повиновения. С любовью к ним обращаясь, Он ожидал любви к себе. Но они, написано, противились и огорчали Духа Святого. Даже история Давида, о которой сегодня уже было здесь упомянуто, друзья, это тоже очень такая трагичная история, запечатленная на страницах Писания. Мы знаем Давида, мы читаем его псалмы. Писание само, Бог засвидетельствовал, что это был муж по сердцу Божьему, что это был тот человек, который послужил изволению Божьему, то есть исполнил всю волю Божью, кроме одного момента. Это стало трагедией для него. Его падение с Версавии, его холоднокровный такой рациональный просчет, что нужно сделать, чтобы этот грех скрыть, отправляет верного слугу Урию в самое опасное место. Это не Иав занимался этим. Он был в сговоре с Давидом. Давид это делал. Урия был умерщвлен. Дело сделано. Версавия уже жена Давида. Живи, царь, радуйся. А радости-то нету. А радости нету. И обратите внимание, что тот человек, Давид, который умел слышать голос Духа Святого, он не слышит. Бог посылает Нафана.
Бог берет другого человека. И через этого Нафана Господь начинает говорить к Давиду. Начинает обличать Давида. И я уже не буду всю эту историю пересказывать, но смотрите, 2 книга Царств, 12 глава, 10 стих. Итак, это уже как вердикт определенный. «Не отступит меч от дома твоего вовеки». За что? «За то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой». Очень важная фраза. «Ты пренебрег меня и потом уже взял жену Урии хитиянина». Он пренебрег, он знал. Он в неведении был. Бог даже ему говорит: «Если бы ты еще захотел, я бы тебе еще там дал». Хотя Писание утверждает брак, семью, как один мужчина, одна женщина. Но ты позарился на то, что тебе не принадлежало. Ты мною пренебрег. И знаете, когда Давид понял, что произошло, да, ужас, измены, да, коварство с точки зрения отношения к Урии, по сути дела, кровь эта Урии была на Давиде, если уже на то пошло, хотя он не сам его убил. Но вот то, что сегодня упоминалось, Псалом 50, 13 стих, он говорит: «Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Он понимал не просто ужас греха, он понимал, что остаться без Духа Святого – это ужас. И вот он увязывает лицо Божье, пред которым он ходил, и Дух Святой, который был с ним. Они взаимосвязаны. Нет Духа Святого, нет лица Божьего, нет присутствия Божьего. Все, Давид, ты сам по себе. И более того скажу, что он видел состояние человека, от которого отошел Дух Святой. Состояние Саула было перед его глазами. Это был помазанник. Бог его избрал. Написано, что и на него сошел Дух Святой. Но в определенный момент, это даже не было одноразовое действие, но его непослушание, его плотский горделивый образ жизни приводит к тому, что Дух Божий отступает. А знаете, что происходит, когда отступает Дух Божий? Приступает совершенно иной Дух. Я говорю неприятные вещи, друзья. Но услышьте сердцем сегодня, народ Божий, крещенный Духом Святым. И Давид видел, какое состояние может прийти человек, на котором когда-то был Дух Божий. Поэтому он и просит: «Господи, не отними». Да, дети, да, меч не отступит, да, все болезненно, все плохо. Но самое страшное, когда Дух Божий отступит. Саул закончил свою жизнь, ну, если не в объятиях, то на коленях этой айндорской волшебницы. Вот результат жизни человека, который потерял, который огорчил Духа Святого. И потому молитва Давида, она действительно искренне, его покаяние было принято Господом, хотя определенные, тем не менее, последствия его согрешения, они оставались. Я перехожу к Новому Завету, и мы говорим сегодня о нас, как о народе Божьем, о Церкви Божьей, и сегодня это место уже Писание было зачитано, но я еще раз хотел бы обратить, потому что это слова Иисуса, потому что Он говорил о том, что всякая хула на Сына Человеческого будет прощена, но не дай Бог похулить Духа Святого. Он говорил о тяжелых последствиях и то, что это непростительный грех, хула на Духа Святого. И вот в Иоанна, Евангелие Иоанна, 16 глава, давайте вместе прочитаем выборочно, не всю эту главу, но прочитаем с вами 16 глава с 8 по 11, 13, 14 стихи. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что я жду, иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден». И чуть ниже еще эти два стиха, 13 и 14, и там написано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Удивительное, славное обетование Иисуса. Он знает, что Он должен оставить учеников Своих. Он знает, что они еще не в полной мере готовы. Они еще между собой там разбираются, кто более главный, кто с какой стороны будет сидеть там. Он знал и видел, что Петр пойдет опять рыбу ловить. И вот Он дает им славное обетование. Говорит: «Я уйду, но Он, Дух Святой, я умолю Отца и даст вам другого утешителя, и Он прибудет с вами, Духа истины».
И вот здесь идет речь о важности, о присутствии, о роли Духа Святого в нашей жизни и Его роли в нашем христианстве, в созидании Церкви. Несколько вот этих моментов, о которых здесь сказано. Первое – это обличение. Дух Святой назван утешителем, и в то же время Он обличит. Сегодня, друзья, немало христиан, немало людей верующих, рожденных свыше, почему-то, я не знаю, на каком основании, считают, что Бог не может обличать, что пророчество не может обличать, или Дух Божий через пророчество не может обличать. И люди занимают такую позицию: не надо мне говорить о неприятном. Почему я сегодня понимаю, что говорю, может, не очень приятные вещи, но тем не менее. Сегодня людям не нравится слушать что-то негативное, что-то тяжелое, что-то страшное. И даже люди говорят о таком, о позитивном мышлении. Говорите мне позитивное. Говорите мне доброе. Иными словами или образно говоря, гладьте мне там, как это, по шерсти. Да? Я хочу приятное слушать. Знаете, когда мы в детстве были, ну, все дети были непослушны в какой-то степени, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Очень часто я от своих родителей слушал или слышал эту фразу: «Дети, успокойтесь, дети, успокойтесь, дети, успокойтесь, иначе я вас сейчас успокою». Знаете, и что значило «иначе я вас успокою»? О, наверное, это мама, папа возьмет на ручки, там, погладит тебе по голове, там, слезки утрет, там, и так далее. Это тоже важно, безусловно. Есть разные ситуации. Но когда они говорили, что я вас сейчас успокою, это говорило о чем-то более серьезном. И не очень приятно. Потому что средства успокоения, это там, ну, разного, там разные эти средства успокоения висели в доме. И это было напоминание. Не потому что родители жестокие, а потому что родители имели власть с любовью воспитывать своих детей, как, впрочем, и сегодня. И поэтому, когда они говорили, я вас успокою, это значит, я вас сейчас отрезлю немножко. Все, успокойтесь, вас там эмоции ваши пышут, вас там носит, как там один говорит. А надо остановиться, поразмыслить, оглядеться и, скажем, быть осторожным, благоразумным. Я почему эту историю детскую привожу, потому что она, я думаю, что большинство, что-то похожее в нашей жизни происходило. Вот суть или роль Духа Святого в Его утешении – это не замазать грех, это не обойти его стороной, это не проявление какой-то ложной такой гуманистичной доброты, ну не надо неприятным, ну зачем, ну может быть не грех, ну проблема. Грех грехом называют, а не проблемой. Проблема – это пенсию не выплатили, это проблема. На работу опоздал – это проблема. Зарплату вовремя не выплатили – это проблема. Но она тебя не лишит вечности. А грех, если ты его совершаешь, он может лишить тебя вечности. И вот когда мы говорим о роли Духа Святого в обличении, мы должны понимать, что почему Писание говорит, что печаль по Богу производит что? Неизменное покаяние. Печаль мирская производит смерть. И сегодня люди не знают, как от депрессии спасаться. Потому что при всем том желании позитивного мышления они настолько заражены негативом, безысходностью, страхами. Вы поговорите с людьми, вы услышите, чем они живут и чего они боятся. Болезней, войны, катастроф. Там кусты, там голубики не дадут свой результат, там плод не принесут, там что же мы будем делать, деньги вложили. Я образно говорю. Они живут страхами. И когда сегодня мы говорим о важной роли Духа Святого, то написано, что та любовь, которая изливается Духом Святым в наши сердца, она изгоняет всякий страх. Она удаляет всякую эту тревожность, беспокойство. И когда Бог даже неприятное говорит нашу жизнь, не для того, чтобы нас опозорить. Кому приятно, когда нас обличают? Никому. Потому что это неприятно нашей плоти. Нашему «я», нашей гордыне. Как так? Меня выставили, меня обличили. Да ты на себя посмотри. Нам неприятно. 140-й Псалом, 5 стих. Псалмопевец говорит: «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей». Интересно. Оказывается, обличение человек Божий сравнивает с елеем. Конечно, это обличение, я хочу сразу сказать. У нас такие есть обличители, что там не только елеем не пахнет, там как в мазут выможешься. Это не обличение Божье, я должен оговориться. Обличение с любовью, тактично, с добротой, желанием блага. Такое обличение, оно именно от Духа Святого. И вот он говорит, это как елей. Это как исцеляющее некое средство для меня. Для того, чтобы это не... И это точно не повредит голове моей.
Но мы всячески пытаемся избежать обличения. По-разному пытаемся. Кто-то просто игнорирует. Просто не обращает внимания, живет, как и жил, ни на что не обращает. Кто-то еще глумится даже порою, легкомысленно насмехаясь над какими-то вещами греховными. Кто-то сказал, по-моему, это восточная поговорка есть такая, не смейся над тем, чего нельзя делать. Это мудрая поговорка. Потому что когда ты шутливо относишься с насмешкой к серьезным вещам, греху, то это становится просто твоей привычкой, естественным образом твоей жизни. Для тебя грех перестает быть серьезным. Он не серьезный, с него можно посмеяться. Сколько сегодня разного рода притч или анекдотов про грех, про измены, про пьянство, про еще что-нибудь, и люди смеются. Друзья, нельзя смеяться над тем, что ведет тебя к погибели. Иногда люди достаточно болезненно реагируют, ожесточая сердце свое, как я сказал, негодуя. Я что, хуже, чем все остальные? Да вон остальных посмотрите. Кто-то шутку сказал, как совет, давая сестрам, если вы хотите быть молодыми и стройными, старайтесь фотографироваться с полными и уже пожилыми. Тогда вы будете молодыми и стройными. Знаете, и в этом тоже есть своя суть. Средневзвешенное окружение наше, конечно, может быть хуже нас. И у нас аж плечи распрямляются, мы такие святые. Знаете, блудный сын у корыта свиньями там был самый праведный. Окружение там было вообще нечестивое. Хрюкали там у этого, я извиняюсь, что же так говорю, сарказмом немножко. Так он среди них праведником был. А Бог показывает образец Божьей праведности. Не средневзвешенная праведность, в кавычках, людей, может быть, по сравнению с которыми очень мы респектабельные, благочестивые люди. А Бог показывает свой этого. А Бог обличает, почему написано и в том числе о праведности, открывает Божий стандарт этой праведности. И этот стандарт не только для неверующих людей, но и для верующих, уже вошедших во спасение, совершающих свое спасение. И поэтому Бог предостерегает и говорит, кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Дух Святой убеждает нас и напоминает нам и о суде в том числе. И Писание говорит об этом, что Бог будет судить всю вселенную. И, кстати, когда мы говорим о доброй вести, то напоминание о суде Божьем – это тоже часть доброй вести. Мы никогда не думали об этом. Мы говорим людям о любви Божьей, о милости Божьей. Это правда, да, действительно так. Но это не полное Евангелие. Для каждого уверовавшегося, покаявшегося, рожденного свыше, Бог дает изобилие и благословение, богатство небесное, да и в земной жизни поддерживает и благословляет. Но добрая весть – это весть и о суде. Поэтому написано, он и о суде говорит, в том числе, что каждому человеку надлежит когда-то умереть, и потом будет суд. И за каждое свое слово, мысль, мотив, поступок перед Богом человек будет давать отчет. И причем Писание говорит, что шансов оправдаться, найти стрелочника, объяснить все там ситуации, родители не воспитали, школа не научила, такая экономическая, политическая ситуация была, шансов никаких нет. Это не оправдание. Ты это делал, ты так жил, ты это творил. И Бог представит на свой суд эти дела. Друзья, это роль Духа Святого. И вот когда люди говорят, я не верю ни в какой суд, мне не надо, это ваша праведность, потому что я хороший человек и очень добрый человек. Я скажу, может быть, радикальную вещь. В аду будут не только страшные грешники. В аду будет немало добрых людей. Вы об этом думали когда-нибудь? Добрых самих по себе, но которые никогда во Христа не веровали и в нем никогда не нуждались. Я сам по себе. Я воспитанный, я не матерюсь, я не пью, я не курю. И множество других каких-то своих подвигов, заслуг, орденов, каких-то дипломов. А Бог это не впечатляет. А Бог впечатляет сокрушение, смирение, вера во Христа Иисуса. И такого человека Бог оправдывает. Второе – это то, что написано, что Дух Святой наставляет нас на всякую истину. Это вот тоже очень важно, потому что сегодня то время, в которое мы живем, это время, когда люди активно подавляют правду ложью, истину неправдой. Мы живем то время, когда все поменялось, люди перевернули все понятия о морали, о правильном и неправильном, и люди сегодня верят лжи, считая, что это правда. И это делается осознанно. Разные критерии есть. Люди говорят, это истина, во-первых, потому что это искренне.
И очень часто можно слышать, ну он такой искренний, или она такая искренняя, ну точно это истина, знак равно. Это не знак равно, друзья. Савл был до того, как стать Павлом, очень искренним человеком. Но однако же он был гонителем церкви. И он говорит о себе, я был как бы некий изверг даже, так себя он называет. Но он был искренним. Да, Бог видел его искренность, Бог видел его сердце, Бог дал ему покаяние, это личная встреча со Христом, это уже потом было, и он стал Павлом, но он был искренним. Кто-то говорит, ну так большинство считает, поэтому если уж большинство так считает, то это да, действительно, правда и истина. Откройте Писание, и вы найдете множество мест, где большинство, оно утверждало ложь, оно утверждало неправду. Написано про Самуила, когда пришел к народ к нему, и помните, что они потребовали у него. Они потребовали себе царя. Говорит, дай нам царя, как прочие народы. Чтобы он ходил там перед нами, там, на войне нас водил, и все остальное. И потом Бог говорит ему, Самуил огорчился. И Бог говорит ему, послушай гласа народа. Вот фраза «глас народа». Очень часто сегодня можно услышать. Глас народа – это глас Божий. Друзья, это не библейский. Глас народа далеко не всегда глаз Божий. И Господь говорит, да, ладно, послушайся. Они не тебя просто огорчили, они меня огорчили. Потому что они мне предпочли земного царя. Глас народа кричал, распни его, это было большинство. Друзья, это был глас народа. Это было большинство. А было ли это правильно? Можно список продолжать. Поэтому большинство и мнение большинства, от которого мы так порой зависим, я не говорю о том, что не нужно прислушиваться, не нужно соотносить, что там только вот я и все, и мое мнение единственно правильное. Я сейчас не про это говорю. Я говорю, что далеко не всегда большинство, оно утверждает истину. Кто-то говорит, это приносит неудовольствие, значит, это истина. Кто-то, например, говорит о том, что ну, это доказано наукой, это научно. Знаете, я хочу сказать, что рационализация веры приведет к катастрофе церкви. Я не говорю, что мы должны отключить наш ум, нашу способность мыслить. Бог дал эту способность. Я не говорю, что мы должны быть невежными. Сейчас чуть ниже скажу там, по поводу этого. Но сегодня все больше и больше критерием истинности является, доказала эта наука или не доказала. И даже верующие люди, один из преподавателей своим студентам говорит, посмотрите, вот фильм там кто-то видеоролик снял про 10 казней в Египте, и вы там поймете, что это было просто-напросто там, природные явления, там, мошки там расплодились, там, вода стала красной, потому что там водоросли. Я, в общем, не буду вам рекламировать этот самый, не хочу это делать. Но суть какая? Что это было не сверхъестественное вмешательство Божье и суды Божьи. Это было просто природное явление, объяснимое наукой. Друзья, сегодня все чудеса люди попытаются объяснить научно. Но никто этого не объяснит. Потому что воскрешение из мертвых – это чудо Божье. Например, никакая наука это не объяснит. И потому это не есть, скажем, критерий истинности. Люди говорили раньше, что скорость света – это самая максимальная скорость во Вселенной. Сегодня есть процессы, которые происходят в десятки раз быстрее. И та же наука пересматривает свои догмы и говорит, ну да, мы ошибались. Сколько раз наука ошибалась? К сожалению. Я не говорю, что она не нужна. Мы живем в ее плодах, результатах. Но я говорю о том, что далеко не всегда то, что научно, является истинным. Иногда истинным люди считают авторитет человека. Но, друзья, даже каким бы ни был человек, авторитетным, признанным, популярным, убедительным, не знаю, там, суперобразованным, мы в конечном итоге должны четко и ясно понимать, что для нас единственным авторитетом может, должно быть только то, что открывает Дух Святой. Он – Дух истины, Он напомнит вам все, Он наставит вас на всякую истину. Слово Божье написано, Бог и духовное Слово Божье. Это не что-то устаревшее, это не какой-то раритет, это не что-то уже пережившее и сегодня не актуальное. Оно по-прежнему актуально. Хотите знать, как нужно работать? Читайте Слово Божье. Хотите строить отношения правильные, здоровые в семье? Читайте Слово Божье. Хотите знать, как воспитывать детей? Читайте Слово Божье, потому что оно оживляется и говорит через действие Духа Святого в нашу жизнь, любой аспект нашей жизни, даже земной, не говоря о небесной. Потому что Бог говорит о том, что не только есть, а то, что будет. И потому давайте будем бодрствующими, не позволим, чтобы какая-то ложь заменила истину Божью, хотя она будет все более и более, эта ложь, изощренной в последнее время.
Я как-то проповедовал о силе обольщения. Я думаю, это актуально для церкви последних времен. Бог предупредил, Иисус Христос говорил о том, что в последние времена многие обольстители войдут, что сила обольщения будет явлена в особой мере. И люди будут, ну, растеряны, то они не будут способны отличить, что истинное, что не истинное. И для нас очень важно все-таки бодрствовать, хранить свой ум, хранить в правильном состоянии. Знаете, сегодня есть такое послание, не задумывайся, вот, не попытайся все это там дело осмыслить, не проверяй, открой свое сердце, расслабься, принимай, вот благодать Божья сойдет на тебя, и все будет хорошо. Знаете, это учение из ада, я так, может, резко скажу, но тем не менее. Потому что Писание говорит, рассуждайте. Даже по пророчествам, один пророчество и прочее, следуйте, рассуждайте. Бог не учит нас отключить мозг наш. Бог не учит нас какой-то внутренней духовной, интеллектуальной пассивности. Бог не учит этому. Я помню время, 10-15 лет назад, я никак не мог понять, для чего спиннеры. Вы помните, что это было? Детям покупали подарок такой, спиннер назывался. По сути дела, там, не знаю, подшипник колесика, которые там крутили. Я даже у своих детей, они там этим не занимались. Я говорю, поясните мне, в чем смысл этой игрушки? Там на день рождения, там большой, маленький, розовый, голубой, там крутят эти колесики. Вы помните это время там? Покупали сами когда-нибудь, тоже играли с этими штучками там? В чем смысл? Мне так никто не объяснил. Может, я слишком уж рациональный человек, но в моем понимании, ну, понятно, машинка, понятно, кубики, понятно, кукла, если для детей мы говорим игрушки, но что толку от этого спиннера? Я стал лазить, искать, откуда что пошло, и нашел одну очень трагичную историю. Годы войны, когда наступали немцы, нужно было эвакуировать в зоне их наступления один больницу для людей с нарушением психики. И так как эти люди очень легко приходили в состояние страха, ужаса, их надо было сохранить максимально спокойными, чтобы можно было вывести, посадить где-то какие-то грузовики и вывести, чтобы они не разбегались, чтобы они не поддались истерике, панике. И вот ну, то, что я читал, это непридуманная, надеюсь, история, вот главный врач этой больницы, он придумал или как-то его осенило, там, просто дать каждому из них этот подшипничек такой. Вот, и он крутанул так, и вот он крутится, подшипник. И все внимание этих людей, оно было сосредоточено на этом подшипнике. Их выводили, там, их садили в машину, их там и так далее. То есть это благодаря этому их смогли эвакуировать и сохранить им жизнь. Знаете, я почему эту историю, может, кому-то она покажется не очень интересной, я образ хочу вам показать. Что сегодня дьявол эти спиннеры, в кавычках, раздает людям, верующим, в изобилии. И цель одна, основная, это сосредоточить внимание не на Боге, не на Божьем, не на святости, не на целях Божьих, а на чем-то постороннем. Сон ума – это страшное состояние. Уснувший дух – это страшное состояние церкви. Она смотрит, она крутит колесико, забот, суеты, бесплодных вещей, и она радуется жизни, счастлива. А чего счастлива? Ты теряешь суть. И поэтому мы должны быть бодрствующими, внимательными. И третье, то, что тут написано, мы прочитали, «Он прославит меня», говорит Иисус. Прославление Иисуса – это основная цель Духа Святого здесь, на этой земле. Все, что Он делает, Он направляет нас, в том числе к этому, чтобы мы прославили Иисуса. Поэтому так мало, например, говорится о личности Духа Святого. Он сосредотачивает или фокусирует наше внимание исключительно на личности Иисуса. И поэтому, когда воздается кому-то иному слава из людей, из организаций, из церквей, Бог не просто лишается той славы, которой Он достойный, причем единственный достойный этой славы. Оказывается, мы еще и Духа Святого огорчаем, потому что мы поступаем против Его воли, Его желания, Его воля, чтобы во всем, как написано, да будет Господу вся слава. И вот когда об этом идет речь, и когда сегодня видишь, например, известных, популярных там, блогеров, проповедников и так далее, знаете, может, они сами по себе и не ищут славы, хотя некоторые откровенно этой славы ищут. Подписчиков, лайков, это еще материальными там, вознаграждениями подтверждается, как-то мотивируется и так далее, то я понимаю, что вся их публичная духовная деятельность перечеркивается. Потому что, помните, Павел говорил, мы не себя проповедуем. Он говорил о себе, как о служителе Евангелия. Он говорит, мы не себя проповедуем. Кого он проповедовал?
по проповедам Иисуса Христа. И мы рабы, и Его, и ваши. И вот это состояние должно быть в жизни каждого человека. И еще одна фраза, за которую тоже как-то меня Господь зацепил, потому что Он от моего возьмет. Он от моего возьмет. Он не возьмет что-то от этого мира, он не возьмет от нечестивого какого-то человека, он не возьмет от каких-то порочных вещей. Он говорит, от моего, от небесного, от моего жертвенника возьмет, от моей праведности, от моей мудрости, от моей любви, от моей славы. И Он прославит меня. И вот я тоже задался вопросом, Господи, а мы иногда чего берем? Сегодня, к сожалению, то время, опять же, на это время я ссылаюсь, когда сегодня даже проповеди, в общем-то, некоторым проповедникам не надо стараться там готовить, напрягаться, молиться, искать лица Божьего, что сказать, Господь. Знаете, задал искусственному интеллекту задание, он тебе составит проповедь, прочитал там, чтобы явных ошибок не было, как у одного в работе, списал с интернета. Там женщина писала дипломную работу, так он даже не удосужился исправить там. Я исследовала, я прочитала, и вот он пишет, мужчина, я исследовала, я прочитала. Даже не прочитал этот диплом, чтобы хоть исправить на свой род. Так вот некоторые проповедники сегодня выходят и проповедуют, я знаю такие ситуации, то, на чем они даже и не старались. Ну, исключительно это только то, чтобы дать задание искусственному интеллекту. Все. От чего это взято? От Бога? От Его источника. Друзья, я очень осторожно говорю сегодня, больше это может быть к молодому поколению, я не гноблю сегодня полностью искусственный интеллект, есть какие-то добрые вещи, правильные, мы им пользуемся, навигация, там какие-то другие вещи. Но есть вещи, когда мы говорим вот о церкви, мы говорим о проповеди, мы говорим о молитве, мы говорим о душепопечении, никакой искусственный интеллект здесь не сможет сделать то, что может и должен делать Дух Святой. Мы можем оставить естественный интеллект и сверхъестественный, употребляю это слово, интеллект Духа Святого и жить просто искусственным. Это искусственное христианство в результате, это искусственная церковь, это искусственное небо, продолжу список. Это серьезно на самом деле. И поэтому нам важно рассуждать, что в моей жизни от Него, или от моей плоти, или от моей гордыни, и от моего там возмущения, зависти. От чего? Бог осветил уста наши. Я подвожу к завершению, друзья, это слово. Для того, чтобы эти уста изрекали благое. Написано, чтобы слова наши были приправлены благодатью. И Он осветил и сердце, и уста. Но когда мы не от Него, не от Его источников берем, друзья, тогда на наших устах и сплетни могут быть, и клевета определенного рода, и неправда даже иногда, которую мы пытаемся облечь в одежды праведности. Завершая это слово, хочу сказать, друзья, Дух Святой – очень нежная личность. Сегодня много проповедуется в этот день о исполнении Духом Святым. Дай аминь. Нам нужно быть исполненными Духом Святым. Но мое сегодня послание – это предостережение, чтобы мы, ревнуя об исполнении Духом Святым, не пренебрегли им тогда, когда Он нас наполнил. Чтобы мы не огорчили Его, получив крещение Духом Святым. Чтобы мы не приписали те или иные духовные действия, которые не от Него, или наоборот, не огорчили Его, отвергая Его Божьи действия. Чтобы мы максимально бодрствуя и молясь, сохраняли сердце свое способным к обличениям Божьим. И не бойтесь обличения от Господа, потому что это всегда ко благу нашему. Оно поправляет нашу жизнь. Оно наполняет действительно силой. Не бойтесь тогда, когда Бог говорит то, что истинно и праведно, но оно не соответствует нашим ожиданиям, и мы разочаровываемся. И мы там, да, там, мне не надо такая истина, мне не надо такая правда. Друзья, никогда не занимайте такую позицию. Потому что в конечном итоге, помните это слово, что то, что от Бога, Его намерение всегда во благо, любящим Его и призванным по Его изволению. Божье всегда к лучшему содействует в нашей жизни. Пусть свидетельство Духа Святого будет всегда в нашей жизни. Это свидетельство как Духа усыновления о том, что Отец имеет с нами отношения, что у нас есть твердое внутреннее основание иметь эти отношения как детей, искупленных, оправданных, возлюбленных. И я желаю, чтобы действительно наша жизнь была во славу только Его, только Иисуса. Не нашего имени, а Его святого имени. Я хочу сказать, что это время своего рода и обновления в том числе. Может быть, для кого-то это прозвучало сегодня
рисковато. Может быть, для кого-то прозвучало огорчительно. Я не ставил цель огорчать вас, но, передавая Слово Божие, хочу сказать, что Бог, если сегодня ваше сердце где-то опечалилось, и это печалит Бога, то Бог здесь сегодня, чтобы преобразить вашу жизнь, обновить вашу жизнь, духовную жизнь. Может быть, какая-то физическая немощь преследует, и отчаяние пришло, и даже страх смерти. Бог сегодня здесь для того, чтобы утверждать жизнь, утверждать нас в свободе Его истины. Мы будем молиться. Друзья, если у вас есть сегодня это побуждение Духа Святого, что-то нужно поправить в моей жизни. Я был наполнен силой, я был наполнен радостью, сегодня этой радости нет. Сегодня я уже смирился с состоянием такого полугреха, полуправды, и меня это удовлетворяет. Друзья, Бог сегодня, чтобы поменять что-то в вашей жизни. Может быть, даже есть люди, которые первый раз вообще в евангельской церкви. Вполне возможно. Я хочу сказать, что Бог любит каждого человека. И что Бог желает, чтобы Дух Божий, Дух любви Божией вошел в сердце каждого человека. И для него это было не просто умственное познание, что Бог любящий, Бог благий. А это было свидетельством сердца нашего, что да, действительно, Бог ради меня и спасения моего самым дорогим пожертвовал. Мы будем молиться. Но если есть такая необходимость у вас, давайте воззовем Господа, будем молиться.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Неси свой крест. Не говори, что тяжко. Кому-то в этот миг сто раз сложней, но не носивши ближнего рубашку, судить его грехи вовек не смей. Но не истоптав его лаптях дорогу, ты о его ошибках не суди. Неси себе не гнев на мир, а Бога. И даже если нету сил, иди, неси свой крест, когда тоска сжимает твое больное сердце до крови, когда тебя уныние съедает и кажется, что в мире нет любви. Себе тверди, что счастье есть на свете, ведь это не обман, и есть оно. К примеру, мама, дом, семья и дети, любовь.

тот не раз. Когда ты хочешь новую машину, кричишь, молитвы Богу не слышны. Он может сделать так, что ты захочешь мира в стране, что погибает от войны. Неси свой крест, чужой не примеряя, как стать дельфином птицу не учи. Но если миллион свечей сгорает, то их спасет огонь одной свечи. Вот так и ты, тепла отдай немного, и ничего не требуя вернуть, почувствуешь, как сердце много Бога. А хочешь быть счастливым, значит,

Дорогие дети, читая Библию, невозможно не чувствовать, что она непростая книга. В ней сила, которой нет ни в каких других книгах, и только она говорит о спасении души и живом Спасителе, которого можно найти сегодня. Сейчас мы с вами продолжаем проходить первую часть Библии, то есть Ветхий Завет. Нам не будет вполне понятен Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, если мы сначала не пройдем Ветхий Завет и историю народа, от которого произошел Спаситель. Я рассказала вам о том, как этот народ путешествовал в пустыне 40 лет, и вот, наконец, пришел снова к берегу Иордана, и теперь ему остается только войти в обетованную страну. Посмотрим же, что там происходило, и как прошел их последний этап. В прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне победили в пути в Ханаан Амореев. А теперь перед ними был другой народ, моавитяне, до которых уже дошел слух о победе над Амореями. Царя моавитян звали Валак, и он тоже знал о судьбе Амореев и боялся, что то же самое приключится и с ним. Его старейшины распустили слух, что народ израильский

чтобы посоветоваться с ним, как поступить. Послание говорилось так. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в силах поразить его и выгнать его из моей земли. Я знаю, что кого ты благословишь, благословлен, и кого проклянешь, тот проклят». Послы пошли к Валааму с этим посланием и с деньгами, которые Валак дал в уплату за помощь Валаама. Когда они пришли к этому мудрому человеку, тот сказал им, что не знает, хочет ли Господь, чтобы он шел с ними, и что он спросит у Господа вечером, и наутро будет знать точно, как поступить. Ночью Господь спросил Валаама: «Что это за люди у тебя в доме?» Валаам ответил: «Валак, царь Моавитский, прислал их ко мне сказать, что какой-то народ вышел из Египта и идет на него, и он просит меня проклясть этот народ, чтобы он мог выгнать его из земли своей». Бог сказал Валааму: «Не ходи с ними и не проклинай народ тот, потому что он благословлен мною». Утром Валаам сказал посланникам Валака, что Бог не позволяет ему идти с ними и проклинать народ, вышедший из Египта. Послы пошли с этой печальной вестью обратно к своему царю. Валак послал еще более важных послов к Валааму и обещал оказать ему великую почесть и сделать для него, чего бы он ни попросил, лишь бы только он пришел и проклял наступающий на его страну народ. Но Валаам ответил: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, я не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Но, впрочем, останьтесь со мной на ночь, и я еще раз спрошу Господа и утром сообщу вам». Ночью Господь снова говорил с Валаамом: «Если люди эти снова зовут тебя пойти с ними, ты пойди, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал утром, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Но по дороге ангел Господа заградил путь ослицы, и она видела его с мечом в руке и своротила с дороги и пошла в поле. А Валаам начал бить ее, чтобы возвратить на дорогу. Они пришли на тропинку, которая вела через виноградник, и по обе стороны была каменная стена. Валаам так злился на ослицу, что снова начал бить ее. Тогда ангел Божий встал на этой узкой тропинке и преградил путь ослицы, и она не могла идти дальше и села на землю. Валаам кипел от злости и ударил животное посохом своим. Господь дал человеческий голос ослице, и она спросила Валаама: «Что я сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам в своем припадке злобы даже не заметил, что ослица говорит с ним, как человек, и отвечал ей: «За то, что ты издеваешься надо мною, я даже убил бы тебя, если бы у меня был меч». Потом ослица напомнила ему о том, что она всегда была послушна ему, и Валаам должен был согласиться. Тогда Господь показал ему ангела, и Валаам пал на лицо свое пред ним. Ангел сказал Валааму: «За что бил ты ослицу три раза? Три раза она видела меня на пути, и три раза спасала тебе жизнь». «Я виноват», — сказал тогда Валаам, — «я не видел тебя на пути, а теперь возвращусь домой, если ты не желаешь, чтобы я шел дальше». Но ангел сказал, что Валаам может идти к царю Валаку, но только непременно говорить слова Господа и ничто другое, и все будет по воле Божией. Дорогие дети, в следующий раз вы услышите окончание этой истории о Валааме и его встрече с моавитским царем и о том, как продолжалось путешествие израильтян в обетованную страну Ханаан. Я вам уже говорила раньше, что их путешествие в Ханаан символизирует наше христианское путешествие в нашу обетованную страну, которую приготовил для нас Иисус Христос. Я прочитаю вам маленькое стихотворение, которое называется «Страна». На карте мира не найти страну, где царь Христос. Но как же нам туда войти, является вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить, ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет. Но где же, в самом деле, где? Кто может дать ответ? Здесь география проста. Кто хочет знать, сейчас примите верою Христа, и царство будет в вас. Да, дети, когда мы принимаем верой Иисуса Христа, его царство начинается в нас. Но это не значит, что нет места, в которое он заберет нас после

после нашей смерти, он сам обещал пойти и приготовить для нас место. Вы, наверное, не раз спрашивали себя, что происходит с человеком, когда он умирает. Вот упал самолет, 80 пассажиров погибли мгновенно. Корабль затонул, несколько сот человек пошли на дно с ним. Автомобиль столкнулся на ходу с другим автомобилем, и 5 человек были убиты на месте. Неужели это конец этих людей? Если нет, то что произошло с ними? Кто-то близкий умер в местной больнице. Неужели этой смертью окончилось существование дорогого вам человека? Есть люди, которые уверяют, что это и есть конец. Мы видим только тело, говорят они. Невозможно доказать, что внутри тела есть живая душа или дух, который не умирает с тела. Верно? Трудно доказать научно, что дух или душа есть, потому что мы видим только тело, как оно двигается, питается, спит, работает, наконец перестает жить после автомобильной катастрофы или болезни и старости. Я много раз видела умирающих людей и не видела, чтобы их душа, видимо, покидала их тело. Но я также не видела любовь, страх, ненависть, благодарность, радость. Но разве их нет? Мы видим их проявления и знаем, что они есть. Я никогда не видела Иисуса, но знаю, что Он есть. Моя душа знает это, имеет общение с Ним. Я никогда не видела Бога, но Он есть, потому что мы видим Его проявления всюду. Я никогда не видела силы притяжения, но разве я могу сказать, что притяжения нет? Что же происходит, когда мы умираем? Куда идет наша невидимая часть тела, наш дух? Мы не можем сказать точно, но одно мы знаем, что куда бы она ни пошла, Иисус Христос будет там и встретит ее. Но где же это будет? Где то небо, о котором говорил нам Иисус и говорят нам те, которые преподают нам христианство? Есть ли такое место, страна, город? Или это просто масса прекрасных домов, садов, цветов, полей, полян и парков? Будут ли дома эти сделаны из золота с диамантами вместо оконного стекла? Если кто-то видел это место, почему у нас нет картин с его изображением? Мы имеем изображение луны, солнца и звезд. Почему Иисус Христос не дал нам картин неба, в которое Он сам зовет нас? Обо всем этом я много думала сама, когда была маленькой. А иногда думаю теперь. Но чем старше я становлюсь, тем больше радуюсь тому, что Христос не совсем ясно представил нам картину неба. Допустим, Он бы рассказал нам все. Нам было бы слишком трудно себе представить то, что нас ожидает. И небо показалось бы нам слишком невероятным. Многие, наверное, сказали бы, все это сказки, кто может поверить этому? Не говорят ли это многие и теперь, когда описания неба даны нам в образах? Если бы Господь открыл нам все, у нас бы ничего не осталось для воображения. Не было бы сюрприза, а мы все так любим сюрпризы. Что было бы, если бы мама позволяла нам открывать рождественские подарки в любое время года? Разве мы хотим знать заранее? Ведь это неинтересно. Нам хочется быть приятно ошеломленными неожиданностью. То, что ожидает нас в будущем, подобно рождественскому утру, полному сюрпризов. Иисус хочет, чтобы мы любили Его, были послушны Ему не за что-то, не за награду, а потому что мы любим Его как нашего Спасителя и сами хотим быть хорошими. Верующим в Него, любящим Его, Он дал обещание: «Я иду приготовить место для вас. Одно то, что там будет Он, достаточно для меня. Небо там, где Иисус. Если Он у нас в сердце, небо у нас в сердце, и после смерти небо в нашем сердце соединится с небом, которое приготовил для нас наш Спаситель».

Обида и прощение. У окна сидит Сережка, хмурится и злится. Я теперь не буду с Лёшкой ни за что водиться. Не пойду я больше в школу и во двор не выйду. И не буду я веселым, у меня обида. Хорошо, что непогода, ветер, снег колючий, пусть и солнце не выходит из-за серой тучи. Пусть окошко от мороза станет мутной льдинкой, чтоб не видеть, кто идет к дому по тропинке. Нет, немножко подышу и потру ладошкой, и во двор я погляжу. Ой, идет Алешка! Быстро форточку открою, крикну, скоро выйду. Солнце вышло, лед растаял, и прошла обида. Иисус учил: обиду в сердце не храните, злом на зло не отвечайте, а тепло дарите.

0: Но вот пришел первый день летних каникул. Самый лучший день в году.
1: «Ах, вот бы нам куда-нибудь поехать в этом году!» – мечтательно протянула Дженни. «Многие разъезжаются кто куда».
0: «В этом году у нас просто нет на это денег, малышка», – сказал господин Джарвис. «Но послушайте, что мы можем сделать. Завтра я не работаю. Каждый из вас может пригласить кого-нибудь из своих друзей. Тогда мы все втиснемся в машину и отправимся на природу».
2: Дженни завизжала от восторга.
1: «Я приглашу Энн!» – сказала она и выскочила из дома, чтобы подкрепить слова делами.
0: Джек был в растерянности. У него не было друга, которого он мог бы пригласить. Тут его глаза встретились с глазами Питера. Он почувствовал, что тот его понял.
3: «Ну, а я тогда приглашу в качестве друга Джека, если он, конечно, на это согласен», — сказал Питер, широко улыбаясь. «Да и места в машине у нас тогда будет побольше».
0: Джек почувствовал облегчение, но в то же время и злость на Питера. На следующий день они рано утром отправились в путь. Дженни и ее подруга Энн, недосчитывавшаяся нескольких зубов, хихикали всю дорогу. Когда же они прибыли на место, то все согласились, что ради этого стоило проделать такой дальний путь. Они были в заповеднике, привольно раскинувшемся на заросших густым лесом холмах. С высоких утесов открывался вид на пролив Ла-Манш. Родители девочки и Хэппи, собака Джарвисов, были довольны пребыванием на пляже, усыпанном галькой. Питер и Джек пустились в многокилометровое исследовательское путешествие. Это было действительно здорово. Что-то делать вдвоем ведь намного интереснее, чем одному. Джек втайне желал, чтобы этот день никогда не кончился. После пикника мальчишки решили отправиться за покупками в магазинчик возле автостоянки. Джек вдруг почувствовал такую благодарность по отношению к Питеру, что решил сделать ему приятное. Он подождал, пока Питер с головой уйдет в просмотр путеводителей и брошюр. И, удостоверившись, что никто не смотрит в их сторону, доверху набил карманы сладостями, лежавшими на полках.
3: «Слушай, давай пойдем вдоль реки по течению», – предложил Питер, когда они вышли из магазина. «Может, увидим пару цапель?» «У меня есть кое-что для тебя», – гордо сказал Джек и хвастливо выложил все сладости на стоявший под деревьями маленький столик.
4: «Спасибо», – облизнулся Питер. «У тебя действительно куча денег, если ты можешь позволить себе такое».
3: «Ну, покупать я их не собирался», – усмехнулся Джек.
0: Питер наморщил лоб.
4: «Не хочешь ли ты сказать, что ты их украл?»
3: «Ясное дело», – беззаботно отозвался Джек. «Все так делают. Продавцы должны лучше смотреть за своим товаром, если не хотят, чтобы у них что-то украли».
0: Питер, казалось, вопреки своему обыкновению, лишился дара речи. Он не знал, что и возразить на это. Внезапно на столик легла чья-то тень, и оба мальчика, осознавая свою вину, одновременно взглянули вверх. Это был почтальон.
3: «Ну, естественно, как же могло быть иначе?» – огорченно подумал Джек, стараясь прикрыть сладости полой куртки.
4: «Ты за все это заплатил, Джек?»
3: «Разумеется».
0: «Джек», – сказал спокойно почтальон.
3: Мальчик начал уже всерьез злиться. «Этот нелепый картышка читает чужие мысли».
1: «Но ведь все так делают», – повторил он запальчиво.
3: «Ты стал членом нашей семьи, и поэтому прекрати воровать», – сказал господин Джарвис с тоном, который Джеку еще не приходилось от него слышать. «Сейчас мы все это отнесем в магазин, и ты извинишься».
1: «Ха-ха-ха, ну и шутник же вы!» – отозвался Джек.
3: «Нет, в этот раз я говорю совершенно серьезно», – твердо сказал господин Джарвис.
4: «За кого он меня вообще принимает?» – взволнованно подумал Джек. «Ростом он ничуть не выше меня. Как же он собирается заставить меня делать то, что мне не хочется?»
1: Но настойчивый взгляд этих глаз, казалось, пронизывал Джека насквозь. Ему не оставалось ничего другого, как снова собрать конфеты и вслед за ним отправиться в магазин. 3 месяца назад такое не могло ему присниться и в самом страшном сне. Следующие несколько минут были для всех участников ужасно мучительными. Владелец магазина сказал, что не заявит на Джека в полицию, потому что он вернул сладости. И тем не менее Джек был готов выцарапать ему глаза. Когда все наконец закончилось, он пулей выскочил из магазина. Так было здорово целый день быть с Питером, как с другом, но сейчас же он снова сам себе все испортил. Питер наверняка больше не захочет с ним водиться. Он бросился бежать по тропинке, ведущей к вершине утеса. «Дай ему побыть одному, Питер», — сказал почтальон мягко. «Ему нужно сначала успокоиться. Он обязательно вернется, если мы оставим его в покое». Джек так хотел, чтобы Питер пошел за ним. «Сегодня вечером они наверняка позвонят инспектору Льюису», — размышлял он подавленно. «Сейчас-то они точно не захотят, чтобы я и дальше оставался у них». У него и в мыслях не было бросаться вниз, с утеса. На это у него никогда бы не хватило мужества. Джек просто хотел причинить боль семье Джарвисов, вселить в их сердца тревогу. Он стоял на самом краю. Далеко внизу рокотало и пенилось море. Справа виднелись фигурки людей на берегу. «Когда-нибудь им все-таки придется идти меня разыскивать», — с горечью подумал он. Так и получилось. Когда солнце начало медленно погружаться в море, он увидел почтальона и его сына, шагавших вверх по тропе. «Я подожду, пока они подойдут близко, а потом сделаю вид, что хочу броситься с утеса», — думал он. «Вот тогда они обо всем пожалеют». Но все произошло далеко не так, как задумал Джек. Медленно подойдя к самому краю, он внезапно потерял равновесие. Он отчаянно пытался хоть за что-нибудь уцепиться. К счастью, этот склон утеса был неотвесным. Джек пролетел всего 5 метров и оказался на маленьком уступе, где гнездились чайки. Он перекатился через край уступа, но в последний момент смог ухватиться за маленький куст. Корни у куста были совсем коротенькие. И было просто чудо, что он вообще мог выдержать вес такого большого мальчика. Вися таким образом над морем, Джек заметил, что корни куста один за другим начинали показываться из земли. Тут над ним замаячили 2 лица, белее, чем меловые глыбы утеса. «Я больше не могу!» – завопил Джек, объятый смертельным ужасом. «Беги за подмогой, Питер!» – приказал почтальон. «Я спущусь и подниму его на уступ!» «Так не пойдет, папа!» – запротестовал Питер. «Это же чистое самоубийство!» «Он продержится в лучшем случае еще 2 минуты», — возразил отец. «Не могу же я сидеть и наблюдать за тем, как он сорвется!» Не говоря ни слова, Питер помчался вниз. «Крепче держись, сынок! Я уже иду!» — закричал человек, которого Джек раньше так презирал. Без страховки и не имея навыков в скалолазании, это был неслыханно рискованный поступок. Джек сознавал, что почтальон рискует своей собственной жизнью. В то же время он чувствовал, как судорога сводит мышцы его рук. Стоило немного пошевелиться, как кустик начинал угрожающе трещать. Далеко внизу волны с грохотом разбивались о скалы. Море с нетерпением ожидало их обоих. Сантиметр за сантиметром спускался почтальон все дальше вниз. Он всем телом прижимался к скале и в то же время не замолкал ни на минуту, стараясь успокоить Джека. Чудом оказавшись на выступе, спиной прижимаясь к скале, он вытащил Джека, почти парализованного от страха.
5: «Вообще-то тебя надо было бы сейчас хорошенько выпороть», — сказал он с улыбкой,
1: когда зубы Джека наконец перестали выбивать лихорадочную дробь. «Но боюсь, что тогда мы оба очутимся в море».
4: Джек удивленно посмотрел на него. Этот человек смеялся так, как если бы сидел, лакомясь мороженым на пляже. Он уже не раз задавал себе вопрос. Что могли все эти здоровые парни, собиравшиеся у них в доме по субботам, найти в этом нелепом коротышке? Сейчас он знал на него ответ. «Он отважен, как лев», — подумал Джек, и при этом крепко-крепко зажмурил глаза. Благодаря быстрым ногам Питера команда спасателей не заставила себя долго ждать. Вскоре все они уже шагали по тропинке вниз, к морю.
5: «Об одном я вас прошу. Матери об этом ни слова», — обратился к ним почтальон.
1: У всех троих кружилась голова от облегчения. По дороге домой они шутили без остановки и смеялись над каждым пустяком.
4: «Такое впечатление, что вы что-то натворили», — подозрительно покосилась на них госпожа Джарвис. «Вы ведете себя хуже, чем девчонки. И как только не стыдно вам, взрослым мужчинам, так глупо хихикать».
5: «Спокойной ночи, сынок», — сказал почтальон позже. Почувствовав руку на своем плече, Джек понял, как же страстно он хочет стать настоящим членом этой

0: Сегодня мы хотим вам рассказать о Боге и попытаться объяснить, кто Он такой. Нашу передачу мы начнем с интервью. Ой, какая маленькая девочка! Сколько ж тебе лет?
1: 8.
0: 8? А как тебя зовут?
1: Анжелика.
0: А ты веруешь в Бога?
1: Да.
0: Да? Ты его знаешь?
1: Да.
0: А как ты его себе представляешь?
1: Что он очень-очень большой, даже больше нас.
0: А ты его когда-нибудь видела?
1: Нет, только на картинках.
0: А где ты видела, на каких картинках?
1: Ну, в Библии.
0: В Библии? У тебя есть такая Библия с картинками?
1: Да.
0: Он тебе нравится?
1: Да.
0: Ой, ну как хорошо, спасибо тебе. До свидания.
1: До свидания.
0: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Женя.
0: А еще в какую-нибудь школу ты ходишь?
2: Да.
0: В какую?
2: Воскресную.
0: А что тебе там рассказывают?
2: Про Бога.
0: Про Бога?
2: Да.
0: А ты знаком с Богом?
2: Да.
0: Ты как представляешь себе Бога?
2: Ну, что он весь такой сияющий, белый.
0: А почему он белый?
2: Ну, потому что он святой, у него нет греха. Чистый.
0: Очень интересное представление. Спасибо тебе большое, Женя. До свидания.
3: Ты ходишь в воскресную школу?
2: Нет.
3: А в церковь?
2: Нет.
3: Ну, а вообще ты вот что-нибудь слышала о Боге?
2: Ну, так, немного.
3: Ну, как ты себе представляешь Бога? Какой он?
2: Ну, надо подумать вообще-то.
3: Ну хорошо, подумай. Может быть, ты что-то где-то слышала о нем?
2: Ну, я думаю, наверное, это отец Иисуса.
3: Ну да, ты правильно думаешь.
0: Конечно, это очень трудный вопрос. Бог такой великий, что мы никогда не сможем все узнать о нем. Мы не способны до конца понять Бога.
4: Никто не знает, как выглядит Бог, потому что Господь невидим, и у Него нет физического тела, как у нас. Бог – это Дух, Бог живет повсюду. Существует только один истинный Бог.
0: Но Библия говорит нам и о том, что Бог открывается нам в трех личностях. И хотя Он существует в трех личностях, все-таки Он единый Бог. Это то, что мы не можем понять своим разумом. Библия говорит нам о Боге Отце, Боге Сыне и Боге Духе Святом. Это три личности, которые составляют единое Божество. Но это не значит, что существует три Бога. Мы имеем одного триединого Бога.
5: Как же эти три личности, Отец, Сын и Святой Дух, могут быть единым Богом?
6: Может быть, Иисус только другое имя вечного Бога?
4: Нет, Отец, Сын и Святой Бог – не просто различные имена одного и того же Бога. У Бога существует, так сказать, распределение обязанностей. Бог-Отец находится на небе. Иисус Христос тоже живет на небе. Но однажды Он пришел на землю, родился как дитя, умер на кресте, но затем воскрес и вознесся на небо.
0: Когда Иисус жил на земле, Он сказал: «Я и Отец одно». После того, как Иисус вернулся на небо, Он послал Духа Святого, который также является Богом. Этот Дух Святой пребывает в людях, уверовавших в Иисуса Христа.
5: Давайте представим себе, как три личности могут быть одним Богом.
4: Посмотрите на лист клевера.
6: Он имеет три лепестка, и все же это один лист.
4: Или возьмем, к примеру, воду. Обычно она находится в жидком состоянии. Но при сильном охлаждении она замерзает и превращается в лед, а при сильном нагревании – в пар. И все же вода, лед и пар имеют один и тот же состав. Эти примеры могут нам немного помочь понять триединство Божие, но полностью мы поймем его только на небесах.
0: Нам очень важно знать это, потому что многие не верят, что Иисус есть Бог. Если бы Он не был Богом, Он бы не мог быть и нашим Спасителем.
4: Не огорчайтесь, если вы не можете полностью понять учение о триединстве. Несмотря на это, вы можете быть послушными Богу, исполняя Его повеления.
0: Библия учит нас, что Бог – это Творец, и Он всегда был, есть и всегда будет.
4: Бог всемогущ. Единственное, что Он не может делать, это грешить, то есть делать что-либо плохое. Он безгрешен, совершен и святой.
0: Бог знает все. От Него не сокрыто даже движение мыслей. Библия рассказывает нам о том, что Бог знает каждого человека, его имя и все о нем. Библия говорит: «У вас же и волосы на голове все сочтены».
4: Бог милостив. В Библии мы читаем: «Милости Господней полна земля». Все, что Он сделал на земле, доказывает нам это. Бог дает солнце и дождь. По Его милости у нас есть пища.
6: Друзья, с которыми мы играем.
5: Дома, где мы живем.
4: И еще много-много хорошего.
0: К тому же наш славный Бог любит тебя и меня.
6: Как это чудесно!

0: Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий включает в себя и мальчиков, и девочек.
1: А сейчас мы с вами поблагодарим Бога за Его милость и любовь к нам.
2: Дорогой Господь, мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты так чудесно все сотворил и заботишься о нас. Аминь.
1: А в заключении мы с вами разучим один стих из Библии. Он будет у нас называться «Золотым стихом».
0: Бог есть любовь. Он записан в первом послании Иоанна, в 4 главе, 8 стихом.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.